оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Ну, сейчас было лучше.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чай.

Уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю в мирай. Человек начинается с горя.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории. Этот сезон мы делаем совместно с посольством Финляндии в Москве.

Утро 1 августа 1906 года. Гельсингфорс. По-фински Хельсинки. Середина мягкого финского лета. Погода отличная, но люди боятся выходить из дома. Со стороны моря, там, где расположена русская военно-морская крепость Свеоборг, слышны залпы артиллерийских орудий. Третий день там идут бои. Почти все форты в руках восставших матросов и солдат, и они обстреливают верные правительству силы. Если вам казалось, что революция 905 года закончилась в 905 году, то, как видите, это совершенно не так. Революция продолжается. Но, с другой стороны, как будто бы финнам и шведам, жителям Гельсингфорса, можно не беспокоиться. Ну, это же русские где-то там продолжают решать вопросы между собой. Военно-морская база в Свеоборге чисто российская. Там матросы-социалисты подняли бунт против своих же офицеров. Мы, финлянцы, тут вроде как...

И причем главное, чтобы не зашибло случайным снарядом или пулей на излете. Но нет, на самом деле нет. Жители города далеко не в безопасности, потому что на улицах Гельсингфорса тоже идут бои. Во-первых, казаки и верное правительству пехота перестреливается с восставшими матросами и солдатами, которые переправились на берег с островов. А во-вторых, на стороне последних, то есть восставших, видны люди в гражданской одежде. Это отряды Красной гвардии Финляндии. Красногвардейцы почти не вооружены, у них есть красные повязки на руках, среди них много рабочих, ну то есть местные жители тоже включились в бои. При этом не все рады, что финлянцы участвуют в борьбе русских между собой. Центр города, приличные буржуа, средний класс, шведоязычные студенты. Вот все они не хотят втягивать Великое княжество Финляндское в русскую революцию. Очень скоро они тоже выйдут из домов, наденут на рукава бело-синие повязки, назовут себя гражданской стражей и выступят против своих же сограждан с красными повязками. Ну то есть на улицах прямо запахнет гражданской войной. Так что да, из дома лучше не выходить, да и к окнам лучше не приближаться. Так, ну что, давайте я вам расскажу, как вообще финлянцы дошли до жизни такой, что на улице идет стрельба. Для начала я вам просто порекомендую два первых выпуска прошлого финляндского сезона. События в них как раз предваряют сегодняшние, и многое будет яснее. Но вкратце, чисто чтобы сориентироваться, дела обстоят так. Великое княжество Финляндское. Это, с одной стороны, вроде как отдельное государство, со всем, что причитается государству. Своя конституция, законы, свой парламент, своя валюта, налоги, даже таможни есть между Финляндией и Россией. С другой стороны, это часть Российской империи. Глава государства – российский император, то есть Николай II. Внешней политикой занимаются в Петербурге. Это парадокс, все верно. Весь 19 век шли споры. Финляндия – это независимая страна или часть империи, но мы туда, вот в эти споры, не пойдем. Важно, что в этом споре мнение было у Николая II. При нем началась активная русификация Финляндии, которая не привела почему-то к желательным с точки зрения Петербурга результатам, а привела совсем даже к противоположным, потому что финлянцы новой политикой начали возмущаться, и дело дошло до того, что одиозного генерал-губернатора Финляндии Николая Бобрикова, который, собственно, и проводил эту политику русификации, в общем, его застрелил финский радикал. Произошло это в 1904 году. Ну, по сути, революция в России тогда уже тоже началась. При этом в столице, ну то есть в Петербурге или в центральных губерниях России с революцией было справиться проще, чем в Финляндии. Потому что тут в Финляндии свои законы и свои суды. Тут партии политические легальны, тут свобода прессы. И русские революционеры даже сбегали сюда от преследований. А Финляндия не стремилась их выдавать Петербургу и имела на это право. В общем, в 1905 году уже по всей России протестовали против власти царя, и в Финляндии тоже. Там требовали отменить новые законы, вот эти вот, направленные на русификацию Финляндии, и вернуть старые свободы. И еще желательно дать новых свобод. И вот осенью 1905, когда была объявлена всероссийская стачка, Финляндия к ней присоединилась. Именно тогда была создана Национальная гвардия Финляндии. Это не какие-то официальные подразделения, это буквально вооруженные отряды протестующих, собранные, ну, главным образом для защиты демонстраций и бастовавших рабочих. Названа она так была, конечно, по аналогии с французской национальной гвардией. Французская национальная гвардия возникла во время Великой французской революции. Название это предложил журналист и социалист Карло Луото, который стал в этой гвардии одним из командиров. И да, командиров и отрядов в этой гвардии было много, они отличались друг от друга. Некоторые были составлены из городской публики, даже из среднего класса. Другие были более социалистические, составлены из рабочих. И вот эти вот социалистические подразделения начали носить красные повязки, стали называть себя Красной гвардией. Ну и вскоре стали так называть все подразделения Национальной гвардии. Просто Красная гвардия. 17 октября 1905 года царь пошел на уступки российским протестующим. Ну, 17 октября — это по старому стилю, а по обычному календарю, который действовал в Финляндии, это было 30 октября. Ну, в общем, царь пошел на уступки российским протестующим,
но не финлянцам. И финлянцы продолжали забастовку, требуя удовлетворения и их требований тоже. И в итоге 4 ноября, еще через несколько дней, царь откатил урусификаторские законы. Вроде все хорошо, но Красная Гвардия и не думает расходиться. На огромном митинге в честь этого события, отмены русификаторских законов, было решено Красную Гвардию не распускать. Больше того, на том же митинге выбрали главу всей Красной Гвардии. Им стал выборгский журналист и бывший офицер Йохан Кок. Гвардию оставили, потому что финлянцы и не думали останавливаться. Они хотели большего. Они хотели заставить царя ввести новую конституцию со всеобщим избирательным правом. Потому что по старой в парламент, в сейм, в основном проходили богачи и аристократия. При этом Красная Гвардия финляндская стала взаимодействовать с полицией для наведения порядка на улицах. То есть это уже вроде как такой более-менее официальный институт. Насчет противостояний с российской армией потенциальных, новый глава гвардии Йохан Кок имел вот такое вот мнение. «Я был убежден с самого начала, что русские вооруженные силы не станут стрелять, если только финны первые не начнут насилие. Мы использовали все средства, чтобы во время хаоса протестов ничего не спровоцировало бы русских на стрельбу. В противном случае это было бы равносильно массовому самоубийству». Ну, в общем, протесты продолжались. Главной движущей силой протестов была финляндская социал-демократическая партия. Партия эта на своем съезде в конце ноября 1905 года подтвердила все права гвардии. Ребята, вы молодцы, мы в вас верим. И даже постановила, что Национальная гвардия, вот эта вот Красная гвардия, теперь должна подчиняться руководству партии. Это реально уникальная ситуация. В России ничего подобного не было. Ну, то есть, там были отряды рабочих, была еврейская самооборона, были боевые отряды черносотенцев, да. Но в Финляндии Красная гвардия была прямо институционализирована. Легально сотрудничала с полицией, охраняла общественный порядок и при этом подчинялась одной из политических партий. Партия, кстати, сменила на посту главы гвардии Йохана Кока на Карла Лота, вот того самого, который придумал изначальное название «Национальная гвардия». Ну и, кстати, да, название самой этой партии, социал-демократическая партия Финляндии, должна вам что-то напоминать.

Название это напоминает Российскую социал-демократическую рабочую партию, то есть партию Плеханова, Мартова и Ленина. По идее, обе эти партии, и финляндская, и российская, марксистские. Противоречий у них не должно быть. Конечно, противоречия были. Собственно говоря, да, противоречия были даже внутри самой российской партии, между большевиками и меньшевиками, так называемыми. Короче, внутри вот этой большой российской партии РСДРП было такое мнение, особенно у большевиков. Финны, финская партия, должна стать частью нашей партии. Финны сказали «спасибо», «нет, нас интересует только Финляндия, и мы вообще-то, знаете, не очень хотим революции». У нас вообще есть парламент, Сейм, мы в нем несколько лет заседаем, у нас есть депутаты, нам все это в целом нравится, зачем нам революция? Мы просто хотим справедливого, равного избирательного закона, чтобы у нас, у социалистов, было больше депутатов в парламенте. Ребят, ну как же мировая революция? Спасибо, Ленин, нет. Ну, короче, да, с точки зрения большевиков, финские социал-демократы вовсе не социалисты, а оппортунисты и лакеи мировой буржуазии. Но не все. Потому что, когда в феврале следующего, 1906 года, большевики совершили налет на Госбанк в Гельсингфорсе, им помогали отряды Красной гвардии Финляндии. Ну, то есть, как помогали, там пара отрядов перекрыла ближайшие улицы, чтобы ограблению не помешала полиция. Об этой всей истории я как раз рассказываю в предыдущем финском сезоне, самый первый выпуск. Но, короче, в результате всей этой истории Карл Луота, то есть текущий глава Красной гвардии, был даже арестован властями. Но найти доказательств его участия в ограблении банка не смогли, его отпустили. Но, с другой стороны, социал-демократическая партия Финляндии, кажется, знала что-то, что не знало следствие. И Луота после этого лишили руководства Красной гвардии и поставили обратно на его место Йохана Кока. В общем, давайте подытожим немножечко. Есть российская социал-демократическая партия, есть финляндская социал-демократическая партия. Они между собой, так сказать, не дружат. Внутри Финляндии есть Красная гвардия. И вот Красная гвардия, кажется, более близка к большевикам, например, помогает им немножечко пограбить государственный банк. И да, вы все правильно догадываетесь, между руководством финской социал-демократической партии и руководством Красной гвардии начались трения. Гвардейцы, знаете, не всегда были рады тому, что у них есть какое-то партийное начальство. Многие отряды вообще были самоорганизованными. Вот мы рабочие, сколотили себе отряд на кожевенном заводе. Не знаю, с чего бы нам вдруг слушаться партийных функционеров. В общем, между партией и гвардией статус отношений все сложно. Но, тем не менее, время идет, на дворе уже 1906 год, накал страстей постепенно спадает, весной в России начинает заседать Первая Государственная Дума, террористическая война, которую развязали эсеры, постепенно сходит на нет, наступает лето, и в Финляндии демонстрации и забастовки вообще привели к тому, что царь наконец подписал специальный манифест, по которому теперь в Великом Княжестве сменился избирательный закон. Ну, то есть, да, вроде как супер. То, чего добивались протестующие последние полгода, наконец-то реализовалось. Финляндский сейм, или парламент, эдускунта, как его называют по-фински, стал формироваться на всеобщих выборах. И даже женщины не только смогли голосовать, но и даже избираться. Без иронии, это был самый прогрессивный избирательный закон в мире на то время. В общем, вот эта вот победа окончательная произошла 20 июля 1906 года. Требования протестующих в Финляндии полностью удовлетворены, нет причин для протестов дальнейших. Больше того, сама цель существования Красной гвардии достигнута. Победа. Можно расходиться по домам. Ну и партия, социал-демократическая финляндская, именно этого и потребовала от гвардии. Гвардия же ей должна подчиняться. Но, конечно же, нет, никто по домам не разошелся. Больше того, не прошло и 10 дней, как начались на улицах бои. С чего бы это вообще? За что сражаться? Что вообще происходит? Ребята, просьба. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой Boosty и Patreon. А также на закрытый телеграм-канал студии Либо-Либо и оформляйте подписку в Apple подкастах. Дело не только в дополнительном контенте, который мы для вас там выкладываем.
потому что во всех тех местах есть дополнение к выпускам подкаста «Закат империи», а еще в закрытом телеграм-канале и на Apple подкастах у вас будет доступ к бонусам других подкастов нашей студии, а на Boosty и на Patreon будет дополнительная информация от меня и эксклюзивный разговорный исторический подкаст «Братислава», который мы делаем вместе с братом. Но самое главное — это ваша поддержка нашей работы. Без нее нам было бы гораздо сложнее делать то, что мы делаем. И даже если вам не интересен дополнительный контент, все равно поддержка очень много значит для нас. Спасибо вам большое. Ссылки все в описании.

На следующий день, после объявления свобод финнам, в России была распущена Первая Государственная Дума. Это явно не было случайностью. Думаю, император и министр решили успокоить одну часть империи, то есть Финляндии, чтобы хотя бы там не полыхало, и плотнее заняться оставшимися проблемами. Что в результате этого вышло? Оппозиционные депутаты Госдумы поехали в Выборг, ну то есть в Финляндию. Там составили знаменитое Выборгское воззвание. И в этом воззвании они призвали народы России не платить налоги и не идти по призыву в армию, пока Госдуму не восстановят назад. А еще через неделю после этих событий и вспыхнуло как раз восстание на российской военно-морской базе в Свеоборге. Это то есть на ближайших прямо островах Гельсингфорсу. Ну то есть, да, в прямой видимости с набережной Гельсингфорса находилась морская крепость, артиллерийские батареи, склады, пагаузы, казармы, в которых жили солдаты русской императорской армии и матросы флота. Дело в том, что за весь последний год и социал-демократы, и эсеры, российские я имею в виду, вели обширную и довольно успешную пропаганду на флоте. Матросы в то время были самой бесправной и униженной группой среди вообще всего общества. Пожалуй, только в тюрьме было еще хуже, чем на флоте. Например, на флоте дольше всего применялись телесные наказания. Их отменили только совсем недавно, в 904-м. Морские офицеры реально считали матросов за скот. Раздавали наказания за любые провинности, даже надуманные. Имели право безо всякого суда сажать подчиненных. Десятая часть всех матросов отправлялась во время службы на каторгу. В общем, совершенно неудивительно, что матросы Балтийского флота, как мы все знаем, были в авангарде революции в 1917 году. Да, но началось-то это все, конечно, в 1905 и в 1906. Так вот, российские социалисты последние несколько месяцев занимались тем, что готовили всеобщее восстание на Балтфлоте. На всех базах. В Ревеле, в Кронштадте, в Свеоборге и так далее. Везде появились матросские и солдатские комитеты революционные. При этом две основные российские партии, то есть эсеры и социал-демократы, конкурировали, вставляя друг другу палки в колеса. Да? Главное было ударить всем вместе в один момент. Так вот, эсеры считали, что надо бить пораньше, что правительство чем дальше, тем больше берет ситуацию под контроль, надо восставать. А вот большевики и меньшевики думали, надо ждать и готовиться. Как произошло в результате? В результате все пошло вообще по третьему сценарию. Матросы и солдаты в Свеоборге были явно взбудоражены роспуском Госдумы и Выборгским воззванием, но еще больше они были недовольны тем, что у старших закончился срок службы, а их не демобилизуют. Еще они были недовольны строгостью офицеров, плохой одеждой и питанием. Офицеры со своей стороны тоже нервничали. К тому же слухи о готовящемся восстании явно доходили до их ушей. И вот 29 июля 1906 года комендант крепости приказал на всякий случай заминировать водные подходы к крепости. А минеры отказались выполнять поручение. Тогда по приказу коменданта минеров арестовали. Причем по уставу им могло грозить до 4 лет заключения. Если они, скажем, не просто отказались выполнять приказ, а еще и оскорбили при этом офицеров, а они оскорбили. Ну, в общем, совершенно неожиданно для обеих конкурирующих революционных российских социалистических партий после этого все и полыхнуло. Много месяцев революционной пропаганды, плюс Выборгское воззвание Госдумы, плюс жестокость офицеров – все это привело к взрыву. Первыми взбунтовались артиллеристы, потребовали освободить минеров. Естественно, они стали призывать всех остальных подниматься вместе с ними. Артиллеристы были ближе к эсерам. Матросы – социал-демократам, и поэтому матросы сказали: «А погодите, нам надо спросить, что там думают у нас в партии». Пока в партии чесали бороды и головы, матросы все-таки решили тоже присоединиться. Социалистические партии реально между собой никак не могли договориться. Поначалу вообще они пытались успокоить матросов и солдат, типа: «Ребят, рановато, рановато, давайте, может, закончим», но было уже поздно. Фарш полез из мясорубки, стало понятно, что назад его не засунуть. В общем, восстание началось. Да, естественно, комитеты обеих партий продолжали спорить между собой и во время этого восстания. Ну и да, взбунтовалась только часть гарнизона, самая распропагандированная, потому что часть войск продолжала подчиняться офицерам. Ну и еще была третья часть, которая вообще не понимает, что делать и что происходит.

Свияборгская крепость, как я уже сказал, на самом деле это не одно какое-то здание, это, по сути, такая большая военная база, расположенная на нескольких островах, с кучей зданий, и мостов между островами нет. Расположена она меньше, чем в километре от берега, то есть от современного Хельсинки, Гельсингфорса. Кстати, сегодня Свияборг является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. До фортов можно доплыть на пароме из центра за 15 минут. Ну, короче, ночью первого дня восставшие захватили 4 крупных острова из 8, но самый главный остров, Исамустасаари, или по-русски комендантский, этот остров оставался под контролем верных правительству войск. А на этом острове и находилась главная крепость. Начальник артиллерии и большая часть офицеров на остальных островах были взяты под стражу. Один офицер убит, а один застрелился. Причем вот в каких обстоятельствах. Это я вам сейчас зачитаю заметку из газеты. Поручик Борг с семьей спрятался на чердаке. Но когда он увидал, что он открыт, то, поцеловавшись с женою, застрелился на ее плече. Бедная женщина стойко выдержала это испытание, предпочтя самоубийство мужа смерти его от рук возмутившихся солдат. Драматично звучит, но есть и другие сведения, по которым он не прятался на чердаке, но самоубийство действительно совершил на глазах жены. В общем, восставшие предложили семьям офицеров, нестроевым офицерам и мирным жителям выход на материк, и стрельба в крепости, естественно, была слышна уже в Гельсингфорсе, то есть в Хельсинки, и местные подпольные городские организации поняли, началось то самое всеобщее восстание на Балтийском флоте. Что это еще может быть? Конечно же, оно. Правда, Балтфлот, да, в своей совокупности про это восстание пока что еще не знал.

0: На следующее утро глава Красной гвардии Финляндии Йохан Кок объявил о начале всеобщей забастовки в поддержку Свияборгского восстания. И тут уже социалистическая партия Финляндии совсем разозлилась. То есть мало того, что гвардия у нас отказывается самораспускаться, она уже, поглядите-ка, сама объявляет забастовки. Вы вообще кто такие? Смотрите, 10 дней назад император дал нам новый парламент. Скоро выборы, все требования приняты. Ради чего забастовка-то вообще? Ради продолжения революции в России? Окей, а мы-то тут при чем? В общем, члены исполнительного комитета партии пришли домой к Йохану Коку и спросили: «Мы что, шутка, что ли, для тебя?» А Кок ответил, что за забастовку он берет ответственность на себя, и партия, если хочет, может к нему присоединиться. В итоге аппарат партии просто впал в какую-то кому и за время восстания так ничего и не решил. Ну, то есть у нас, смотрите, что получается. Есть российские социалисты, эсеры, с одной стороны, и большевики с меньшевиками, с другой. Они спорят между собой о лидерстве в восстании. Российские солдаты-матросы не знают, кого из них слушать. Еще есть финская Красная гвардия, которая объявила о поддержке восстания и запустила забастовку. И есть финские социал-демократы, которые этим недовольны. И финские гвардейцы, вообще-то говоря, тоже не очень понимают, кого слушать. Непосредственное начальство или партийное. Но и это еще не все. Потому что помимо гвардии и партии есть еще в Финляндии третья сила – стачечный комитет. Это довольно крутая, независимая организация, такой союз профсоюзов. Этот стачечный комитет координировал на протяжении последних нескольких месяцев забастовки по всей Финляндии. И да, они, конечно, социалисты, но партии они не подчиняются, они независимые. И забастовки эти привели к победе. Да, царь дал Финляндии новые законы. Но нет, после победы стачечный комитет тоже не самораспустился и продолжил свою работу. Так вот, стачечный комитет, подумав, решил поддержать Кока, а стачечный комитет уже послушали рабочие. Ну, потому что рабочим профсоюзы ближе, чем партийные бонзы. В общем, рабочие тоже присоединились к стачке, но тоже не все. В общем, как и на островах, в городе все действовали, как просто душа подскажет. Кто-то продолжал работу, например, в магазинах в центре и в трамвайном депо. Некоторые отряды Красной гвардии никуда не выступили. Многие пошли за Йоханом Коком, и те, кто пошли, взяли под контроль северные рабочие кварталы города. Главные силы Красной гвардии к вечеру 31 июля расположились на высотах в парке Элентарха. В течение вот этого еще дня красногвардейцы разобрали железнодорожное полотно в Тикурили и Рейхемяке. Это чтобы царское правительство не смогло перебрасывать войска в Гельсингфорс из Петербурга. Главный вопрос. Вот у нас забастовка. А какие требования выдвинул Кок? Ну, то есть, ради чего объявлена забастовка? Кажется, сам Кок не мог этого объяснить внятно. Поскольку ночью армия в Свияборге взяла в руки оружие, чтобы бороться за свои права, и поскольку в результате противостояния может пролиться кровь, я объявляю всеобщую забастовку, чтобы избежать кровопролития и восстановить мир, и забастовка начинается немедленно.
1: Другими словами, мы берем в руки оружие, чтобы избежать кровопролития. Круто. Ну, вообще, Кок объяснил, что восставшие матросы угрожают начать обстреливать из своей артиллерии центр города в том случае, если город не объявит забастовку. И поэтому мы ее и объявили. Но, конечно, это был блеф. В общем, отряды Красной гвардии стали ходить по городу, силой заставляя владельцев открытых магазинов закрываться. Они требовали там от дорожных рабочих прекратить копать, от водителей трамваев отправляться назад в депо. И люди подчинялись. Кто-то с охотой, тот с недовольством, а кто-то, наоборот, гонял красногвардейцев, потому что те чаще всего были безоружны. Короче, что в крепости, что в городе, творится какой-то просто хаос. И да, давайте вернемся в крепость, что там происходит в этот день.

Главный остров Исамустасари, по-русски комендантский, на котором расположена главная крепость. Он сохранял повиновение офицерам. На остров Скатудан, на котором находились казармы, этот остров был ближайший к Гельсингфорсу, в общем, на Скатудан высадились отряды красногвардейцев финских во главе с Йоханом Коком, и русские солдаты раздали им оружие. Теперь у красногвардейцев появились армейские винтовки. Тяжелой артиллерии на этом острове не было. Восставшие начали стрелять из винтовок и легких пушек по военным кораблям, которые стояли на рейде, но те начали отвечать, и тогда восставшие прекратили бесполезную стрельбу. После этого все вместе, русские солдаты и финляндские красногвардейцы, перебрались назад в город, пошли в центр Гельсингфорса, но тут их встретили уже казаки и верные властям отряды пехоты, так что часть восставших убежала обратно на остров, а часть рассыпалась по городу, где их через некоторое время почти всех поймали. На остальных островах сохранялся статус-кво. Восставшие обстреливали главный остров, а крепость огрызалась. Перестрелка эта шла весь день. Военные корабли тоже сохраняли подчинение властям, гражданские пароходы тоже. В руках восставших был только один пароход под названием «Выстрел». А еще в этот день восстал Кронштадт. Это главная база Балтийского флота. Восстание в Свеоборге, да, оказалось совершенно неожиданным. Эсерский комитет и социал-демократический в Кронштадте засели вместе, долго решали, что делать, ну, в результате решили к восстанию присоединяться. Но понятное дело, что в спешке тут начался не меньше хаос, чем в Свеоборге. Это все происходило на второй день восстания. А на третий день, 1 августа, рано утром, восставшие начали жесточайший обстрел главной крепости и всего комендантского острова. В 12 часов дня восставшие прислали письмо в крепость с предложением прекратить огонь в случае, если будут освобождены арестованные в первый день минеры и если пехотные подкрепления с суши, которые были вызваны для защиты крепости, будут отправлены назад на материк. Комендант созвал совет офицеров. В результате обсуждения выдвинул восставшим ответное предложение. Мятежники должны сдать оружие и отправиться под арест. Такое вот предложение. Ну, в общем, закономерно возобновился ураганный обстрел крепости. Тем временем на материке успели починить железную дорогу, и в Гельсингфорс стали прибывать подкрепления, а также журналисты из Петербурга. Вот репортаж столичной газеты. День был жаркий, солнечный, ярко-синее море, покрытое золотыми блестками солнца, не гармонировало с мрачным ужасом тяжелой драмы междоусобного боя вокруг стен некогда прославленного геройской защиты Родины Свеоборга. Канонада заметно затихала и вскоре прекратилась. Около 5 часов пополудни над одним из островков, кажется, Михайловским, взвился столб черновато-желтого дыма и пыли и послышался глухой раскат взрыва. Удар был так силен, что, казалось, вся земля задрожала под ногами, и в домах зазвенели и разбитые стекла. Да, около 5 часов дня метким выстрелом верные властям артиллеристы попали в пороховой склад на одном из мятежных островов. На складе хранилось 60 тонн пороха. 60 тонн! Взрыв был настолько мощный, что стекла не только зазвенели, вылетели во многих домах в центре. И в это время в городе начали появляться новые вооруженные отряды. По сути, ядром этих новых отрядов были люди, тоже состоявшие раньше в Национальной гвардии. Но поскольку Национальная гвардия превратилась в Красную, то не все этому были рады. Пора создавать новые отряды самообороны, чтобы защищаться от отрядов Красной гвардии. Значит, если ядром Красной гвардии были рабочие и социалисты, в основном финноязычные, то ядром гражданской стражи, таким вот словосочетанием стали называть себя вот эти новые отряды, ядром вот этой самообороны стали обеспеченные жители центра, шведоязычные студенты и торговцы. Чтобы отличаться от Красной гвардии, они надевали на рукава национальные бело-синие повязки. Если посмотреть фотографии, то выглядят они необычно. Представьте себе таких очень приличных людей в черных сюртуках, жилетах, в белоснежных сорочках, в перчатках, в шляпах и галстуках и с охотничьими ружьями или револьверами в руках. Под свою базу вот эта гражданская стража выбрала пожарную часть в центре. Их основная идея была в том, что во внутрироссийские разборки финлянцев влезать не надо. Мы против стачки, против решения Йохана Кока и против Красной гвардии. Гражданская стража в первую очередь решила защищать от Красной гвардии работающие бизнесы, которые красногвардейцы хотели закрыть.
И начались столкновения с красногвардейцами. Например, красные пытались остановить городские трамваи, которые продолжали работать в городе, а бело-синие со своей стороны трамваи защищали. В этот день, это третий день восстания, напоминаю, около 9 часов вечера, и восставшие, и защитники, и жители города увидели, что к островам приближаются три крупных боевых корабля Балтийского флота – броненосцы «Цесаревич» и «Слава» и крейсер «Богатырь». Эти корабли базировались в Ревеле. Ревель – это сейчас Таллин. И корабли прибыли к Свеоборгу. Но на помощь кому? Восставшим или защитникам? Восставшие были уверены, что корабли пришли на помощь им, потому что восстание же должно быть всеобщим на всем Балтийском флоте. И социалисты говорили, что именно на Славе и Цесаревиче были самые крепкие подпольные комитеты. Поэтому один из руководителей восставших, подпоручик Евгений Каханский, вместе с артиллеристами поднялся на борт парохода «Выстрел». Этот пароход был единственным, который у них был в распоряжении, и пароход пошел напрямую к броненосцу «Цесаревич». Но только они поднялись на палубу броненосца, как сразу же были арестованы, потому что Ревель и не думал бунтовать, корабли пришли на помощь правительственным силам. После этого мощные пушки броненосцев начали обстрел Михайловского острова, острова, где находились восставшие, а крепостная артиллерия этого острова даже не добивала до броненосцев. В общем, вечером третьего дня все было решено. Еще одну ночь восставшие продержались, но наутро подняли белый флаг и сдались. Но дело на этом не закончилось.

не закончилась, потому что в городе оставалась финская Красная Гвардия, и стачка продолжалась. В этот день основная борьба развернулась вокруг трамвайного движения. Сложно сказать, почему именно трамваи стали камнем преткновения. Возможно, потому что магазины в центре защищала гражданская стража, то есть бело-синие, а предприятия на окраинах — Красная Гвардия. А трамваи ездили по всему городу, и вот красные решили во что бы то ни стало движение остановить. К обоим трамвайным веткам, которые шли на север из центра, подошли отряды красногвардейцев и стали тормозить вагоны. В ответ на это гражданская стража, то есть бело-синие, решили, что теперь в каждом трамвае для защиты будет ехать охрана с оружием, в основном с револьверами. Около 11 утра на площадь Хаканиеми приехал первый трамвай с охраной бело-синих. Рельсы были забаррикадированы, и охрана стала очищать их. Тогда на них стали нападать красные. За оскорблениями полетели камни, причем среди красных были в том числе матросы и солдаты, которые сбежали с островов. Вскоре прибыл следующий трамвай с охраной бело-синих. Прозвучал выстрел. Кто был первым, неясно, но после этого сразу началась активная перестрелка. Но пистолеты и револьверы бело-синих работали плохо против армейских винтовок красных, и стража разбежалась. Семеро бело-синих и один полицейский были убиты, а среди красных было убито 2 или 3 человека. После этого бело-синие собрались в своем штабе, тоже взяли винтовки и отправились крупными силами на север города. Одновременно финский губернатор региона обратился к российским властям, и те прислали на помощь русскую армию. Получилось неожиданно. Бело-синие, гражданская стража, были изначально против того, чтобы участвовать во внутрироссийских разборках, но теперь российская армия выступает в их поддержку. Впрочем, некоторые казачьи отряды тоже не понимали, что это за финлянцы с синими повязками, и на всякий случай пытались их разоружить, а бело-синие разбегались уже и от казаков. Но, в общем, тем не менее, и гражданская стража, и казаки, и пехота отправились во второй раз на площадь Хаканиеми. Выстрелами отряды Красной Гвардии были разогнаны, стало ясно, что сопротивляться бесполезно, гвардейцы начали уничтожать документы в своем штабе и разбегаться. Йохан Кок бежал в Швецию и оттуда через Великобританию в США, и он больше никогда не вернется на родину. Последними его словами перед отъездом были: «На этот раз мы проиграли, но революцию в России не остановить».

Еще на следующий день, то есть 3 августа, социал-демократическая партия Финляндии вышла из комы, в которой она находилась все время противостояния. Социал-демократическая газета «Кансанлехти» потребовала распустить Красную гвардию. Как вы помните, партийцы еще до восстания не знали, как ее обуздать. Еще на следующий день Сенат, то есть основной руководящий орган Финляндии, постановил распустить и Красную гвардию, и гражданскую стражу. Порядок был восстановлен. 28 человек, которых посчитали зачинщиками восстания в Свеоборге, были расстреляны. В их числе был подпоручик Евгений Каханский, который напрасно поднялся на борт броненосца «Цесаревич», думая, что на корабле пришла подмога. Около 1000 человек было приговорено к разным срокам, в том числе и каторге. А что насчет финских красногвардейцев? Около 77 человек были осуждены на незначительные сроки финским судом. А Красная гвардия и гражданская стража, хоть и перестали существовать, они были распущены Сенатом, но все-таки они возродились через 11 лет. И на этот раз между ними начнется уже противостояние более кровавое. В гражданскую войну после революции 17 года финские красные, которых поддерживали большевики, проиграли бело-синим, и последние стали частью вооруженных сил независимой Финляндии.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мною готовили. Фактчек Александра Петухова, редактура Катерина Серебренникова, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Юлия Стрекаловская. До встречи на следующей неделе.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Это дебютный выпуск концептуально нового музыкального проекта, который мы записываем совместно с интернет-изданием «Дискурс». В эпизодах «Нота Бене» мы рассмотрим музыкальные явления во всей их эклектике, прибегая к не самым очевидным инструментам – от технических изобретений до политических идеологий, повлиявших на становление культуры звука. Наш первый выпуск, как вы уже могли заметить, посвящен рок-н-роллу. Тема выбрана не случайно. Во-первых, кажется, что все, что можно сказать по этому поводу, уже было сказано и не один десяток раз. То есть открыть что-то новое очень тяжело, если не невозможно. Во-вторых, отношение к рок-н-роллу в массовой культуре прекрасно иллюстрирует такую опасность однобокого взгляда на музыку, когда весь дискурс не выходит за рамки музыкального. Я попытаюсь показать, что это, мягко говоря, не так. Так что приготовьтесь, сегодня мы поговорим о том, почему жанр рок-н-ролл неоднороден, каковы причины его зарождения, почему зарождение произошло именно в США и не могло произойти ни в одной другой стране, причем здесь Вторая мировая война, коммунисты, как новый конформизм повлиял на рок-н-ролл, что это вообще такое, и почему Элвис Пресли стал популярнее президента. Наш экскурс, как и любое другое такое полуисторическое расследование, мы начнем с датировок. 1955 год. Принято считать, что именно в этом году появился рок-н-ролл. Почему именно тогда? На этот счет есть несколько причин. Причина номер один – это композиция Билла Хейли и его группы «Кометы». Будем использовать такую советскую традицию. Если кто не знает, в советской журналистике, если там вы найдете какие-то статьи, например, статья Артемия Троицкого про группу «Абба», там группа «Абба» написана транслитом, то есть на русском. И мы, как бы сохраняя дань традициям, будем стараться по мере возможности переводить какие-то

буржуйские названия. Так вот, вот эти самые кометы выпустили песню «Rock Around the Clock», которая добралась до первого места в июльском американском хит-параде.

Это, собственно говоря, был первый рок-н-ролльный мега-хит. Песни в этом жанре, они выходили и раньше. Это и конец 40-х, и начало 50-х, там 52-й, 54-й год. Но вот именно в 55-м году с композиции «Rock Around the Clock», по сути говоря, началась массовая истерия рок-н-ролльная. То есть рок-н-ролл вышел из подполья, он перестал быть интересен только каким-то меломанам, критикам, каким-то снобам и прочим сомнительным личностям, а вышел, так сказать, в массы, и массы этот рок-н-ролл сразу же полюбили. Причина номер два связана с таким человеком, как Алан Фрид. Известный диско-жокей, изобретатель, собственно говоря, термина рок-н-ролл. Так вот, в 1955 году он переехал из своего родного города Кливленд в главный радиоцентр Соединенных Штатов Америки, город Нью-Йорк, и начал там вести первую рок-н-ролльную программу. Ликбез среди масс, показываем, что такое рок-н-ролл. Третья и самая очевидная причина – это дебюты. В 1955 году просто тупо начали свою музыкальную карьеру люди, которых через года мы назовем рок-н-ролльными легендами. Это Элвис Пресли, это Чак Берри, это Литл Ричард, это Бо Дидли и многие-многие другие. Теперь поговорим о том, что из себя представляет рок-н-ролл жанрово. Можно пойти по самому простому пути и сказать, что рок-н-ролл – это смесь, с одной стороны, ритмом блюза, такой танцевальной смеси блюза и джаза. С другой стороны, музыки кантри, которая является, по сути, видоизмененной этнической европейской музыкой, которую европейские переселенцы перевезли в Америку. Вот эти вот два жанра, объединившись, дают нам рок-н-ролл. Если копать не глубоко, то рок-н-ролл примерно это из себя и представляет. Но зачем я вам нужен, если я не копаю глубже? Поэтому мы заглянем в более интересные источники, чем Википедия. Поможет нам в этом человек по имени Чарли Гиллетт, заслуженный исследователь рок-н-ролла, музыкальный продюсер, продюсировал в частности группу Dire Straits, радиоведущий и писатель, автор книги «The Sound of the City – The Rise of Rock'n'Roll». Извиняюсь за свой английский. В ней Чарли выделяет аж 5 разновидностей этого самого проклятого рок-н-ролла. При этом выделял он их по географическому признаку, поскольку так было проще понять, какие направления музыки влияли на тот или иной подтип рок-н-ролла. Сейчас мы про все эти 5 разновидностей и поговорим. Первой разновидностью стал северный оркестровый рок-н-ролл. Главными там были группа Bill Haley and the Comets, вышеупомянутые. Это белые исполнители преимущественно. По стилю музыкальному здесь сильное влияние джаза, плюс эстрадной музыки и немножечко влияние кантри за счет того, что все-таки северные штаты. Собственно, эта гремучая смесь и дала нам северно-оркестровый рок-н-ролл. Для иллюстрации послушаем композицию Билла Хейли and the Comets «Shake, Rattle and Roll».

стиль – это новоорлеанский танцевальный блюз. Здесь уже главными героями будут Литл Ричард и Федес Домино. Такая черная, взвинченная, бешеная абсолютно по энергетике музыка, очень близкая к джазу. То есть это по факту такой агрессивный джаз. Главным инструментом там был пианино. Для иллюстрации послушаем всем известную композицию Литл Ричарда под названием «Тутти Фрутти». Третий стиль – это мемфисский кантри-рок. Здесь главными героями были Элвис Пресли, Джонни Кэш и прочее. По звуку сильное влияние музыки кантри – это есть такое прерок-н-ролленное кантри, которое впоследствии назовут рокабилли. Здесь послушаем для иллюстрации песенку Элвиса Пресли, наверное, лучшую в его дискографии, под названием «Heartbreak

Lonely baby, well I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Четвертая разновидность – это рок-н-ролл вокальных групп. А что это вообще такое? Главными здесь были группа The Platters, наиболее известными. И, по сути, это не был рок-н-ролл. То есть это чистая эстрадная музыка, чуть-чуть прирок-н-ролленная. Но иногда в истории музыки случается так, что какие-то явления, которые выпадают на ту или иную дату, они приурочиваются к музыкальному жанру, который царствовал в этой дате. К примеру, была такая группа Television, которая, если вы откроете все возможные источники, вам напишут, что это панк-коллектив. Ну, или в лучшем случае арт-панк. Потом вы открываете альбом Марки Мун и понимаете, что никакого отношения к панку это не имеет. Вот примерно та же самая история произошла с группой The Platters. Тем не менее, не отметить мы их не можем ради такой фактологической точности. Поэтому послушаем самую, наверное, известную их композицию «Only You».

И, наконец, пятая и самая важная разновидность. Важна она не потому, что она мне очень нравится, а потому что оказала наибольшее влияние на дальнейшую музыку. Это чикагский ритм-н-блюз. Здесь главными героями был Чак Берри и Бо Дидли. А главным инструментом, и это очень важно, была уже настоящая электрогитара. Для иллюстрации послушаем композицию, всем известную по замечательному кинофильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» «You Never Can Tell» в исполнении Чака Берри.

0: Как я уже отметил, именно чикагский ритм и блюз больше всего повлиял на дальнейшее развитие рок-музыки. И повлиял он именно благодаря электрогитаре. Это не значит, что все остальные поджанры рок-н-ролла были не важны. Просто они оставались такими местечковыми достопримечательностями и памятниками эпохи. Условно говоря, даже рокобили Элвиса Пресли только к 80-м годам как-то видоизменился в направлении сайкобили. И постаралась там великая американская группа Cramps. В целом, спели замечательно, молодцы, положили, послушали, но никто оттуда в широком именно понимании какие-то музыкальные новшества не брал. Какие-то кусочки заимствовали, но в целом именно чикагский ритм и блюз лег в основу музыки конца 50-х годов, то есть поздних рок-н-ролльщиков типа Эдди Кокрейна. Начало 60-х годов — это Битлз, это Боб Дилан, уже в период, когда он поменял свою акустическую гитару на электрогитару, ну и так далее. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это предпосылки рок-н-ролла. Рок-н-ролл — это явление культурное, явление социальное, об этом мы чуть попозже поговорим. У любого явления есть предпосылки, то есть оно не возникает на пустом месте. Вот у рок-н-ролла таких предпосылок было три. Первый, самый очевидный, музыкальный, то, про что мы говорили. Было два жанра музыки, они объединились, вот, пожалуйста, появился рок-н-ролл. Здесь возникает первая проблема. Что нам дает понимание? Мы с вами знаем, что вот два жанра объединились, и появился рок-н-ролл. Но масштаб явления и значимость этого явления, вот этой первой предпосылки, абсолютно не отражена. Потому что в любой другой стране могли объединиться какие-то два других явления и получить как бы рок-н-ролл только под другим названием и с другим содержанием. Поэтому нужно копнуть чуть-чуть поглубже. И здесь мы натыкаемся на вторую предпосылку, технологическую. Главное отличие рок-н-ролла от предыдущих жанров в плане звучания – это электрический звук. Звук, который раньше был невозможен, поскольку не было электрогитары. Здесь небольшой экскурс в такую технологическую историю. Сами по себе электрогитары были изобретены в конце 30-х годов. Был такой человек Адольф Рикенбекер, немец. Вот он, соответственно, эту гитару придумал, но это была такая протоэлектрогитара. Она была, по сути, своей акустическая, просто подключалась с помощью проводка к динамику, и звук мог быть громче. Уже позже, после войны, в начале 50-х годов, два замечательных человека по имени Лес Пол и Лео Фендер изобрели настоящую электрогитару, ту, которую мы с вами видим и сейчас. В чем было ее отличие от акустической? Там не было самого этого акустического элемента, то есть звук был исключительно электрический. Там не было резонаторов, сама гитара была сплошной, а не полной. Вот это самое изобретение, оно и стало в основу всей музыки второй половины 20 века. Но в плане рок-н-ролла, его феномена, история с электрогитарой также не дает нам преимущества в понимании, почему рок-н-ролл стал таким, каким он стал. Потому что технический прогресс был более-менее одинаковым для всех стран. В любой другой стране также могли появиться эти самые электрогитары и также начаться какое-то подобие рок-н-ролл. Но этого не случилось. И я утверждаю, что нигде, кроме Соединенных Штатов, этого произойти не могло. Почему? Здесь уже на сцену выходит третья, самая важная предпосылка. Назовем ее социально-политическо-экономическая, ну или как-нибудь там историческая, пускай будет предпосылка, которая заключается в том, что сам вот этот феномен рок-н-ролла, он стал возможен благодаря той ситуации, которая сложилась в послевоенной Америке. И сейчас мы об этой ситуации поговорим поподробнее. Закончилась Вторая мировая война, которую, по сути, выиграли две страны. Юридически стран-победительниц было очень много. Например, Бразилия тоже во Второй мировой войне победила, но по факту победила две страны. Это Соединенные Штаты Америки и СССР. Если мы возьмем и сравним плюшки, которые получила каждая из двух стран от победы в этой войне, именно плюшки, мы сейчас не будем уходить в тему, кто там больше вклад сделал, кто настоящий победитель, кто приплыл, и мы вот это все обсуждать не будем, нас интересуют исключительно плюшки. В этом сравнении конкретном Соединенные Штаты Америки становятся победителем номер один. Все очень просто. Промышленный рост в Соединенных Штатах Америки был выше, чем в Советском Союзе после войны. Темпы промышленного роста. И элементарно в Соединенных Штатах Америки не происходило боевых действий на самой территории. Я думаю, все знают, что в Советском Союзе на его территории была война, и огромные катастрофические разрушения, огромные людские потери, вот всего этого не было в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, закончилась война, подписали мирный договор уже с Японией, Япония капитулировала, и сразу начинаются какие-то противоречия. Почему они начинаются? Ну, как бы у вас есть две страны, у которых две огромные армии, только что участвовали в боевых действиях. Неизбежно между ними начнутся какие-то конфронтации за сферы влияния послевоенной, потому что и в Советском Союзе, и в США понимали, что главные бенефициары, то, о чем мы только что говорили, это были две страны. Если вы откроете какой-нибудь учебник по истории российский, да, то там будет написано, что вот, мол, закончилась война, потом как-то мирно жили, потом вышел Черчилль, что-то там сказал в Фултоне, и железный занавес упал, и все сплотились против Советского Союза. Звучит это все очень глупо, по факту было немножечко не так. Противоречия начались не в Фултоне. Противоречия начались, как только подписали мирный договор. В сентябре капитулирует Япония, в октябре 45 года первый кризис холодной войны, он происходит в Иране. Дело в том, что Иран территориально был очень удобен для того, чтобы поставлять продукты из Соединенных Штатов Америки в СССР. Иран был очень удобной площадкой для поставок из Соединенных Штатов в Советский Союз продукции по ленд-лизу. И чтобы Иран не особо этому возмущался, туда ввели войска и Советский Союз, и Америка, временно оккупируют территорию, сказали: ребят, мы все понимаем, вы независимая страна, мы не посягаем, но ваша территория нам нужна. Поэтому мы как бы временно ее оккупируем, ничего вам не угрожает, но у вас мы тоже вашего мнения не спросим. Под честное слово гарантируем, что все будет хорошо. Соответственно, заканчивается война, Америка выходит из Ирана, а Советский Союз такой: нет, давайте мы еще тут побудем, что-то на севере страны нам очень понравилось, давайте-ка мы пока тут останемся. Ну, кому мы мешаем? Да никому, все рады, вот мы тут и побудем. Сразу начались международные протесты, мол, да как же так, предатели, не держат своего слова, как же джентльменские соглашения. И Советский Союз под этим давлением ушел из Ирана, а туда пришли кто? Конечно же, европейские нефтяные компании начали качать нефть. Это при том, что были договоренности с Ираном о том, что вот эти нефтяные запасы, будут торги, будут как-то обсуждаться, как они будут разрабатываться, но де-факто как бы никто ничто ни с кем не обсуждал. Зачем, как говорится? В ответ на это случилась другая замечательная ситуация уже со стороны Советского Союза. Дело в том, что еще на Ялтинской конференции, всем известной, было принято решение, что те страны, которые будут освобождены от нацистской Германии, они сами примут решение о своем будущем. Как они хотят свою политику вести, так они ее вести и будут. И тут начинается всем любимая рубрика «Нелепые совпадения». Потому что так выяснилось, на территории тех стран, которые освободил Советский Союз, постоянно побеждали коммунисты. Сложились обстоятельства. В Москве, конечно, говорили: не, мы ничего не знаем. Люди выбирали, решили, что коммунизм – это отличная идея. Но по факту все поняли, головы почесали, и вышел уже Черчилль, и как раз в ответ на это он и сказал в Фултоне речь про железный занавес. Надо понимать, что противоречия холодной войны начались сразу же, как только война закончилась. И они не могли не начаться. Что произошло внутри самой Америки? Внутри самой Америки росли антикоммунистические настроения. Те события, которые я вам только что описал, легли в основу того, что американцы начали опасаться за насильственную коммунизацию. Это все имеет истоки еще из 20-х годов, когда конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда началась Октябрьская революция, начались какие-то протесты в Германии, там всякие Роза Люксембург выходили, что-то требовали, и в Америке так подумали: господи, господи, это сейчас и к нам придут эти коммунисты, и нас тоже заставят по своим законам жить. Давайте-ка будем этому противостоять. А в обществе тогда нарастал страх коммунизации, был такой термин Red Scare, да, то есть красный страх. Потом он подутих, и с событиями после окончания Второй мировой войны вновь начал набирать обороты. Масло в огонь подливали шпионские скандалы. Начались проясняться какие-то ситуации, которые никто, как будто вот никто и не знал, что они происходят. Например, из СССР в Канаду перебегает разведчик Игорь Гузенко. А перебежать в Канаду – это все равно, что перебежать в Америку, потому что, ну, очевидно, там спецслужбы очень хорошо сотрудничают. Игорь Гузенко перебегает и сдает свою ячейку, шпионскую ячейку в Соединенных Штатах Америки. Так, ФБР начинает задумываться. Далее, в ноябре 45 года, а все эти события – это 45 год, только-только закончилась война. Ноябрь 45 года госпожа Элизабет Бэнкси приходит с поличной ФБР и сдает себя и свою коммунистическую ячейку. Дело в том, что Элизабет долгое время шпионила на коммунистическую партию Америки. Потом в какой-то момент она выяснила, что шпионит она не на коммунистическую партию, а на Москву. То есть, что идет какое-то прямое сотрудничество. Элизабет запаниковала, решила пойти сдаться. Пришла, сдалась, провели допрос, собрали оперативную группу, выехали на место, где эта ячейка располагается, приехали, а там никого нет. Дважды два в голове сложив, ФБР прикинуло, что, наверное, какие-то шпионы есть и в самой ФБР, которые, соответственно, эту ячейку предупредили о том, что сейчас их приходят забирать. Далее, когда ФБР узнала обо всем этом, неожиданно на связь с ним выходит военная разведка Соединенных Штатов Америки. И говорят: ребят, у нас тут такое дело, мы уже давно разрабатываем проект Винона. Мы раскрыли шифровальный код Советского Союза, который передает данные шпионам в Америке. Думали, что об этом знаем только мы, теперь мы знаем, что и вы знаете. Решили с вами поделиться, потому что куда это все дело отдавать? Тут уже люди, знающие, головы почесали в очередной раз и поняли, что какой-то ужас происходит в стране. Касательно шпионских скандалов, там был забавный случай позже уже, когда появится ЦРУ. Парень работал в ЦРУ, и он постоянно шутил, что он шпион КГБ. Ходил всем, говорил: я сейчас все передам. Все смеялись, он потом начал ходить в маечке KGB is for me. Ходил, все радовались, веселились, и оказалось, что он реально шпионит на Советский Союз. Все эти шутки сразу превратились в судебный процесс. А что касается ситуации дней, про которые говорим мы, ситуация начала резко усугубляться. В Советский Союз попали чертежи ядерной бомбы. В чем ужас этой ситуации? Во-первых, к вашему главному противнику попали чертежи оружия, которого у него раньше не было. Это само по себе плохо. Но хуже того, вся военная доктрина Соединенных Штатов Америки строилась на том, что в Советском Союзе ядерной бомбы нет и в ближайшие пару лет не будет. Потом ядерная бомба появляется, надо что-то тут дальше придумывать, потому что это уже не работает, очевидно. Значит, далее, только Америка успела оправиться от того, что идея ядерного шантажа больше несостоятельна, прилетают новости из Китая. В Китае побеждают коммунисты, приходят к власти, бьют по очередным геополитическим планам Соединенных Штатов Америки, поскольку они-то поддерживали партию Гоминьдань. Это националистическая партия во главе с Чан Кайши. Чан Кайши и его команда переехали в Тайвань, жили там долго и счастливо, а в Китае воцарился коммунизм, ну и, соответственно, сразу начал сотрудничать с Советским Союзом, что очевидно. Следом тот же самый сценарий происходит в Корее. Начинается война, войска Северной Кореи под протекторатом Советского Союза доходят до Пусана, то есть на самый юг Южной Кореи. Все новости, они же были публичны, то есть люди тогда интересовались политикой после Второй мировой войны. Все это привело к тому, что у людей закрадывалась мысль о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки сидят шпионы. Сидят советские шпионы, которые постоянно гадят стране. Потому что иначе объяснить вот эту цепочку геополитических поражений Америки невозможно. Это все предатели, надо всех оттуда выгнать. Что происходит дальше? В это же время появляется такой сенатор Маккарти. То есть он и был, он выходит на такую аванс-сцену, подходит к трибуне, подключает микрофончик и говорит, что у него есть список из 200 человек, которые являются шпионами, и все эти 200 человек работают в высших эшелонах власти Америки. По факту, конечно, никакого списка у него не было, и число этих людей постоянно менялось. 200, то 150, то 400, но это было неважно. Уже началась массовая истерия. Начался так называемый маккартизм. Что это за маккартизм? Люди прикинули, что если действительно есть какие-то шпионы, то они просто-напросто сейчас продадут страну. США присоединится к Советскому Союзу, и будет такой глобальный коммунизм. И какие ужасы, будем все ходить, значит, с серпом и молотом размахивать. Что такое вообще маккартизм? Это охота на ведьм. Начали просто везде, где только можно, искать шпионов Советского Союза. С чего они начали? Понятное дело, начали они со сферы образования. Потому что, ну где еще красная прививка-то в головы людям могла лезть? Ну, конечно, в школах маленьким, ничего не понимающим американским детям коммунистическую пропаганду рассказывают, и они потом выходят, идут на митинги, начинаются публичные слушания по поводу дел учителей, профессоров, которые так или иначе их подозревают в коммунизме. Дальше все это дело перетекает на Голливуд. Потому что приходят люди из ФБР, включают новые фильмы, а там какие-то танцы, какая-то музыка непонятная, какие-то шутки ниже пояса. Они такие: что это такое вообще? Вы должны снимать патриотическое кино. Пошел Капитан Америка, победил всех немцев. Вот это отличный фильм. А вот то, что вы снимаете, это какая-то коммунистическая пропаганда. Поэтому давайте-ка вы либо будете делать то, что мы вам говорим, либо пойдете в блэк-листы. И, соответственно, эти блэк-листы очень быстро начали пополняться актерами, сценаристами, режиссерами и так далее. Самое худшее вообще, что произошло в это время, это то, что массовая истерия дошла до социума. В обществе началась самая настоящая паранойя, самая настоящая шпиономания. Таких масштабов она уже не достигнет никогда. Условно говоря, вы случайно проснулись ночью, включили свет, посмотреть телевизор, отдохнуть, не спится вам что-то. Заметил это ваш сосед, и у него в голове что происходит? Ага, Смитс почему-то ночью включил свет. Зачем он это сделал? Очевидно, что он пишет сейчас Советский Союз донос и шпионит на них. Это может звучать смешно, а тогда это были настоящие американские реалии. Люди друг друга подозревали, люди друг на друга стучали. Был настоящий ужас. Но во всем этом есть одна проблема. Допустим, вы работаете в ФБР, и вам нужно изобличать коммунистов. Как вы это будете делать? Коммунисты в Америке, они же не ходят с красными галстучками, как пионеры, и с флагом Советского Союза, да? То есть они как-то же шифруются. Да и даже если не шифруется, ну, не запрещено быть коммунистом. Это не преступление. Как-то вам нужно находить, за что его посадить и как его вычислить. Люди из ФБР подумали и решили, что в принципе любое антиамериканское поведение – это и есть коммунизм. Условно говоря, ты выбрал не тот инструмент. Ты там играешь на электрогитаре, например, а не на акустической гитаре. Играешь какой-то рок-н-ролл, а не музыку кантри. Не ходишь на стадион, не смотришь бейсбольные матчи. Обычному американцу в голову это не придет. Это вот явно коммунист разваливает страну своим дурным примером. Появляются также разные конспирологические теории. Большая часть теорий, которые вы знаете, они появились вот оттуда. Например, теория про 25-й кадр. Какой-то коммунист дорвался до Голливуда, снимает кино, и вот 25-м кадром он там основы марксизма-ленинизма вкидывает, и как бы обычный американец он смотрит, вроде как там Чарли Чаплин танцует, а по факту ему в голову постоянно внедряют, что нужно любить товарища Сталина. Американец выходит, он-то не виноват, но ему в голову это уже внедрили, поэтому, конечно, с этим надо бороться. Для изобличения, например, появляется так называемый тест на утку, дак-тест. Всем вам известны вот эти шутки, что если что-то выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, то это утка. Соответственно, если кто-то ходит как коммунист, говорит как коммунист и одет как коммунист, то это коммунист. Все, забираем, повезли его что-то с ним делать, выпытывать, что он там вынюхил. В обществе формируется постоянная атмосфера страха. Все боятся, что их заподозрят в коммунизме. Появляется такое социальное явление, как новый конформизм. Это когда ты стараешься максимально не выделяться, не делать ничего такого, что не должен делать американец, чтобы тебя не заподозрили в шпионаж. Здесь возникает такая забавная такая диалектика, что мы вроде как общество индивидуалистическое, капиталистическое, мы против коммунизма, против общин, против того, чтобы в коллективы все сбивались, но мы против все вместе, всей страной, единым курсом. Зачем я все это вам рассказываю? Ну, были шпионы и были. Был там какой-то Маккарти, да и черт с ним, был он и был, и хрен с ним. Какое-то вообще отношение имеет к рок-н-роллу? А к рок-н-роллу-то имеет отношение прямое. Ни одно культурное явление, да и вообще никакое явление, оно не появляется в вакууме. Оно не живет какой-то своей жизнью, оторванное от того, что происходит рядом. Все политические, социальные, экономические потрясения так или иначе влияют на то, что происходит в культуре, в обществе, в науке и так далее. Рок-н-ролл исключением не был. Про отголоски вот этой политической ситуации в рок-н-ролле мы еще поговорим чуть позже. Пока лишь скажу о том, что вот это все повлияло очень сильно на то, каким рок-н-ролл стал по итогу. Прежде чем об этом говорить поподробнее, нам нужно обсудить другую тему. Так вышло, что рок-н-ролл, он по сути происходит на стыке культурных и социальных явлений. И вот этот стык с социальной точки зрения нам нужно рассмотреть. Поэтому мы сейчас опять уйдем в исторический анализ такой, импровизированный, и рассмотрим американское общество уже не с точки зрения политики, а с точки зрения экономики и социальных процессов, которые в нем происходили. Возвращаемся в 1945 год. В армии США находится 2/3 населения призывного возраста. Примерно 12 миллионов человек. Когда закончилась война, начинается что? Начинается массовая демобилизация. Все вот эти люди возвращаются к мирной жизни в Америке. А эта мирная жизнь, она меняется просто семимильными шагами. Ну и нужно, чтобы люди как-то побыстрее адаптировались. Тогда впервые начинает применяться так называемый affirmative action. То, что сейчас какие-то репарации платят вот за то, что у всяких людей было плохое прошлое, что там их предки были рабами, поэтому должны им это компенсировать. Все это пошло вот оттуда. Военные люди потеряли в социальном развитии из-за того, что они защищали свою страну. И наш долг вернуть им вот это потраченное время, чтобы они побыстрее догнали всех остальных. Чтобы у людей не возникали проблемы с жильем и с работой, правительство принимает меры. Например, дополнительные выплаты. То есть человек устроился на какую-то работу. Если он получает меньше необходимой суммы какой-то установленной, то правительство ему доплачивает, чтобы он не бомжевал, вел нормальный образ жизни. Также он получает скидки на образование, скидки на жилье. Кредиты льготные. Он получает все инструменты для того, чтобы как можно быстрее влиться в мирную жизнь. А мирная жизнь, она очень поменялась. Что такое послевоенная Америка? Во-первых, это бэби-бум. Бэби-бум всегда происходит после войны. Здесь он произошел особенно, скажем так, ярко. Потому что за время Второй мировой войны были изобретены пенициллин, прививка от полиомиелита, например, и так далее. Комплекс медицинских мер, которые предотвращают детскую смертность. Не только детскую, но в первую очередь детскую смертность. Дети плодятся огромными темпами, но они выживают еще теперь. В семье по 5, по 6 детей население растет гигантскими какими-то темпами. Такого раньше никогда не было. Так как США после Второй мировой войны, как мы уже говорили, стала страной очень богатой, этих людей новых она может спокойно содержать. И они вливаются спокойно в эту новую сытую жизнь. Качество жизни выросло настолько, что никогда и нигде люди не жили так, как жили в Америке вот конца 40-х, начала 50-х годов. Соответственно, вот эти вот военные, да и не только военные, они сразу же берут кредит на жилье, устраиваются на работу, сразу же заводят семью, сразу же покупают на этот кредит недвижимость и живут спокойной, сытой жизнью. Так как с ростом уровня жизни потребность в том, чтобы завести семью, возрастает, возникает потребность в массовом жилье. Во всех странах после Второй мировой войны, в которой произошел бэби-бум, это массовое жилье появлялось. В России это были там сталинки, хрущевки, брежневки и так далее. В Америке это были такие типовые домики, самый известный из которых такие ливит-тауны. Была компания Levitt and the Sons, и вот они строили такие ливит-тауны. В чем они заключались? В каком-то поле тебе привозят набор такой полукартонный, из которого там за 20 шагов тебе за один день собирают дом. И ты в нем уже можешь въехать и жить. Все вот эти однотипные дома, которые вы видите в фильмах, дома с картонными стенами, построены плохо, вот это все ливит-таун. Они не слишком качественные, но тем не менее они быстро строятся и они доступны. Более того, ливит-тауны ставятся не в какой-то там захолустье и не просто так, что вот тебе построили дом, живи как хочешь. Под это дело застраиваются пригороды городов, и в этих пригородах уже появляются школы, уже появляются больницы, уже появляются развлекательные центры, то есть вся необходимая инфраструктура. Заезжай и живи полноценной жизнью. По поводу застройки пригородов начинается массовый, так называемый white flight, массовое переселение белых людей Америки на юг. Например, город Хьюстон, огромный его пригород, он был застроен именно тогда, потому что люди хотят жить около моря и вообще там, где тепло. Но раньше там было слишком тепло, потом изобрели кондиционер, и там стал жить гораздо лучше. Была также проблема с пригородами в чем? Что живешь ты, конечно, все замечательно, но работа-то все еще в городе. Как с этим бороться? Поборолись с этим автомобилями. Началось широкое изготовление семейных автомобилей, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Золотая эра американского автопрома, все стереотипы про секс на заднем сиденье, это все оттуда, потому что громадные машины, очень вместительные, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Более того, у все разрастающегося среднего класса, надо сказать, что средний класс не был никогда нигде в такой огромной прослойке, как в Америке вот тогда. Рабочий человек, ну, рабочий мужчина, он мог содержать жену-домохозяйку, покупать ей там всякие пылесосы, вакуум-клинеры, чтобы она следила за домом, воспитывала детей, а он работал. И при этом там у него мог быть дом, у него могли быть две машины, и жили они все долго и счастливо. Это была настоящая американская мечта. Если после этого, в 60-х годах, термин «американская мечта», он был такой язвительный, то вот в то время это вот натурально американская мечта. Людям было за счастье так жить. Каждый человек готов был пожертвовать всем, чтобы достичь вот этого, как им казалось, максимального уровня жизни. А человек о спокойной, сытой жизни, и тогда, да и сейчас, большинство людей только о ней и мечтают. Ничего больше им не нужно. Но не бывает так все радужно и приятно. Были, понятное дело, люди, которым все это дело не нравилось. Которым подход спокойной, сытой потребительской жизни, мол, работай, живи и все, которых он не устраивал. Это, например, байкеры. Тут такие байкеры. Байкеры — это такие потные альфа-самцы, как правило, бывшие военные, потому что эти вот кожаные курточки у байкеров — это как летные куртки кожаные. Бывшие военные приезжают в Америку, покупают себе байки, собираются компаниями друзей, гоняют по городам, встречаются, развлекаются с женщинами. У них на новых трассах, которые к этому моменту уже были в Америке построены, они разъезжают, волосы, длинные волосы развиваются на ветру, и о чем еще можно мечтать, как говорится. Если вы не потный альфа-самец, но при этом вас тоже не устраивает эта вот спокойная, размеренная жизнь, вы можете пойти в битники. Что такие битники? Это, скажем так, такие интеллектуалы, литературолюбы, которые читают свои грязные стихи, держат при этом за коленочку каких-нибудь девушек-готесс, курят марихуану и рассуждают о декаденсе. В чем была проблема этих групп? Они были немногочисленны. Самое натуральное — отщепенцы. Почему они были немногочисленны? Потому что был очень высокий порог вхождения. Хочешь быть байкером? Должен быть сильным, должен быть альфа-самцом, должен уметь управлять мотоциклом, хотеть кататься на мотоцикле и таким быть бэдгаем. Хотел быть битником? Тебе нужно быть интеллектуалом, нужно интересоваться литературой, нужно интеллектуальное усилие над собой совершать, чтобы влиться в эту субкультуру. Массовой должна была стать какая-то альтернативная субкультура, порог вхождения в которую был ниже, но при этом сохранялся протестный потенциал. Как несложно догадаться, о чудо, о чудо, такой субкультурой стал рок-н-ролл. Рок-н-ролльщики, по сути, провели вот этот водораздел между обществом потребления и собой по границам музыки. Как стать рок-н-ролльщиком? Ну, ты берешь, покупаешь магнитофон, слушаешь какие-то новомодные пластинки, приходишь в клубы, танцуешь там, общаешься с людьми, выходишь на улицу с магнитофончиком, слушаешь музыку на улице. Если уж тебе совсем припекло, берешь какую-нибудь гитару и начинаешь на ней лобать, как лобает Чак Берри. Все, собственно, больше от тебя ничего не требуется. Рок-н-ролльная идеология все больше и больше покоряла массы. Почему? Во-первых, как я уже говорил, она была протестной, она была доступной. И в-третьих, молодежь могла себе ее позволить. Возвращаясь к теме того, почему рок-н-ролл появился именно в Америке. Так получилось, что из-за того, что страна стала очень богатой, деньги начали перепадать молодежи. У молодежи были свои какие-то финансовые кошельки, финансовая подушка, на которой они могли покупать вещи, чтобы отличаться от взрослых. До этого момента молодежь была полностью на попечительстве у своих родителей. Родители покупали им пластинки, родители покупали им одежду, родители решали, на какую выставку, в какой театр они пойдут и так далее. Сейчас же молодежь могла купить себе все это сама. В обиход пошли, зажимайте пальцы, джинсы, которые раньше носили только на стройке, и носить их где-то кроме стройки был признак дурного тона. Солнцезащитные очки, которые раньше были только на пляже. И, соответственно, кожаные курточки, ну это уже с байкерами они, видимо, как-то разбирались по этому поводу. И вот это все позволило молодежи сформировать абсолютно новую реальность, в которой они стали в глобальном плане независимы от родителей. И независимы не только финансово, но и в культурном аспекте. Это очень важно. Более того, рок-н-ролл, так как он происходил на стыке социальных и культурных явлений, он не просто отображал реальность, а он участвовал в ее формировании. Ну, например, было принято считать какое-то время, я думаю, вы об этом слышали, что рок-н-ролл придумали на самом деле коммунисты, то есть Сталин и Хрущев сидели, репу почесали и решили придумать рок-н-ролл, чтобы как-то развратить американское общество. А почему? Откуда это вообще пошло? А пошло это от того, что под рок-н-ролл танцуют. Это танцевальная музыка, под которую молодежь могла веселиться. А что это за танцы? А это попками повилять, девочку приобнять, как-то вот ее подержать за спинку. А надо понимать, что американское общество, оно было очень пуританским. Не дадут с вашей будущей избранницей побыть наедине, там, свидание до пятого. До этого вы постоянно встречаетесь исключительно в присутствии родителей, чтобы, не дай бог, что-то там вы друг другу за ручку не взяли. Рок-н-ролльные клубы позволяют все это делать прекрасно. Как мы с вами уже обсуждали, рок-н-ролл — это был в музыкальном отношении стык белой и черной музыки. Соответственно, играли рок-н-ролл и танцевали под рок-н-ролл в этих клубах и белые, и черные. Не то чтобы рок-н-ролл начал вот этот вот процесс расовой терпимости, но, скажем так, он его органично продолжил. Борьба за права черных, Мартин Лютер Кинг, были всякие дела типа Брауны против системы образования Соединенных Штатов Америки и так далее. Все это уже было. Рок-н-ролл это все органично продолжил, но здесь возникает проблема, что негритянские музыканты для Америки это была не новость. Джазмены почти все как бы черные. К ним относились нормально, что ну там может да, прийти негритенок какой-то, чтобы там на гитарке поиграть, на чем-то постучать, всем это нравится, ну и замечательно. И рок-н-ролл не стал бы таким огромным явлением, если бы в нем не было белых людей, так сказать. Звучит очень расово неправильно, но это так. И, о чудо, о чудо, появляется всем любимый, я надеюсь, Элвис Пресли, который выходит на сцену с гитаркой, как все эти его черные рок-н-ролльные собратья, делает и всем это очень нравится. Соответственно, он популяризирует рок-н-ролл, он прям становится очень и очень и очень популярным. И у родителей детей, которые дети стараются все от родителей от своих как-то отодвинуться, а эта тенденция продолжится дальше, то есть там где-то в 57-58 году будут отдельные чаты для родителей, там где Фрэнк Синатра, и для детей, где Эдди Кокрейн, Чак Берри и компания. И родители начинают задумываться, мол, вот посмотрите, они вроде как вместе все танцуют, черные и белые, какие-то полуразвратные танцы, какая-то музыка непонятная. Вроде все это как бы плохо, но молодежь-то видит это вот так, может быть, все-таки мы не правы. И вот эта вот позиция, она очень сильно раскалывает общество. Теперь возвращаемся к политическим событиям. Как мы говорили, общество было под максимальной политической накачкой. А рок-н-ролл, он был политичен в своей аполитичности, как бы это парадоксально не звучало. Рок-н-ролльщики не пели песни про шпионов, про коммунизм, вообще не затрагивали политику. Молодежь, которая танцевала под эти все хиты Литл Ричарда и Чака Берри, им было, по сути, все равно. Ну, Советский Союз испытал новое, там, новую бомбу, какие-то шпионы, такие, ну и черт с ними. Но нам вообще плевать, мы вот потанцевать пришли, нам вот этот Советский Союз, нам он не очень интересен. И общество начало раскалываться еще больше. Рок-н-ролл, он заложил вот эту мину под привычное представление американцев о том, какая должна быть внутренняя и внешняя политика. Потом мы это все увидим уже у «Детей цветов» в 60-х годах, но началось все это именно в середине 50-х годов. В завершении, возвращаясь в самое начало нашего разговора, почему же рок-н-ролл оказался важнее, чем казалось на первый взгляд? Понятно, что он повлиял на всю последующую музыку в плане смыслов и звуков, открыл новый музыкальный инструмент, открыл политический люфт, который потом удачно заполнили все в диапазоне от психоделиков до панков. Понятное дело, что он открыл дорогу всяким нефактурным музыкантам, которые не вписывались в это общепринятое понятие о том, как должен выглядеть музыкант. Грубо говоря, Чак Берри не смог бы в начале 50-х годов выступать на каких-то широких сценах. Там была прилизанная, фактурная, понятная музыка. И, наконец, открыл банальную жажду к музыкальным экспериментам. В реальности рок-н-ролл был не просто культурным явлением колоссальных масштабов, повлиявшим на все, что происходило в музыке после него, но и одним из самых крупных и влиятельных культурных событий вообще в истории, если не самым влиятельным и крупным. Вдобавок ко всему, он был явлением социальным и не просто отражающим какие-то социальные аспекты, мы об этом говорили, а формирующим их. А рок-н-ролл повлиял на экономическое разделение между детьми и родителями, когда дети уже не хотели иметь ничего общего со своими предками и сделали музыку не просто развлечением, как это было раньше, как это было для их родителей, которые слушали эстраду, слушали джаз. Музыка стала социальным явлением на долгие годы. Поэтому, в следующий раз слушая Чака Берри, поймайте себя на мысли, что он стал началом чего-то великого. С вами был подкаст «Нота Бена». Мы не прощаемся, встретимся в следующем выпуске, в котором мы поговорим о панк-роке. Всего доброго.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо. Всем привет! Я Лиза Монеточка.
2: А я Витя Исаев. Это подкаст «Радио Монеточка», который мы делаем вместе со студией «Либо-либо».
1: В этом подкасте мы отвечаем на вопросы детей и подростков обо всем на свете. И если вы тоже хотите задать вопрос, присылайте его к нам в Telegram-бот. Ссылка будет в описании.
3: Па-да!
1: Привет! Это приветствие!
2: Лиз, о чем будем говорить с тобой сегодня?
1: Я хочу говорить сегодня про творчество. Не как про нашу работу, про то, как правильно или неправильно, а про то, как это влияет на нас с тобой и как это влияет на наших слушателей, которые тоже этим занимаются. Пишут песни, занимаются танцами, сочиняют стихи, выкладывают видео в YouTube.
2: На самом деле это чуть ли не важнее всех остальных разговоров.
1: Ну что ж, Вить, ты готов уже наконец-то выслушать наших прекрасных слушателей?
2: Я готов, давай сюда руку.
1: Призываем.
2: Раз, два, три.
1: Малыш, звони.
4: Привет, Лиза. Меня зовут Катя. Мне 15 лет. И я проживаю в городе Фастов. Ну, он находится в Украине. У меня такой вопрос. Как побороть страх сцены?
1: Катя, привет.
4: Здрасте.
1: А расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, в связи с чем ты уже выходишь на сцену?
4: Ну, я вообще занимаюсь тем, что я пишу стихи. Ну и, понятно, хочется чуть-чуть продвигать это творчество. И было пару раз, что я уже выходила на сцену со своими стихами, да. Но все равно это сложно и очень страшно.
1: Слушай, классно. Ты, наверное, в школе выступала или где-то еще?
4: Я, да, в школе выступала. Это был ужас, потому что у нас был типа конкурс талантов, и мы выступали не на сцене, а мы выступали в коридоре просто.
1: Ты переволновалась, да?
4: Да, было дело.
1: Но то, что ты все равно все выдержала, несмотря на волнение, выстояла и прочитала свое стихотворение, это уже очень круто, потому что я по секрету однажды эти чувства преодолеть не смогла, и очень стыдно рассказывать эту историю. Знаешь, я была чуть-чуть постарше, чем ты, мне было, наверное, лет 17, и я тогда только начинала писать свои песни и подтвердила участие на одном выступлении. И я так переволновалась, что я просто сказала: «Простите, я заболела». И получается, что я потеряла какие-то деньги, которые я могла заработать. Я, в конце концов, подвела

0: людей, и мне до сих пор за это очень-очень стыдно, ну, потому что это совсем не взрослый поступок, и, честно, до конца понять, как справиться с волнением перед сценой, я так и не смогла, и я до сих пор каждый раз испытываю эти чувства. Единственное, что из того, что я это часто испытываю, я уже понимаю, что мне нужно это просто перетерпеть и переждать, и на сцене уже у меня есть какие-то способы расслабиться. Знаешь, кстати говоря, где меня этому научили? В актерской такой школе, когда я готовилась к съемкам в фильме, есть очень много классных актерских упражнений именно на расслабление своего тела. То есть мне кажется, бороться с таким стрессом лучше именно на физическом уровне. Например, я, кстати, никогда не пробовала, так не знаю, работает он или нет. Если ты волнуешься, нужно сжать каждую мышцу в своем теле. Каждый палец, спину, шею, все-все-все. Как бы сконцентрировать это напряжение, усилить его и расслабиться. И это как будто бы тебе должно помочь. Но я не знаю.
1: Кать, а что ты чувствуешь, когда вот тебе нужно выходить на сцену?
2: Ну, переживание – это в основном то, что сейчас ничего не получится, сейчас опять что-то слетит, что-то будет не то, что-то не то скажу. Ну, вот это постоянно руки очень дрожат, ну, тремор, ну, что-то такое.
1: Я вспоминаю своего друга, одного прекрасного, Витю.
0: Я знаю этого друга, это один из самых замечательных барабанщиков.
1: Да, Витя до сих пор испытывает, как я забыл, как это называется, синдром. Ну, в общем, ему нужно ходить в туалет каждый раз перед выступлением.
0: Это я! Это я! И это знают все, кто со мной работает. Чем ближе к выступлению, тем более часто надо бегать в туалет. И ты уже знаешь, что ты ничего из себя не выдавишь. Это просто психическое. Но все равно ты идешь туда.
1: Я когда учился в училище, в музыкальном, мои преподаватели как-то раз решили взять меня на работу с собой. А это были три взрослых мужика, ну, моего нынешнего возраста.
0: Пенсионного.
1: Да, так скажем, предпенсионного, прошу. И я должен был заменить их басиста. И не было никаких нот, это была джазовая как бы школа, я должен был играть на слух. Я не знал большинство вообще композиций, и, честно сказать, я подбирал их во время выступления. Ну, то есть мы
0: Это похоже на страшный сон.
1: Это был страшный сон. И после этого у меня случались еще выступления, к которым я был тоже иногда не готов.
0: Надеюсь, это не наше с тобой выступление.
1: Это в основном наше с тобой. Да нет, я шучу. И худшее, что может быть, это отсутствие просто реакции в зале. Просто зрители не понимают, что происходит, и на этом твой позор кончается.
0: Реально, когда ты выходишь на сцену, забываешь слова, не включается микрофон, когда ты не смешно пошутила, и ты так это готовила, ты реально, еще когда в самолете летела на этот концерт, ты уже придумала эту шутку.
1: Эту не смешную шутку.
0: И ты с таким гордым видом, и не засмеялся никто, и даже твои музыканты, типа, ну все, ты уже думаешь, все, конец карьеры, и просто ты реально привыкаешь к этому чувству стыда, и потом перестаешь бояться это испытывать. Я думаю, что ни один, даже самый профессиональный, талантливый и находчивый артист никогда от этого не избавится, потому что мы все равно все когда-то сталкиваемся с этим кринжом.
1: Да, в лучшем случае ты просто можешь посмеяться на сцене, просто быть искренним. Ты можешь сказать, что «Ой, я что-то волнуюсь, зрители тебя поддержат».
0: Вот, кстати, простите, я все со своими буду актерскими советами. Мы просто актеров этому очень много учат, это основная часть их профессии.
1: А ты актер?
0: В некотором роде. Если вы приходите на любое собеседование, на любой концерт, или, как я, начинаете подкаст и испытываете волнение, самое худшее, что вы можете делать, его внутри копить и таить, потому что это все равно все услышит, у вас будет заикание, дрожание голоса, потение, краснение, бледнение, посинение иногда даже, и падание в обморок. И самое лучшее, что вы можете для себя сделать в эту секунду, сделать это тайное, стыдное чувство явным и сказать об этом всем: «Ребята, это мои вообще первые в жизни деловые переговоры, я вообще немножечко так переживаю, если что, говорите». Фух, и все, все выдохнули, все, потому что, знаешь, все в этот момент это испытывают. И даже зрители этого конкурса, которые смотрят и слушают твой стих в зале, тоже испытывают это волнение, и оно напряжение всех задевает. И как здорово быть тем человеком, который всем помогает выдохнуть. В общем, как всегда, я думаю, главное, не строить из себя какого-то великолепного, самого сильного и смелого человека, потому что никто из нас не такой. И как здорово этого не стесняться.
1: Может быть, ты что-нибудь нам прочитаешь?
0: О, это было бы очень круто, если ты не стесняешься.
2: Ну, да, я могу.
0: Ура!
2: Допустим, первое, что я написала, ну, пару лет назад где-то, у него нет названия, там, ну, «Твои глаза, мои глаза», я пока еще не определилась. «Твои глаза прекраснее всех, я в них влюбился не случайно. Увидеть сильно их хочу, и встречу жду очень отчаянно. Тебя обнять, прижать к груди, сейчас об этом лишь мечтаю. Твои глаза прекраснее всех, и я об этом точно знаю». Вот так.
0: Слушай, первое, что я бы хотела отметить, это ритм. Прекрасно выстроено, рифмы. Есть все, что надо для того, чтобы, знаешь, вообще задрать нос и с гордо поднятой головой выходить на сцену, как королева, принцесса и победительница всех конкурсов талантов на свете. Очень круто. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо, вам тоже.
1: Было так смешно, конечно, это первый тур наш. Помнишь его?
0: В первом туре у меня не получалось справляться со страхом. Скажу честно, я использовала какие-то не самые безопасные вообще методы для этого. И хватило меня ненадолго. И...
1: Ну, ты долго держалась. 21 концерт ты выдержала из 25.
0: А на последних концертах голос сорвался, потому что я пыталась за счет увеселения, радости, каких-то шампанских напитков просто избавиться от этого волнения. Mm-hmm. И это казался отвратительный способ. Я с тех пор никогда этого не повторяла больше вообще, потому что это потом дает тебе обратный эффект. На сцене ты чувствуешь себя легко, спокойно, а потом ты смотришь видео и понимаешь, что ты была совсем не такой королевой, принцессой, как ты думаешь. Конечно, я не падала, там ничего не, такого не настолько, как бы, но какой-то седативный эффект все равно. И это не только шампанское, это еще какая-нибудь просто валерьянка. Я считаю, что все это одинаково плохо влияет. И мне кажется, на сцену нужно выходить как можно более чистым.
3: Привет, Лиза. Меня зовут Рома. Я из Казахстана. Сейчас проживаю в городе Астана. А вопрос у меня следующий. Как ты пишешь тексты к своим песням, поскольку они получаются всегда такими душевными и, в принципе, очень актуальными?
0: Привет, Рома.
3: Здравствуйте.
0: Слушай, как мне приятно, во-первых, это слышать. Спасибо тебе большое. Конечно, у меня всегда на первом месте стихи, текст, смысл, и уже потом все остальное. И по секрету, я вообще последнее время практически не занимаюсь музыкой, все это перешло на Витю, потому что я просто разленилась. Ну, если честно, я в основном подбираю все в реальном, как бы, мире. И считаю, что вот эти все золотые сокровища, самые гениальные мысли, самые классные образы, они растворены здесь, в нашей повседневной жизни. И их не надо искать в каких-то умных книжках или где-то там во сне. Это точно не что-то высокопарное, далекое. Но я предпочитаю буквально подслушивать разговоры людей. Когда я пишу альбом, я превращаюсь в крипового типа, типуху криповую, которая просто везде берет с собой блокнотик, садится рядом в автобусе, знаешь, спиной вот так вот к людям и просто слушает, о чем они говорят. Какие-то меткие, смешные, колкие фразы или нелепые. Также я могу в кино услышать какую-то интересную фразу, особенно если это хорошее кино, или тем более документальное хорошее кино. Обязательно беру с собой тетрадочку, ручку или просто заметки в телефоне. И даже у меня в диктофоне на телефоне есть несколько записей разговоров просто из реальной жизни. Когда мне нужно какое-то вдохновение, и я вижу, начинается спор. Я просто тихонечко включаю телефон. Я это никому потом не показываю, никуда не передаю, но могу реально из этого потом сплетать свои песни.
1: Можешь привести пример какой-нибудь, как что-то пошло в песню?
0: Ну, первое, что приходит в голову, это песня Гоша Рубчинский, которая была, ну, реально сделана просто из разговора в маршрутке, когда я ехала в школу. Я училась очень далеко от дома. 1.5 часа надо было ехать на маршрутке. И я подслушала вот этот разговор, где они обсуждали, что за одежда, почему так дорого. У меня, у дедушки в комоде, в чулане лежит такие же вещи, еще и в 100 раз

0: И все, я это как-то себе подметила, в телефончике записала какие-то фразочки. Пришла в школу, и мы с одноклассниками уже это разогнали на задней парте. Песня каждый раз началась с того, что я увидела на стене в каком-то московском баре. Ведь ты не помнишь, что это был за бар? «Сосна и липа».
1: Да, «Сосна и липа».
0: Там на стене просто, ну, маркером кто-то написал, типа того, что я бы там, да-да-да, если бы мне платили по одному рублю каждый раз, та-та-та. И я такая, да, оу, ес.
2: Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала, ползлеталась, я бы стала самой бедной.
1: Я даже помню, как ты на лестнице там тусила и, и писала песню.
0: Ну да, у меня такая техника, но знаю, что она подходит не всем. Слушай, ты так профессионально говоришь, у тебя такой хороший звук. Мне кажется, что ты точно уже пишешь свои песни.
3: Большое спасибо, но на самом деле я не пишу песни, я просто учился ораторскому искусству и иногда веду линейки в школе. И у меня есть к тебе еще один вопрос. Мне очень интересно, как долго ты пишешь свои песни? Получаются ли они у тебя быстро или затягиваются на несколько месяцев?
0: Всегда по-разному. Есть такое популярное мнение, которое, в общем-то, в итоге правдивое, о том, что самые лучшие песни пишутся за 5 секунд. Ты просто едва успеваешь шевелить ручкой за этим потоком, и песня у тебя готова буквально за несколько минут, и это действительно, ну, на практике чаще всего так. То есть песня каждый раз была написана за один вечер, за там 40-50 минут, просто, знаешь, потому что между этим надо было заварить чай, надо было ответить на смс-ку, но бывает, конечно, не так. Например, песня «Гори» очень долго ждала своего момента, и я ее писала в общей сложности года 3.
2: И свет погас, и гром готов, и мне Клауд грустно, в стране есенинских стихов закончилось искусство.
0: Очень часто у меня бывает такое, что появляется сначала куплет, и он реально там 6-7 лет ждет своего припева. Или наоборот, припев ждет своего куплета. Это очень распространенная ситуация. Но на практике, когда вот так уже в тяготу, у меня это означает, что песня будет так себе, скорее всего.
3: Спасибо за ответ.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо тебе.
0: Я, конечно, много знаю про твой творческий процесс, потому что наблюдаю за ним просто ежедневно. Но на самом деле не так-то много я знаю о том, как это у тебя внутри происходит. Расскажи, у тебя похожий на мой вообще подход?
1: Абсолютно. Ты можешь написать куплет, и это может лежать у тебя несколько лет. А потом ты найдешь какой-нибудь припев, и все сложится.
0: Но я просто всегда тебя воспринимала как автора, и в музыке, там, и в своих текстах, больше основывающегося на чувствах, эмоциях. И мне всегда казалось, что я такая, знаешь, холодная, ледяная, снежная королева, которая играет в шахматы, играет в игры в бисер вот эти.
1: А ты
0: такой живой, понимаешь, с горячим сердцем такой автор.
1: Ну, могу сказать только одно, что взаимодействуя с тобой, у меня есть такая подсознательная цель сделать то, что ты делаешь, более эмоционально.
0: Оживить,
1: да.
0: Согласна.
4: Привет, Монеточка. Я Нина. Мне 13 лет. Я из города Ростова-на-Дону. И моя проблема в том, что я очень стеснительный человек. И я мечтаю открыться миру, показать свое творчество. Буду безумно рада услышать свой голос и твой ответ на мой вопрос в твоем подкасте. Спасибо.
0: Нина, привет!
5: Здравствуйте!
0: Как я поняла, ты занимаешься творчеством. Расскажи об этом подробнее.
5: Я занимаюсь рисованием. Профессионально я им занимаюсь где-то с 10 лет. Ну, хожу в художественную академию, все дела. Также я, ну, хорошо плету украшения и хожу на робототехнику.
0: Может быть, ты хотела бы показать свои рисунки или что-нибудь такое?
5: Так, хорошо. Я могу сейчас показать свои рисунки.
0: Жалко, что слушатели нашего подкаста-то ведь не смогут увидеть твои классные рисунки. Просто у тебя действительно очень красивые картины.
5: Мне очень приятно это слышать от своего кумира.
1: Слушай, а можно тебя спросить, а что тебя останавливает обычно от того, чтобы делиться своими картинами с другими людьми?
5: Ну, критика, то, что они как-то не так посмотрят на меня, не поймут меня. Как-то посчитать странный.
1: У тебя были такие ситуации уже?
5: Да, было очень много. Примерно полгода назад я присутствовала в блокнот в школу, чтобы на большой перемене придумать новые идеи. И сидела, листала. И моя лучшая подруга попросила посмотреть. мои наброски, мои рисунки. Я, конечно, ей дала, потому что я ей доверяю. Вот, но это увидел мой одноклассник. И он начал смеяться над этим, то есть спросил, что это за бред. Вот, и даже же вырвал эту страницу, ну, которую он увидел, и повесил на доску. Начал смеяться над этим.
0: Иногда себя ужасно ведут, конечно, подростки, и потом вырастают, и, мне кажется, всю жизнь об этом жалеют. Вы знаете, я вспомнила одну историю. Причем у меня таких историй очень мало, потому что среди всех моих знакомых, вот этих всех рэперов, которых чморили, унижали за их творчество, у меня достаточно легкий путь, и я очень быстро нашла свою аудиторию через интернет, и не было такого момента, где я упорно добиваюсь, годами не получая никакого фидбэка. Нет, и тем не менее я на всю жизнь запомнила одну неприятную ситуацию, когда я ходила на танцы, мне было, наверное, лет 12, и я тогда все время пела в школе, на танцах в этих кружках, у себя дома, в семье. Просто я была таким человеком, который ходит и постоянно... И я помню, как однажды одна девочка на танцах сказала: «Господи, Лиза, ты можешь уже перестать петь». И все вокруг девочки такие: «Да, наконец-то кто-то это сказал». С тех пор я прекратила что-то напевать. Это для меня стало табу. Я быстро переучилась, несколько раз себя так одернула, типа: «Тихо, не надо ничего петь». И мне понадобилось действительно несколько лет для того, чтобы снова это начать делать. И получилось это все восстановить только когда я перешла в другую хорошую школу и прекратила заниматься в этом кружке танцевальном. И, конечно, мне кажется, очень важна аудитория и твои одноклассники. И это очень круто, когда учителя это понимают, не допускать. Главное, ну, не сдаваться, беречь внутри себя это творческое классное семечко маленькое, чтобы из него потом обязательно вырос прекрасный, красивый дуб. Цветочек. Или дуб, я не знаю. Может быть, ты что-то еще хотела у нас спросить? Какой-то у тебя вопросик созрел.
5: Ну, я бы хотела спросить, с чего начать вести свои социальные сети, ну, где я могу выкладывать свое творчество, с чего начать?
0: Я не СММщик, но мне кажется, что сейчас больше шансов получить популярность с нуля именно в ТикТоке. Просто потому, что там алгоритмы работают лучше именно для тех, кто с нуля начинает искать свою аудиторию.
1: А как бы ты ввела свой канал по рисованию в ТикТоке?
0: Ну, во-первых, я бы попробовала какое-то взаимодействие с подписчиками первыми, когда они появятся, какие-то интересные челленджи, или просто выкладывать свои работы, рассказывать. Но для этого нужна действительно определенная смелость, знаешь, такая немножечко безбашность.
1: И стараться, это уже другой разговор, но я могу посоветовать, что любые отзывы, они хороши в виде статистики. Например, попытаться прочитать между строк, когда ты будешь выкладывать что-то в ТикТоке, что нравится людям больше, что меньше нравится. И не обязательно делать всегда то, что им нравится, но просто знать эту информацию для себя и использовать ее для своих будущих каких-то работ.
0: А мой совет главный, наверное, вот именно такой. Это вообще касается всех, кто нас сейчас слышит. Те, кто делают аккаунт для какого-то бизнес-проекта, те, кто пытаются продвинуть свою музыку, свои картины, что угодно, в социальных сетях сейчас точно не время делать идеальный контент. Ребятуль, я знаю, какие творческие люди критичны, это просто ужас. До тех пор, пока они доведут свое произведение до совершенства, они уже состарятся, и уже мы с ними давно попрощаемся. Поэтому вместо того, чтобы делать идеальные видео, сделайте лучше плохие. Мы видели твои картины и знаем, что ты чисто технически не сможешь сделать ужасное, и получится что-то как минимум среднее, а скорее всего даже очень хорошее. Вот. Главное ничего не бояться.
1: И вот не так. Останавливаться.
0: Да. До тех пор, пока тебе будет это нравиться.
1: 30.
0: И еще чуть-чуть. До тех пор, пока тебе будет это нравиться, и еще чуть-чуть, маленечко. Следующий наш звонок от Полины.
6: Мне 13 лет, я из города Запорожья. Это Украина. У меня есть такой вопросик, наверное, в сфере блогерства, потому что я развиваюсь в этой сфере, мне очень нравится снимать. И вот все было хорошо, но вот под последними тремя роликами у меня просто полив какого-то хейта. В общем-то, то, что я снимаю отстой, таких комментариев очень много.
7: Алло.
0: Полина!
7: Привет!
0: Мне кажется, что я не смотрела твои видео, но какие бы видео ты ни снимала, конечно, это пишут только очень странные люди, которые таким образом решают свои какие-то внутренние проблемы.
8: Да, я это понимаю, то, что я не должна обращать внимание на это все, но все равно как-то немножечко это задевает.
1: Это вообще сильно на тебя влияет? Что ты чувствуешь от таких комментариев вообще?
8: Один день я могу сидеть просто снимать там в день по 2-3 ролика, а второй день я просто сижу, читаю комментарии, все, больше никогда снимать видео не буду.
1: Ну, да.
8: У меня уже
0: Господи,
8: спасные...
0: как же жизненно! И Витя свидетели этого. Но, может быть, ты найдешь какие-то способы не допускать это вглубь себя? И скажу тебе, может быть, в помощь, я обойдусь без фамилий, без конкретных имен, но вот все... Знаешь, люди 30-40 лет на сцене, у них там залы на 10, 20, 30 тысяч человек. И представь себе, они заходят в Инстаграм, в комментарии под своими фотографиями, они смотрят плохой комментарий, переходят на страницу этого человека, смотрят, в какой он учится школе, сколько ему лет, и разозленные на него ходят весь день. Ну, то есть...
8: Это очень странно.
0: Ну, с этим действительно сталкиваются все, и это не говорит... Ну, вот с тем, что это людей касается. И людям это причиняет боль, несмотря на то, успешные или неуспешные со стороны, классные или не классные.
1: Потому что это очень личное все. Лиз, вот ты запомнила какой-нибудь обидный комментарий?
0: Я помню самый первый обидный комментарий, ну, потому что он был самым первым. До этого у меня была маленькая аудитория, и когда у тебя мало подписчиков, мало зрителей и просмотров, никто тебе не пишет плохое, потому что там всего 10 человек, из них половина твои одноклассники, твои родители и сестры и братья. Но когда приобретается первая популярность, приходят первые хейтеры, и я запомнила, как один парень написал: «Ой, что-то я не...» Я помню его тон, знаете, мне в голове представился его голос такой: «Ну да, конечно, та-та-та-та-та, ну мы уже видели такие истории, ну где они, кто?» Меня раньше все время сравнивали, ведь Олег Рыбы, помнишь?
1: Да-да-да-да.
0: Был какой-то блатной такой чувак на гитаре, Олег Рыбы или Рыба.
1: Это не Рыба Амура, альбом у него был, а он был Олег... какой-то типа...
0: В общем, мне его все говорили, вот это ты, ну это понятно, это второй Олег. Это вторые Рыбы Амура. И где они будут через полгода?

0: просто рыдала, просто взахлеб, как будто бы меня, знаете, во втором-первом классе бросил мальчик, которого я влюбилась, и я просто опозорилась перед всеми. Это был ужас, потому что до этого я убеждена была, что меня все на свете любят, и мои песни, они, может быть, не такие гениальные, но они точно не способны вызвать негатив. Оказалось, что способны. Это было жестко. Но с каждым разом все легче. Нужно просто понять, готова ли ты с этим дальше жить, и, как, например, как я, просто не читать. Вот я знаю, что есть такие социальные сети, где точно будет жесткий негатив. Я ни за что в жизни не прочитаю. Если ты готова сквозь это проходить, мы тебя всегда будем поддерживать. И вообще адекватная сторона интернета. Мы все альтушки, мы с тобой.
1: Вообще,
2: спасибо большое.
1: Относись как к статистике к этому к всему. Мне кажется,
2: да.
1: Это объективный подход.
2: Я еще хотела сказать насчет того, что Лиза сказала, то, что не нужно думать о будущем, нужно проживать моменты, которые сейчас. Я с этим полностью согласна, то, что жизнь не завтра, она не вчера. То есть не через год, не через полгода. То есть вот сейчас я сижу, с вами общаюсь, я проживаю эмоции, я радуюсь, я общаюсь. И это нужно ценить, вот и все. А то, что
0: ну,
2: вот
0: конечно.
2: Это... Да, и то, что вы записали, где вы будете через год. Какая разница, где вы будете через год, об этом вы думаете, вот и все.
0: Ну вот, Полина, мы так, значит, подытожим, что говорят крысы за спиной.
2: За спиной у кисы.
1: Мяу.
0: Вить, слушай, что ж ты им всем говоришь про эту статистику? Я вот здесь не совсем...
1: Так ты что же сама сказала?
0: Ну, я считаю, Вить... Если эти прекрасные малыши, юные, вдохновленные, начнут тем, чтобы собирать статистику, изменения вот этих педофилов и маньяков и просто нездоровых людей в интернете...
1: Кто же этим будет заниматься?
0: Это им не сильно поможет, понимаешь? И это в любом случае будет сложно. И знаешь, я еще так думаю, вот честно... Вот я сколько эту критику не слушаю, не воспринимаю, мне никогда никто не сказал чего-то того, что я сама про себя не знаю. И никогда не получилось у меня хорошей песни, один раз получилось только, когда Дмитрий Быков сказал в своем интервью: «Лиза Монеточка, конечно, такая сякая, но у нее суховат язык». Язык у нее суховатый.
1: А он откуда знает?
0: И в этот момент я не разозлилась, не расстроилась, а я решила: ах так, Дмитрий Быков, я сейчас тебе докажу обратное. И я просто на этой волне, на этих эмоциях реально писала раскраски для взрослых, постоянно держа в голове его мысль.
1: Так в какой-то мере именно подошла к этому как статистике.
0: Видно. Ставьте нам, пожалуйста, лайки везде, где это возможно. Пишите нам комментарии, посоветуйте нам что-нибудь. Нам очень интересно сделать этот формат для вас наиболее классным, чтобы вы могли под него кататься на велосипеде, засыпать, просыпаться, чистить зубы, внимательно слушать или включать на фон. Скажите, чего вам не хватило, чего вам надо?
1: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров. С вами была Лиза Монеточка
1: и Витя Монеточка.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Это «Медуза».
2: Атмосфера аэропортов меня, честно говоря, утомляет и ввергает какую-то сразу усталость и апатию. Вся территория вокруг этих мест, она какая-то безжизненная, состоит как будто бы из бетона и пустоты. Просто какие-то трассы, таксисты, автобусы, какая-то безжизненность вокруг всего этого. Где-то вдалеке вот только в конце этих полей видны дома, где люди живут. А так вокруг только вот какие-то строгие очень условия нахождения там. То есть безопасность нужно соблюдать серьезную. Не туда вышел, больше обратно не зайдешь и что-то подобное. Шаг лево, шаг право. В общем, честно говоря, у меня от этих мест не очень приятные ассоциации. И тем более они так обычно далеко от города. И видно, что люди, которые там работают, они как будто бы там, в принципе, живут. И к тому же, чисто визуально, архитектурно, аэропорты, они какие-то для меня... нецельные, как будто бы это просто нагромождение каких-то форм, стекла, плиток этих. Торговые центры они лично мне напоминают. Даже не за что глазу зацепиться абсолютно. Поэтому как-то я вот не прикипел к ним. И, честно говоря, мне намного приятнее просто прийти на железнодорожный тот же вокзал и сесть в поезд.
3: Вот тут мы сильно расходимся. Ну, может быть, потому что вокзал не очень приятное место для меня. И спастись от него в поезде, который пиликает сутки, постоянно останавливаясь, ну, как-то вот аэропорт виделся в этом смысле, и самолет каким-то избавлением. Так что у меня предубеждения к этому не было.

0: Здравствуйте, друзья. Это подкаст «Атлантида». С вами снова мы, его ведущие.
1: Меня зовут Андрей Першин. Я автор подкаста «Земля» и проекта оживших фотографий «Живое».
0: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: Здесь мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России.
0: Это наши личные истории, не какие-то экспертные заметки, не теоретизируем, просто вспоминаем. Поэтому они чем-то похожи на сны. Так мы и называем наши выпуски «Сны». Мы надеемся, что вы тоже будете вспоминать что-то, слушая нас, будете рассказывать свои истории, присылайте нам письма, аудиозаписи, письма на почту podcasts@meduza.io с пометкой «Атлантида», а голосовые можно отправлять прямо в Telegram @meduza_podcasts. Подкаст «Атлантида», как и многие другие проекты «Медузы», существует благодаря вашей поддержке. И речь не только о письмах, которые вы присылаете нам. Конечно, сообщения нас очень вдохновляют, но еще нам помогают ваши донаты, не скроем. Именно благодаря вам у многих людей в России есть доступ к независимой информации, ну и к нашему подкасту. Поэтому продолжайте в том же духе. Как вы знаете, мы

0: были вынуждены уехать из страны, и теперь перебираем в нашем подкасте наши воспоминания, картинки из прошлой жизни, но мы очень надеемся, что когда-нибудь снова сможем побывать в местах, которые вспоминаем в наших эпизодах. И ваша помощь приближает это время. Если вы находитесь за границей, зайдите по ссылке в описании и поддержите «Медузу».
1: В этом выпуске мы поговорим про аэропорты и самолеты.
0: Мы вспоминали поезда, автобусы, немножко в реках затрагивали тему транспорта и какого-то передвижения. Это понятно. С поездками, с транспортом связано много воспоминаний. Это, в общем, достаточно важная часть жизни, наверное, в любой стране и у любого человека. Ну вот, аэропорты, конечно, тема одна из самых логичных в этом плане. И вот, если вы слушали наш выпуск про вокзалы, такая вот у нас была мысль общая, что вокзал был таким местом достаточно опасным, которое хотелось скорее миновать, даже если ты уезжал. А вот для меня лично назвать аэропорт местом, куда прям совсем не хочется ехать, наверное, у меня не повернется язык, потому что по сравнению с вокзалом это, ну, место более комфортное, что ли, в том числе и в смысле безопасности. Там чувства опасности как раз нет. Там достаточно спокойно сидеть, смотреть на взлетное поле, что-то прилетело, что-то улетело. Ну, как говорила моя мать, всегда в аэропорту есть чего поделать. Она вот любит вообще, в принципе, приехать заранее, а в аэропорту ей еще и нравится посидеть, понаблюдать за людьми, понаблюдать за взлетным полем. Так что я вот воспринимаю аэропорт положительно, именно вот как место.
1: Ну, аэропорт, по-моему, еще славится тем, что это такое место, где вообще законы обычной жизни перестают действовать, что ты можешь спокойно утром выпить там алкоголь, это очень дорого, поспать на полу и еще что-нибудь сделать, то, что ты в обычной жизни не делаешь. Все с ног на голову переворачивается. У меня не так в жизни много чего связано с полетами, потому что я человек, который передвигался чаще всего по земле. Моя стихия – это поезда и другой наземный транспорт. Поэтому мир вокруг себя я неспешно открывал. И если вот сейчас уже подумать про все вот эти тысячи километров, что я проехал по земле, то я и этот мир еще достаточно экологично открывал. Хотя я, конечно, об этом не задумывался раньше. А самолет для меня всегда был чем-то из другого мира, чем-то недоступным и дорогим. Я помню до сих пор эти два момента в детстве, когда я сталкивался с самолетами. Это, опять же, только один раз было в небе, когда я был в городе Пермь, и внезапно над городом очень низко пролетел какой-то самолет. Мне кажется, вот даже не гражданский был. Такой грозный, транспортный, гудящий медленно самолет, как будто бы даже он планировал, а не летел. И вот это, конечно, было завораживающее зрелище. А там, где я рос, вокруг меня на небе самолеты тоже не были видны. Потом сменились какие-то маршруты воздушные, и вот тогда у нас появились эти линии самолетов на небе, так называемые эти химтрейлы, вокруг которых люди потом стали не одну теорию заговора создавать, потому что не было их. А потом все небо внезапно стало исполосано этими линиями. И у людей, конечно же, после этого фантазия в полный оборот заработала.
0: Что, считали, что это НЛО, какое-то вторжение инопланетное?
1: Нет, по-моему, была достаточно популярная легенда, ну, то есть предубеждение, что это распыляют что-то над городами. Не знаю, что, конечно.
0: А, вот я такого не слышал.
1: Потому что этого вообще не было никогда в наших краях, а потом внезапно появились постоянно эти линии. Ну вот, а так самолетов, конечно, у нас там не было вообще ни в помине. Но однажды поселок стал содрогаться от сильных хлопков или даже взрывов таких. Казалось, что это взрывы. Сначала это вызвало даже какую-то панику. Но потом стало понятно, что эти вот хлопки, эти удары какие-то звуковые, это было из-за пролетов истребителей. И легенда гласила, что этот вот звуковой удар происходил, когда самолет достигал сверхзвуковой скорости. Как я понял уже сейчас, это была тоже опять какая-то байка. И этих истребителей, которые пролетали, их тоже никогда не было видно. но хлопки периодически происходили, и к ним даже потом уже и привыкли. И спустя время было весело видеть, что когда вот подобное случалось в каких-то крупных городах, то сразу в новостях выходили репортажи, и людям объясняли, почему эти хлопки происходят, из-за чего, и что не надо беспокоиться. Что вот проходят учения, и объясняли подробно вот это происхождение этого эффекта звукового. А нашему же поселку много лет, когда вот мы жили, никто ничего вообще не объяснял. Они просто появились и хлопали у нас регулярно. И вот мы в поселке просто жили в домыслах и фантазиях, иногда вот лишь вздрагивая от его неожиданного появления.
0: Придется тоже вспомнить детство, так как семья была, в общем, разделена. Мы жили в Архангельске с родителями, бабушка с дедушкой жили в другом регионе. И мы часто летали на самолетах, когда я был маленький. В север добираться долго. И в советское время, в общем, были какие-то субсидии на билеты. Часто билеты доставались практически бесплатно или бесплатно, их там возмещали. По Архангельску даже какая-то гуляла байка. Мне кажется, это может в каждом городе более-менее отдаленном, потому что что-то я, похоже, даже типа в Владивостоке слышал, что за какие-то копейки можно было купить билет и съездить в Москву, там погулять в рестораны, самолеты постоянно летали, как какой-то вот советский какой-то рай. Ну, насколько я посмотрел цены, просто даже стало интересно. Ну, нет, билеты были достаточно дорогие. По сравнению с зарплатой, в общем, билет стоил примерно столько же, да, сколько сейчас. То есть в ресторан, наверное, ты, ну, если уж совсем что-то у тебя случилось в жизни, погулять в Москву мог поехать. Ну, раз в год бесплатно ты мог летать, да, потому что ты жил на севере, тебе предоставляли льготы. Тогда, как ни странно, да, вот сейчас говорят, что в основном все через Москву, но это правда так. Даже, может быть, в город, который ближе, да, и ты летишь назад, потом куда-то еще, может, даже через свой город перелетишь. А тогда, может, нам везло, самолеты из Архангельска на юг летели через Курск и Белгород, они там садились для дозаправки. И мы этим очень неплохо пользовались и практически прилетали домой. Честно говоря, плохо я помню, как именно это все было устроено в советское время, вот в Архангельске в самом, в Курске, в Белгороде. Просто помню, что с нами летела один раз наша собака. Это была достаточно большая собака Колли, и она находилась в салоне. Это вот кажется странным, но, видимо, вот тогда большим собакам путь в салон не был закрыт. Также вот, может быть, сейчас это вообще покажется таким далеким, непонятным. Пару раз мы долетали до Харькова, там сходили и ехали в наш город. Сейчас сложно себе представить, да, невозможно даже так, полет в Харьков. Ну, даже и Белгород, и Курск, потому что там аэропорты закрыты. Это мы еще ближе к концу вспомним. А потом случился очень большой перерыв в 90-е годы, потому что перелет стал настоящей роскошью. Да, это вот оказалось частью какого-то мира совсем другого, да, где живут какие-то богатые люди, которые могут отдать огромные деньги, за которые чуть ли не год можно жить за полет на самолете. Это вот превратилось в какую-то, даже не то что в сказку, а то просто ты об этом вот вообще не думал. Ну, и, может быть, не думал, потому что, как и на твоей родине, Андрей, в Курской области над этим маленьким городком как-то особо ничего не летало. И даже когда я переехал в Архангельск в начале нулевых годов, в смысле доступности, перелета, почти ничего не изменилось. Но, с другой стороны, хотя бы сами самолеты я уже видел. Да, потому что они заходили на посадку часто вот где набережная и так далее, или взлетали прямо над вокзалом, откуда отходил наш теплоход на остров. Вот это уже было интересно, да, что же там за люди, да, как бы тоже может туда попасть. Но пока я был студентом, никаким образом не получалось полететь на самолете, потому что, ну, это было действительно дорого. И Наверное, после детства, вот такого огромного перерыва, наверное, в 20 лет, может, чуть больше, я первый раз полетел по работе. Значит, я работал в газете областной, полетел в город Нарьян-Мар. Это Ненецкий автономный округ, достаточно далеко. Такая политическая история, что это, с одной стороны, часть Архангельской области, с другой стороны, это отдельный регион, вот такая сложная, как бы, законодательная история. Там всегда была какая-то вот такая из-за этих сложных отношений с Архангельской областью политическая жизнь. Ну, вот какая-то была туда поездка. По сути, он летел на самолете, это был Ту-134, старый советский самолет. Ну, и было видно действительно, что в нем летят в основном люди, которые передвигаются тоже, как я, по работе. Люди в пиджаках, либо, может, как-то более вольно одетые, но которые по мобильнику, значит, разговаривают о работе и так далее. То есть вот это было, да, либо роскошью, либо вот рабочим средством передвижения. И я помню, что, с одной стороны, было интересно, да, как он вот поднимается в небо, что я вижу внизу, да, вот эту реку, эти кораблики, на которых кто-то там, наверное, мои знакомые переплывали через реку домой. С другой стороны, мне было очень страшно, что самолет упадет. Я помню, какой-то человек зачем-то предложил мне поменяться местом, и я отказался, потому что испугался, что хотя бы, может, по месту, если самолет упадет, меня найдут, определят, да, что я сижу именно на этом месте.
1: Мой первый полет был не на Ту, не на советском самолете, но достаточно поздно. Мне кажется, было уже 24 года только. Вот я впервые сел в самолет, и летел я не на крайний север, я, наоборот, летел в Россию из Европы. И у меня, конечно, публика совсем другая была. Вообще все было по-другому. Но я помню, как объекты в окне, они быстро превратились такие в игрушечные миниатюры, а потом начались какие-то такие космические виды, облака и голубое небо. Хотя на Земле все было серое, такое промозглое, а тут внезапно оказывается на самом деле все по-другому вокруг. Ну и этот полет я до сих пор помню, свой первый. Но восторга я такого какого-то прям откровения не испытал. Скорее, было очень сильное любопытство. И иногда вот из этих расслоившихся облаков виднелась Земля, и я ее сфотографировал, этот вид космический. А когда уже приземлился, увидел, что у фото этого, которое я сделал, появился геотег, что это была Республика Беларусь, город Гиревяты. И наверху, вот, конечно, все оно такое грандиозное, свободное, что даже не подозревая, что там внизу находится, что вот там какие-то города, какие там страны, и потом такое уже по геотегу это узнаешь. А вот сверху оно какое-то все единое, и кажется, что небо, оно одно для всех. Летишь свободно, без границ, и это было начало 2014 года, совсем другое время. Самолет был международный, это был Аэрофлот, он был полон самых разных людей, иностранцев, и они полетели все в Россию. Это сейчас, конечно, для меня это какая-то вот как картинка из какой-то прошлой эпохи, которую я, к счастью, немножко успел ухватить, хотя это был мой первый полет подобный. И спустя время, несмотря на отсутствие полетов, внутри начала появляться вот какая-то тревога к самолетам нерациональная, и я старался их просто избегать. И свое дело еще делали новостные сводки и куча документальных фильмов про подробные разборы каких-либо авиапроисшествий. И вот таким странным образом, сидя на земле, я стал аэрофобом. Не летая на самолетах, я и стал их бояться. Хотя, кстати, в эти времена небо стало становиться намного доступнее. Просто самолеты каким-то странным образом начали становиться дешевле привычных видов транспорта многих.
0: Это правда. И, возможно, вот на моей памяти это было даже раньше, чем начало десятых. Я бы даже сказал, что это было конец нулевых. Опять же, второй перелет я помню. Почему? Потому что я впервые увидел импортный самолет в Архангельске, авиакомпания местная. Она как-то стала частью Аэрофлота под названием «Аэрофлот Норд». И они купили старые какие-то, ну как старые, наверное, десятилетние, может быть, какие-то самолеты, Боинг, то ли в Китае, то ли еще где-то. И, в общем, на фоне, конечно, Ту-134 это был, ну, наверное, какой-то прорыв. Об этом часто писали в газетах, по телевидению архангельскому рассказывали. Ну и вот по работе, опять же, мне надо было поехать в Москву. Как сейчас помню, это была, по-моему, последняя конференция РАО ЕС, там выступал Чубайс, что-то там рассказывал, каких успехов он добился и так далее. Вот. И весь полет я рассматривал. Интерьер самолета, как это устроено. То есть, как-то, опять же, ты попал немножко... Даже не то, что в небо, там, в космос, а вот в какой-то другой мир, да, немножко за границу, находясь в стране, потому что я попал за рубеж, наверное, в возрасте уже около 30 лет. Тогда я был помоложе, и обратно я возвращался уже другой авиакомпании, UTAIR, и вот там были как бы по-настоящему дешевые билеты. Это был советский самолет, Ту-154, но там было очень много еды, там вечером уже хотелось есть, да, для полуторачасового полета. Какой-то, по-моему, даже алкоголь был на этом рейсе. И вот в нем я увидел, потому что когда я летел в Москву, там были тоже в основном деловые какие-то люди в пиджаках, UTAIR-ом уже были вполне себе семьи с детьми, какие-то просто обычные люди, которые явно выбрали этот путь, потому что он был, насколько я помню, дешевле поезда уже. С тех пор как-то вот эта доступная, наверное, авиация, ну, у меня в голове появилось, что, в принципе, наверное, это не так уж дорого и страшно, и можно купить билет за свои деньги, тем более я уже работал. Потом этот способ передвижения стал, в общем, достаточно привычным, потому что, ну, как-то хотелось иногда и к родителям приехать на выходные, и к друзьям. Конечно, с поездом, который идет почти сутки, это было, ну, на выходные, даже на какие-то праздники. Это было, ну, невозможно, да, ты двое суток проводил просто в дороге. И когда появилась возможность летать самолетом, да, ну, у тебя и выхода особенно не было. Приходилось покупать даже, может, подороже. И в голове у меня появилось такое деление, что, например, может, жителям каких-то регионов, которые вот более-менее близко к Москве, там даже 1000 километров, но у них нормально с железнодорожным сообщением, они как в Архангельск. Часть идет электровоз, часть... тепловоз, пока их меняют, кланяется каждому уголку, что это в 1000 километров, он едет сутки. А вот если поближе, ну, конечно, если ты ночь едешь, наверное, тебе самолет не сильно нужен. Вот если ты живешь уже в таком месте, куда поезд едет сутки или больше, ну, тебе уже часто деваться некуда. Да, особенно если ты работаешь в Москве и хочется попасть на малую родину на самолете. Вот. И я стал в самолетах достаточно частым гостем.
1: Ну вот ты как раз сейчас рассказал и про меня, то есть про ту часть населения, которая жила в ночи езды на поезде от Москвы. У меня, то есть, где-то 18-20 часов. И прямо из поселка. То есть это намного удобнее, чем добираться до городов, искать там аэропорт и еще делать какие-то пересадки. В общем, сама география предопределила мою жизнь и судьбу.

0: Я каждый месяц точно, а иногда, может, по раза три в месяц, да, мне доводилось бывать в аэропорту, потому что я стал очень много летать по работе. В газете «Коммерсант» я, ну, отвечал за регионы в том числе, и у меня было много командировок. Из-за этого я в одной из авиакомпаний получил золотой статус. И в аэропорту, в общем, я к ним привык, потому что уже хорошо знал, в принципе, никакого стресса не было. Я знал, где автобус, какое его расписание. Аэроэкспресс я не люблю, не знаю почему.
1: А у меня наоборот, самое любимое в аэропорту было то, что до него можно вот доехать на быстром поезде.
0: Я не знаю, когда он стоил, ну, практически, ну, может, не как билет на самолет, хотя в случае, наверное, лоукостера бывало и такое, а то и дороже. Тут у меня просто рука как бы не поднималась отдать такие деньги за этот поезд, особенно когда они были переделаны просто из советских электричек, дурные такие, пыльные. В общем, только в крайних случаях я это делал, ну, например, тоже по работе, если могли мне купить на него билеты, то в одном из случаев этот аэроэкспресс застрял в поле, и я чуть не опоздал на самолет, потому что он простоял там, наверное, час по непонятной причине около города Долгопрудный. Так уж случилось, что летал я в основном из Шереметьево, потому что в Архангельск, по-моему, из других аэропортов особо не летали. И я прям застал, да, можно сказать, вот изменения в аэропорту Шереметьево. Я помню еще, когда-то вылетал из Шереметьево-1. Ну, сейчас там Шереметьево-терминал Б, из которого летают основные рейсы. Ну, там же и ЦЭ построили. Раньше на этом месте было вот самое первое здание аэропорта Шереметьево. Такой советский модернизм. Рядом с ним было необычное такое строение, которое называли кто стаканом, кто рюмкой. Я помню, вот ждал в нем один раз самолет. Потом, по-моему, тогда еще даже, может, в Шереметьево иногда встречались такая примета, иногда сейчас в провинциальных аэропортах России даже такое есть, автомобиль ЗИЛ, и к нему прицеплен такой, не знаю даже, как это сказать, салон, кузов, крытый для перевозки пассажиров. Вот, по-моему, тогда в Шереметьево еще был. А потом эту рюмку, стакан снесли, когда стали реконструировать аэропорт. Само здание еще сохранялось, я помню, из него летали лоукостеры, тоже такие какие-то имена-то, вот Авианова, еще что-то, не знаю, помните ли вы такие, они периодически появлялись. Российские лоукостеры быстро разорялись до какого-то момента, пока не появилась Победа, вот их согнали в этот старый терминал. И он вот как раз доживал свою жизнь, там почти не было людей, кроме пассажиров этих, единственного, по-моему, как раз на тот момент Авианова этой. Явно его собирались сносить, что-то уже там закрыто было, очень было странное чувство. И потом когда-то я ехал мимо него на автобусе, увидел, что, ну, во-первых, из него ничего не летало, понятно, что он практически снесен. Вот какая-то такая история. Тогда был в моде терминал Шереметьево-Д. Он был такой прям современный, казался, такой вот из зеленого стекла. Как-то он напоминал самолет. Там была такая арка. Вот он считался прям вот топ. Постепенно туда переходили внутренние рейсы и часть международных оттуда летала. Там рядом был Эф, этот терминал знаменитый, к Олимпиаде построен. В общем, такой живой городок, в отличие от терминала Б, который находился через поле от этого вот цветущего места, из которого летал уже Аэрофлот, еще чего-то. Ну, потом Аэрофлот начал дешеветь, даже борясь с Авиановой. И, в общем, стал я летать из терминала Д. А потом произошла обратная история. Построили на месте снесенного суперсовременный терминал с тем же названием «Б», и умирать уже начал терминал «Д». В нем остались, по-моему, какие-то дальневосточные рейсы сначала, и уже ты, в принципе, сидишь такой, видишь тоже этот упадок, что оттуда уходит жизнь. По-моему, на время ковида его вообще закрыли. Не знаю, что там сейчас находится. По-моему, как-то туда лоукостеры тоже переводили. Ну, видимо, знак, да, как в тот снесенный переводили. Сейчас, если там лоукостеры, чего-то хорошего, наверное, ждать в судьбе этого терминала не приходится. Да, вот эта жизнь Шереметьево, получается, прошла прямо передо мной. Все я там знал. Из этого золотого статуса у меня еще был бизнес-зал бесплатный всегда. И, в общем-то, приходил, сидел в кресле. Можно было даже пораньше прийти, хорошо поесть, даже выпить, особенно если летишь в ночь. Может, поэтому у меня такие хорошие воспоминания об аэропорте. Потому что там последние несколько лет, особенно в аэропорту, мы встречались с матерью. То есть она вот летела. Часто в Москву ей уже не хотелось выходить. Был стыковочный рейс. Бежали, встречались в аэропорту и летели до Белгорода, сидя вот в этом зале, смотря на поле. И в какой-то момент, конечно, был очень сильно виден контраст между вот Шереметьево и провинциальными аэропортами. Всегда в этом смысле, особенно вот когда я стал часто летать, меня удивлял аэропорт Белгорода. Ну, Белгород относительно близко от Москвы, и там, ну, народ приучен ездить на поезде. Туда всегда летали какие-то маленькие самолеты. Было очень дорого, и вдруг его решила освоить Победа. И цены у нее были намного ниже поездных. Летела она там 40 минут. Вообще было прекрасно. И вот, когда я туда попал, мне прям было удивительно, потому что это был суперсовременное здание, очень чистое такое, оно было еще в городской черте. И это на фоне других многих аэровокзалов, да, будем так их называть, очень выгодно отличалось, потому что часто это были какие-то вот советских времен явно неухоженные какие-то строения, которые явно не соответствовали пассажиропотоку, часто очень большие толпы, какие-то маленькие залы ожидания, где люди стоят, и даже иногда вот встать им негде было. Тоже ситуация начала меняться. Я помню, прилетал один раз в Хабаровск, в старый аэропорт, такой тоже пыльный, потертый. Последний раз я был, уже построили новый аэропорт, там какие-то мишки были, типа символ Хабаровского края, забавные, еще чего-то, какие-то магазины красивые. В Кемерово тоже, я помню, застал я новый аэропорт. В общем, менялось поколение. А это тоже вот, вот это преобразование аэропортов, даже каких-то вот появления новых самолетов у того же Аэрофлота, не знаю, Seven. Это как-то, да, внушало надежду, что меняется сама страна, что все это живет, идет к хорошему, к современному и еще к чему-то такому, да, что вот жизнь становится лучше. Да. Ну, может быть, опять же, повторюсь, что у меня впечатления были скрашены вот этими особыми условиями нахождения в аэропорту, но, наверное, нет. Странные тоже картинки всякие виделись в аэропортах. Например, в городе Новокузнецк, Кемеровская область, есть аэропорт, есть не очень много рейсов в Москву, и все они утром. Вот это раннее утро, еще там разница с Москвой, для меня вообще почти ночь. И меня очень удивило, что там сидят куча народу и пьет пиво буквально в 6-7 утра. Я думаю, блин, почему они пьют пиво? Что такое? Я посмотрел, пиво было очень дешевым. Но у меня как-то не появилось соблазна выпить пиво. Видимо, мужики не могли отказаться от этого. Я думаю, блин, почему? Ну, потому что рейсы утром, и, видимо, если пиво было дорогим, его никто бы не пил, поэтому они привлекали вот людей в буфет дешевым пивком. Вот такие странные немножко иногда были истории в аэропортах. Ну, и негатива, наверное, у меня почему не так много, потому что для многих людей часто стресс в аэропорту происходит, когда вот люди летят чартером. Чартер часто задерживается, люди сидят на полу и так далее. Я чартерами, по сути, не летал. Один раз это было зимой, какой-то перелет в Италию, не сезон, не очень было много народу, все было вовремя, никакой перегрузки, видимо, как бы в этой авиакомпании не было. А так вот от друзей я часто слышал такую досаду, что очень долго просидели, потратили много времени, потом был перелет тяжелый и так далее. Ну вот про себя такого я не могу сказать.
1: Ты с такой любовью говорил про эти терминалы, которые для меня абсолютно все одинаковые и безликие. Я даже, честно говоря, никогда не задумывался, что у этих терминалов есть какая-то особенность. Для меня это просто было место, откуда самолет отправляется в свой путь воздушный. Но вот свой самый длинный перелет в жизни я как раз-таки совершил из Шереметьево в России на рейсе Москва-Владивосток. Я помню, я там сидел, ждал этого полета в терминале. Его еще перенесли ровно, ну, по-моему, на час или на два, потому что в Владивостоке был визитом в это время лидер Северной Кореи. И, похоже, из-за этого перенесли вылет. Это был полет, в котором сложилось все воедино. И этот полет, я думаю, навсегда запомню. Потому что мне повезло самым главным, то, что ни за какие деньги не купишь и никакой самолет тебе не предоставит. Это была идеальная ясная погода, и из-за этого меня ждала лучшая экскурсия по России, по ее географии. А маршрут самолета пролегал именно над теми краями, которые я хорошо знал и часто видел их из окна поезда. То есть я вот сам превратился вот в эту точку на небе с этим химтрейлом, который мы за собой несли. И я вот летел над всеми этими краями и видел все это уже совсем другого ракурса. Ну и это, конечно же, меня ввергло в какой-то детский восторг, и я просто не отлипал от окна, у меня был фотоаппарат, и я все снимал, все, что видел, в каждую деталь вглядывался, когда что-то узнавал, все под нос радостно что-то бормотал, потому что не с кем было как бы особо поделиться, но я узнавал эти рисунки городов, смотрел на линию Волги, и по ней уже понимал, какой город мы пролетаем, и видел Кострому, Ярославль. Видел вот этот бесконечный лес северный, который видишь из окна поезда. Кажется, что он вот действительно бесконечный, и до бесконечности он простирается. Но как раз-таки самолет, ты видишь, что на самом деле этот лес в глубине, он с такими проплешинами и очень сильно вырублен. И увидел с неба я четкую границу Европы и Азии в виде Уральского хребта, который был в снегах. А потом уже, когда вот эти начались бесконечные болота в Сибири, там наступила ночь, то есть мы поймали ночь, потом опять поймали день. Мы, получается, как в машине времени. Мы день быстро проскочили и в следующий прыгнули. А в это время темноты я видел, что вот над этими сибирскими просторами просто как будто бы как звезды, такие огоньки горят. И между ними такие линии, словно как микросхемы. То есть это были не города, а, похоже, какие-то станции добычи чего-то. И вот этими вот точками и огнями было усеяно вот все просторы сибирские. То есть посреди абсолютной тьмы какие-то редкие точки, которые даже, кстати, некоторые как будто бы они полыхали. То есть я просто задумался, какое же там должно быть пламя, если его даже видно с самолета. И только вот именно над моим родным краем, над которым я летел, там были облака. И его вот я с неба не увидел. Возможно, в этом был какой-то смысл. Как говорится, пусть останется тайна в этом, что я вот не увидел свой родной край с неба. И для меня он в итоге до сих пор остается таким большим, а не таким маленьким, как с окна самолета. И, честно говоря, вот это любопытство и интерес к тому, над чем ты летишь, как это выглядит, это тоже очень хороший способ избавиться от аэрофобии. Но еще, мне кажется, мне была хорошая прививка от аэрофобии, когда у меня был в ситуации еще страшнее. Я был в таком небольшом походе, экспедиции. Мы шли через лес, там километров 10 надо было пройти, по прям очень дремучему лесу. И мы наткнулись на огромные медвежьи следы. И какая-то была такая сильная тревога, что что угодно может произойти. И в это время над головой, в этой абсолютной тишине, замерзшей от ужаса, я услышал гул самолета, как он пролетает над нами. И я подумал, да, а в самолете-то сейчас намного безопасней.
0: Вот это очень знакомое чувство, потому что тоже у меня стало возникать, особенно по возвращении из командировок, такое облегчение, когда ты, во-первых, заходишь в аэропорт, уже как бы все заканчивается, потому что часто, ну, не самые приятные случаи, не самые приятные диалоги бывают во время командировок. И особенно в самолет, когда ты садишься в это привычное кресло привычного цвета, смотришь в окно и так далее. Да, особенно вот опять же из-за большого количества полетов этого статуса иногда меня повышали до бизнес-класса. Это было вообще очень приятно. Вообще супер спокойно, просто сидишь, тебе сразу там, не знаю, дали звонок или еще чего-то. Ты сидишь, отдыхаешь, все нормально. Действительно, вот в какой-то момент начались полеты на Дальний Восток, в том числе по работе. Но вот первый раз тоже это было очень интересно, именно обратно. Потому что когда ты летишь туда, ты летишь в ночь. Самолет поднимается на север, чтобы сократить путь. Когда он вылетает, ты видишь города, Ярославль, по-моему, Сыктывкар, ты пролетаешь, Ижевск, кажется, мимо пролетаешь. Во всяком случае, не очень далеко. И потом начинается, да, вот эта ледяная пустота с огоньками и огнями. Потом вообще там ничего нет. И в какой-то момент начинаются сибирские города. Вот если ты летишь обратно, ты можешь увидеть не только Уральский хребет, но и озеро Байкал. Еще вот у нас такая была мечта. Мы летели на Камчатку уже с женой просто, как туристы. Это была зима. Вот эти ледяные просторы. И в какой-то момент как бы внизу были вот эти мрачные горы, заснеженные плато Путорана. Вот хотелось туда попасть, но вот пока, наверное, можно сказать, не суждено. Ну, хотя бы увидели сверху. Была вот ясная погода, хоть и темно, очень было все хорошо видно, да, вот с этого огромного тяжелого самолета, который летает на Дальний Восток. Да, такая экскурсия — это очень ценная вещь. Мне всегда хочется закончить на оптимистичной ноте, но не сейчас. Почему-то хочется под конец поделиться, может быть, немножко тоскливыми, грустными воспоминаниями об аэропортах, вот из которых уходит жизнь. Да, про один я немножко рассказал. Это Шереметьево-Б, который с барского плеча отдали под только-только появляющиеся лоукостеры. Наверное, вы, многие из вас, помните такой сериал «Лангольеры», когда произошло некое событие, и несколько человек оказались в самолете, в котором пропали пассажиры, им удалось посадить самолет в каком-то аэропорту, и они обнаружили, что на земле никого нет, и они сидели в этом аэропорту пустом. И какие там, в общем, оказались существа, которые потом это все съели, это все пространство, но люди благополучно бежали на том же самолете и приземлились уже на нормальной земле. И, в общем, эту атмосферу я поймал. Иногда хочется же, да, поймать что-то такое из страшного сериала, из страшного фильма. Вот эту атмосферу я поймал в аэропорту Внуково. Я был достаточно тоже частым его гостем, потому что туда летала Победа. Я вот летал Победой у бабушки в Белгород. И надо сказать, что во Внуково был построен новый терминал, который был, кстати, тогда новее, чем Шереметьево-Д. То есть там было тоже приятно находиться. Он был прям современный такой, красивый. И рядом было старое здание аэропорта, в котором уже ничего, как бы, его явно собирались сносить. Оно не было, правда, огорожено никакими заборами или лесами, просто вот стояло. Стекла были пыльные такие, вот, ну, стоит и стоит. А вот в 2014 году, после Крыма, начала войны в Донбассе, в этом терминале стали высаживать наши рейсы из Белгорода. Видимо, из опасения, что, значит, какие-то люди что-то провезут на самолете, там поставили досмотр, там был досмотр на выходе. И вот ты, мало того, что перед входом в самолет проходил досмотр, ты еще и с выхода проходил. Ну, я там посмотрел табло, почему, видимо, его не обносили лесами, не прям готовились к сносу, потому что там высаживали пассажиров рейсов Кавказа, их тоже досматривали, видимо, как раз вот антитеррористическую угрозу или что-то такое. Но в остальном этот терминал был полностью пустой. Из него ничего не улетало, да, только прилетали вот очень ограниченное количество рейсов Победы. И там были магазины, в которых с 90-х годов какие-то остались вывески, кафе, это ничего не было снесено, это было все пусто, запыленные стекла, можно было побродить по этому пустому аэропорту, да, поймать вот эту грусть из этого сериала. Никто тебе не препятствовал, пожалуйста, ходи, да, смотри на вот этот осколок эпохи, да, которая давно ушла в прошлое, без людей, ты как бы один в нее попал, в это место. Немножко было жутковато. По-моему, в какой-то момент я там встретил даже кошку. Может, охранники ее привечали. Вносила жизнь вот в эту пустынную атмосферу давно забытых и пустых магазинов, кафе, касс, которые закрыты и так далее.
1: Уже с начала пандемии появилось такое чувство, будто бы мир стал не таким доступным вокруг. Уже появились какие-то, как сказать, явления, которые начали как будто бы разделять людей, страны по каким-то категориям, принципам. А мне кажется, аэропорты современные в России и даже самолеты, они одни из первых, кто ощутил последствия войны. И я думаю, что в будущем они еще сильнее будут ощущать последствия всего этого. И самое главное чувство, которое у меня сейчас возникло, то, что даже на небе появились границы.
0: В ковид один раз, когда прям совсем было все плохо, я тоже ездил в командировку, я столкнулся с пустым аэропортом Шереметьево, откуда почти ничего не летало, с почти пустым самолетом. Это было очень странно. Правда, это вот как бы казалось каким-то вот новым миром, да, что это такое происходит, неужели так будет всегда, такой был страх. Сейчас, я так понимаю, аэропорты российские, видимо, живут нормально, люди летают по России, летают в Турцию, но вот этот аэропорт Белгорода, в который я прилетал к бабушке, кстати, я должен был лететь, по-моему, то ли 8 марта 2022 года. Ну, как-то так, на пятилетие годовщины смерти деда. Да, вот я не смог попасть. Ну, и этот билет пропал. И я помню, постоянно мне Аэрофлот напоминал, что есть этот билет, и этот рейс отменен. Вы можете купить новый билет какой-то за эти деньги, что-то еще. У вас есть ваучер, но мне он, к сожалению, не понадобился. А аэропорт Белгорода уже скоро будет как 2 года. Суперсовременный, такой приветливый, стоит закрытым.
1: На этом наш разговор подходит к концу. Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, пишите по адресу podcast@sobakameduza.io. Мы обязательно все прочитаем. А голосовые сообщения отправляйте прямо в Telegram. Sobakameduza_podcasts.
0: Если вам нравится, что мы делаем, пишите отзывы, комментарии на платформе, на которой слушаете. В Ютубе пишите, колокольчики, лайки. Все, приветствуем. Ждем писем.
1: Спасибо вам большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
0: До свидания.

В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. А дом над морем ласково протянется, прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

я серый на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

0: будем вдвоем.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума на дне.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, подушка.

Запись уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский.
1: Наши мужчины лучше всего умеют делать три вещи. Критиковать, давать советы и навешивать чувство вины. Они в этом разнообразны, интересны, органичны, бесконечно талантливы.
0: Это самый первый монолог из спектакля Жени Беркович по пьесе Светланы Петричук «Финист. Ясный сокол». Навесить чувство вины на Беркович и Петричук у суда не получилось. Они не признались в том, чего они не совершали. Получилось только наказать, как и принято у наших мужчин. Неделю назад, 8 июля, судья 2-го Западного окружного военного суда Юрий Масин вынес приговор Жене Беркович и Светлане Петричук по делу об оправдании терроризма. Это вторая часть 205 статьи Уголовного кодекса. Этот приговор – по 6 лет колонии общего режима каждый. Осужденный за спектакль «Финист. Ясный сокол» режиссерка и драматург выйдет на свободу в мае 2029 года. Трудно дышать, душит ненависть. Слова закончились. Могу только плакать. Так пишут и говорят многие, узнавшие о приговоре. Совершенно естественное чувство. Вот только им нельзя поддаваться. Потому что в результате можно начать жалеть себя и забыть про тех, кто реально нуждается в помощи. Мы, то есть те, кто находится на свободе и безопасности, должны сохранить рациональность и готовность действовать. Потому что сделать можно многое. Писать Светлане Петричук и Жене Белковой.

0: очень много. Мне проще начать этот разговор с Женей Беркович, потому что мы работали вместе и хорошо знакомы. Мы познакомились 8 декабря 2011 года в Сахаровском центре на дискуссии «Художника власть, война или мир?». Это было невероятное во многих отношениях мероприятие и по составу, и по драматургии. Главными оппонентами на этой дискуссии были Надежда Толоконникова и Александр Шабуров из арт-группы «Синие носы». Дебаты шли очень горячо, но в самый разгар Толоконникова неожиданно заявила: «У нас больше нет времени на разговоры, нам нужно делать революцию». И она, ее соратница и соратники по Pussy Riot внезапно ушли. Ну, как мы помним, тогда ни Pussy Riot, никто другой революцию не сделал. Женя Беркович выступала на этой дискуссии, она была там вместе с другими студентами по школе-студии МХАТ. Вообще-то она петербурженка и сначала закончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства как театровед и театральный менеджер. А в 2008 году она поступила в школу-студию МХАТ на курс Кирилла Серебренникова в режиссерскую группу. Известность пришла к ней еще студентке, а после российской премьеры оперы Сергея Невского «Outland» в марте 2012 года на проекте «Платформа» Женя поставила эту оперу. И, что важно, это нестандартное произведение, это опера на тексты детей с аутическим расстройством. И это важно не только как стартовый пункт ее режиссерской карьеры, но и всей ее деятельности, потому что Женя Беркович, что в творчестве, что в жизни, очень много занимается теми, у кого меньше возможностей, кто нуждается в особенной поддержке. Например, в проекте «Театр Док», «Театр плюс общество» она работала в Можайской колонии для мальчиков, делала проекты с воспитанниками детских домов. Ну, а кроме того, как режиссерка и автор либретто, она работала в Гоголь-центре, Большом театре, ТЮЗе, Александринке, Пермском театре-театре, Красноярском ТЮЗе и очень многих других театров. В 2018-м она создала независимый театр «Дочери Сосо», а еще были стихи, переводы, преподавания. А еще Беркович очень талантливая актриса. Я очень рад, что мы с ней вместе работали в течение 2 лет, когда она играла в спектакле «Второй акт внуки».
1: Моя бабушка никогда не жила в свое удовольствие. Не может человек жить в свое удовольствие, когда он жертвует всем ради своей великой идеи. А она жертвовала. Она ради вот этой прекрасной жизни, которую они строили, причем не для себя строили, для других. Вот чтобы эта прекрасная жизнь когда-нибудь состоялась, она была готова жертвовать абсолютно всем.
0: Светлана Петричук довольно поздно появилась в российском театре, но это потому, что она занималась другими, хотя исходными, делами. Ворошенко Бишкека, который тогда назывался Фрунзе, Петричук много работала на телевидении и в кино, в Казахстане и в России. К театру она шла постепенно. Она закончила высшую школу сценических искусств Константина Райкина в мастерской Камы Гинкаса и потом училась в мастерской Михаила Угара в театре «Док». Про драматурга Петричук мы все узнали в 2018 году, когда на Любимовке была прочитана ее пьеса «Вторник. Короткий день». И после этого за очень короткое время Светлана стала победителем, лауреатом многих драматических, драматургических конкурсов и фестивалей. За «Финиста», как мы все знаем, она получила «Золотую маску», но мне кажется очень важным сказать, что до «Финиста» и «Ясного сокола» разговор о судьбе женщин, российских женщин, о трудностях их жизненных выборов начался в пьесе «Туареги». Более того, мне кажется, что «Туареги» — это своего рода, как бы мы воспринимали это из сегодняшнего дня, приквел «Финиста». Вот фрагмент читки «Туарегов» постановки Юрия Шахватова.
2: Ты что, музыку выключили?
3: Валя подскакивает, подтягивает тагельмус свой снова. Алида так свое не стояла.
2: Танцевать будем.
3: Валя музыку не включила, так прям танцевать начала.
2: Все еще успеем. Теперь новое время же. За кого захочу, с кого выйду. Да, девочки? Захочу, за шею выйду. Мое дело. Теперь никто не указ.
3: Валя танцует с остервенением. Женя стоял и тоже танцевать пошел. Танцует без музыки. И Лид с тетей Леной тоже. Танцует. Со стороны странновато выглядит. Музыки-то нет. Валя рыдает и танцует. Тетя Лена тоже рыдает о чем-то своем. Жену танцует, потому что их побаивается. Свой танец танцует, киргизский. А Лида просто за компанию. Идет время, ночь уже глубокая, они танцуют. И вдруг Метлипов заходит.

0: видит женуса, и трех баб покрывал. Они в танцы сбились, уже и нет. Совсем-то гельмусты получились. Достал мобильные фото, все увидели, остановились.
1: Че это у вас тут за радикальные ячейки? Вот это скорость. Женус, времени всего ничего прошло, а все бабы уже в покрывалах.
0: И фото бьется. Женщины на него надвигаются угрожающе. У Метлякова в руках большой пакет.
1: Спокойно, спокойно, шахидки. Я с миром пришел. Один, видите же.
2: А он что, забоялся?
1: Тебя как там, Лид? Лида, пошли поговорим.
2: Так говори.
1: Ну, выйдут пусть. Мы с тобой сами. Как старшие.
0: Лида думает. Все молчат.
3: Тетя Лена, Валя, там в кабинете посидите, пожалуйста. Жень, и ты тоже.
4: Это я с собой заберу. На всякий случай.
0: Валя забирает ружье, все выходят. Метляков достает из пакета бутылку шампанского, ставит на стол.
1: Видишь, я с подношениями. Хотя бы, оказывается, исламистский теперь. Вам нельзя же, да?
0: Лида молчит.
1: Да ладно. Шучу, шучу.
0: Метляков открывает бутылку.
3: Я не буду.
1: Да? А кому я дрянь сладкий взял тогда?
0: Пьет сам, тем не менее.
1: Слушай, я мог бы, конечно, полицию там, то все. Но мне тоже как-то буча, да? Не на руку. Меня же в следующем месяце должны в Крым назначить. У меня там однокурсник в администрации. Дорабатываю и все. Фу, дрянь, конечно. Как вы это пьете? Очень в Крым хочу, да? И теплее, и теплее, и поживее как-то. Заебался я, Лид, в этой средней полосе. Ну вот что ты? А там и море, и пансионат можно открыть, частного типа. А я в отпуск ездил, уже и землю присмотрел даже. Там рыбалка, недалеко, форель. Строительную компанию небольшую там оформили на кореша одного. Сейчас же много наших туда поехало. Ну вот, коттеджи строят, все такое, персонал набираем.
3: Давай же ближе к делу.
1: Ну, мы с тобой так договоримся. Мне главное досидеть тут спокойно, без всяких этих. А то слушок-то уже пошел. Тут же все родственники, да? Кому-то уже кому-то позвонили, кутку все знать будут. Но я-то по доброте своих душевных заявлений на вас писать не буду про магазин. Ну, скажем, замыкание. С участком тоже договорюсь. А вы прямо сейчас давайте расходитесь спокойно, сидите дома, как мышки. Идет?
3: Как мышки.
1: Ну, тихончик так, да? Без происшествий. И внимание к себе не привлекаете. Я потом уеду, и делайте уже тут, что хотите.
5: «Туареги» и еще шесть пьес Светланы Петричук вышли в издательстве «Freedom Letters». Так что почитать тексты очень просто. Эту книгу можно купить. Ссылка в описании этого эпизода. Но завершая этот эпизод, я все же хочу процитировать тот ее текст, который будет с нами особенно долго. Это последнее слово Светланы Петричук на суде.
6: Одна из первых фраз, которую на первом заседании сказал мне мой защитник, что мы с Беркович находимся в том же аквариуме, где слушала свой приговор Краулова. Он точно знает, он был и ее защитником тоже. Мой мастер по драматургии, конечно, учил, что нужно максимально хорошо изучить своего персонажа, но я как-то не рассчитывала, что познакомлюсь с ним настолько близко. Весь этот год я чувствую себя жертвой величайшего абсурда, который когда-либо встречала и в жизни, и в искусстве. А еще я чувствую себя оскорбленной. Ведь 6 лет назад, когда я писала пьесу, я была уверена, что делаю нечто максимально одобряемое органами правопорядка. Помогаю предотвратить преступления, доступными мне, как писателю, средствами. Я пыталась исследовать мотивы правонарушения, точно так же, как делали десятки других писателей до меня. Я написала, что такие женщины существуют, и вы, уважаемый суд, знаете это как никто. Мы выслушали больше 20 свидетелей, которые подтвердили, что никакого оправдания терроризма в пьесе нет. Но вообще-то речь идет о тексте на русском языке, без сложной лексики и без спецтерминов. Чтобы определить, топит автор за ИГИЛ или нет, вообще не нужно быть ни кандидатом искусствоведения, ни экспертом-лингвистом. Достаточно говорить на русском и закончить среднюю школу. Неосведомленными о том, что в тексте есть оправдание терроризма, по мнению обвинения, оказались за 6 лет пара сотен профессионалов в области театра, Минкульт, СТД и ФСИН, тысячи зрителей, многие сотни людей, которые за 14 месяцев написали нам письма в СИЗО. Ну да, и пару ученых-лингвистов, один из которых пишет книги по методикам лингвистической судебной экспертизы. А обвинение знает лучше. Пошел 15-й месяц, как мы в СИЗО. И самое время, чтобы абсурд отступил. Чтобы мы с Беркович наконец занялись тем, что действительно имеет смысл. Работали, заботились о близких, обнимали любимых и восстанавливали здоровье. Пусть здравый смысл наконец победит.
5: С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Последнее слово Светланы Петровичук читала Полина Филиппова. Встретимся через неделю.

0: В эфире радио Сахаров. Радио о стране.
1: Или тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду, или можешь, например, инвестировать в Кабачай.
2: А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
3: Всем привет, это подкаст «Кава, чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы собираемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня такой у нас выпуск, пропитанный, с одной стороны, всякими дружескими переплетениями, связями, ностальгиями. Я вот сейчас, когда мы собирались только к созвону, ехал в такси и переслушивал наш выпуск. Это был один из первых выпусков «Кава, чай». Он называется «Когда Путина не станет». Гостем этого выпуска был Илья Красильщик, некий популярный российский медиа-менеджер. Мы с ним обсуждали, правда ли мы провалились как нация, и что нам дальше делать, и зачем он написал колонку в «Нью-Йорк Таймс», и вообще, что будет. Если не ошибаюсь, это была какая-то середина, наверное, марта 2022 года. Например, обсуждали мы, что через несколько недель может быть закрыт, заблочен Ютуб в России, чего не произошло. Ну и вообще всякие такие интересные, значит, эмоциональные штуки. Но сегодня это арка персонажа продолжается камбэком Ильи Красильщика в подкасте «Кава, чай» по поводу того, что его проект, который называется «Служба поддержки», и который я лично читал в разных медиа, в Телеграме, в Инстаграме, и даже скачал приложение, надо сказать, внезапно закрылся. И более того, это был, что важно, русско-украинский проект, как и наш подкаст «Кава, чай». И уж если совсем забегать далеко вперед, Анна Филимонова работала в этом проекте, о чем она долгое время не рассказывала, но когда служба поддержки закрылась, сообщила об этом публично, поэтому мы теперь тоже не будем стесняться. Поэтому у нас сегодня такой открытый сеанс групповой психотерапии с участниками команды службы поддержки.
2: Ведь это то, чего не хватает людям. Как другие переживают в эфире.
1: А в гостях у нас, как вы могли уже догадаться, Илья Красильщик, сооснователь подкаста, который называется разными названиями, с Александром Поливановым, сооснователь «Медузы», звезда Яндекс.Лавки и сооснователь службы поддержки. Илья, привет.
2: Здорово.
1: А также несостоявшийся бас-гитарист группы «Пони», о чем он тоже рассказывал в одном из подкастов. Должен упомянуть об этом факте.
2: Было так.

0: вот, давайте забежим назад немножко. И я спрошу сначала Илью, чтобы люди наши, которые, наши слушатели, которые, может быть, не читали службу поддержки или не так в курсе, что это за проект такой и почему ты решил его запустить? И, может быть, потом мы можем аккуратно начать переходить к тому, что пошло не так.
1: Ну, это такой проект, который Аня Филимонова делала.
0: Допустим. То есть ты на нее перекладываешь всю ответственность.
1: Да, вот пусть Аня говорит. Пришел гость, называется, работали вместе 2 года. И ты такой, ну, расскажи, что это такое делал.
2: Я не согласна. Первый вопрос такой, что должен ты ответить.
1: Хорошо.
2: Потому что там про изначальную задумку. Вот так у нас и было все в организации.
0: Ну да, идея-то все-таки была твоя, да.
1: Идея была моя, действительно.
0: Насколько я помню, что идея службы поддержки появилась раньше, чем там Аня Филимонова начала работать, если я ничего не путаю.
1: Да, не сильно раньше, но раньше, действительно. Идея была такая. Это происходило примерно в те даты, когда я появился в вашем подкасте. То есть буквально тогда это все и придумывалось. Идея была... Блин, ну, как бы вообще-то сложно сказать, какая была идея ровно в тот самый момент, но через несколько недель она оформилась. Она оформилась вот что. Что мы будем рассказывать про то, что происходит в Украине, что у нас должна быть команда людей, которые работают. Тогда мы думали, что у нас будет объединенная команда редакционная из России, Украины и Беларуси. Вот. И мы думали, что из Беларуси-то мы наберем людей, а из Украины, ну, это если очень сильно повезет. Но, скорее всего, не получится. И мы будем рассказывать про то, что происходит в этих странах. Все это будет завязано, на, собственно, на агрессивную российскую политику, если мягко сказать, а на самом деле просто на вторжение и на полномасштабную войну, которую Россия развязала. А также, поскольку ну, невозможно просто на это смотреть и про это говорить, то мы должны еще и помогать. И для этого мы сделаем чаты поддержки, в которых нам будут писать люди, и наша работа быть такой диспетчерской. То есть нам пишут, мы находим для этого подходящую волонтерскую организацию, которую мы можем передать человека дальше, мы с ней работаем, и она проверенная. Тем более, что эти волонтерские организации тогда появлялись как грибы.
2: Мне кажется, еще важно сказать, что это правда было время, когда было просто миллион миллиардов инициатив, которые вывозили людей с оккупированных территорий, которые возили гуманитарку. То есть там было прямо много-много всего, и как будто бы на тот момент это работало, это был такой, не знаю, marketplace для вот этих всех волонтерских организаций. Но мне кажется, что, забегая вперед, хочется сказать, что мы не учли, вообще во всей нашей работе, мы не учли тот момент, что война все время менялась. И под это нужно было как-то тоже нам все время меняться. А у нас это как-то не было заложено. И то, что, типа, хорошо было придумано под начало войны, прошло уже, там, допустим, 4 месяца, да, и все было устроено совершенно по-другому.
1: Ну да, душа горела, надо было делать, и при этом времени на то, чтобы отдать себе отчет в том, что происходит что-то, что ты никогда не видел, и что это все может очень быстро меняться, не было. Поэтому в тот момент казалось, что если запустить вот такую диспетчерскую, учитывая, что вот эти организации, они открывались же везде, они российские открывались, украинские открывались, в Беларуси уже все было настроено к этому моменту, они всегда люди опытные, и казалось, что вот это все будет так жить, и к этому нужно некоторое какое-то приложение важное в виде как бы удобного сервиса, где тебе не нужно искать, в какую из 150 или 300 организаций тебе надо идти. Потом-то выяснилось, что момент начала войны отличается от момента, не знаю, осени, а осень от зимы, а зима от весны и так далее. То, что это все время менялось, и какие-то долго проекцию, это все как бы смотреть вдаль не получалось. Будущее было абсолютно неизвестным, а мы думали, что вот сейчас запустим это, и это будет нужно людям. Но anyway, там случились еще такие штуки, что, во-первых, мы действительно не смогли найти белорусских редакторов, все отказались. И главной нашей удачей было то, что внезапно согласилась Аня Филимонова.
2: Благодаря подкасту «Кавачай», кстати.
1: Благодаря подкасту «Кавачай».
2: Я была найдена.
1: Найдена.
0: Сханчена.
1: Вот. Ну, а дальше уже как в тумане.
0: Да, но я даже, на самом деле, помню, что ты же свой личный Инстаграм, в котором ты... Вот мы в прошлом как раз подкасте, когда ты приходил, мы обсуждали много, что ты после всей, значит, работы там в Москве, в Яндексе, снова вернулся внезапно в журналистику, потому что в такой, как бы, мягко говоря, кризисной ситуации ты просто не можешь ничего другого делать, кроме как заниматься, собственно, журналистикой, медиа и так далее. Ты начал просто в личном аккаунте делать очень много постов про Украину, выкладывать видео, выкладывать фото. Вы начали с Сашей Поливановым созваниваться регулярно и делать стримы с людьми из Украины. И с этого как будто, да, и началось все, насколько я понимаю, потому что, и, собственно, после этого твой Инстаграм стал уже Инстаграмом службы поддержки в какой-то момент.
1: Не, ну там было так. Мы начали делать службу поддержки. Параллельно у меня был Инстаграм, в котором работали волонтеры без денег, за что меня хуесосили в Твиттере и говорили, что они, чем они там занимаются. Наверное, это персональные массажистки, красильщики, он строит на них личный бренд. И это все происходило, и параллельно придумывалось, как запускать службу поддержки. И в какой-то момент стало очевидно, это не имело никакого отношения к массажу, но было было просто понять, что очень сложно запустить проект медийный про войну, когда у меня есть мой Инстаграм про войну, в котором работают люди и делают материалы про войну. И это надо как-то объединять, иначе никак не складывалось.
0: Некоторый конфликт интересов получается, да.
1: Поэтому социальные сети пришлось отдать, да.
0: Когда вы все это запустили, тут, наверное, может быть, это кросс-вопрос и Кани тоже. Почему, Аня, ты тогда не хотела рассказывать о том, что ты работаешь в службе поддержки, и как на этот проект реагировали прежде всего украинцы, ну и, может быть, какие-то другие люди из наших, так сказать, соседних друг с другом стран?
2: Я до этого не работала с Ильей, Сашей, Вованом и другими ребятами из команды, которых я до сих пор не могу назвать. Поэтому я не очень понимала, что получится. То есть было сложно очень под это дело все закоммититься, потому что вдруг мы бы не сработались, а вдруг мы бы не сошлись по каким-то ключевым ценностям, а вдруг мы бы не сошлись по формулировкам, понимаешь? То есть это было типа просто тупо, довольно страшно ставить под это свое имя. И, ну, как бы тогда был какой-то мега острый момент в смысле того, чтобы там, типа, россияне работают с украинцами. Мне кажется, что сейчас, типа, ну, это подспало, что ли, вот эта волна. Вот, все как-то немножко... Ну, хотя, может быть, это моя какая-то гипотеза. А почему под занавес службы поддержки для меня стало там совершенно легко говорить о том, что я там работала, потому что, с моей точки зрения, в службе поддержки не вышло ничего, чтобы работало во вред Украине. И там не было, мне кажется, ни одной какой-то некорректной, неправильной формулировки с моей точки зрения. В этой точке мне абсолютно не стыдно. То есть я хочу говорить о том, что это проект, которым я занималась 2 года, и я им горжусь. Я думаю, что нужно было, конечно, еще где-то в середине, может быть, год назад уже нужно было это делать, но мне было страшно.
0: Илюха, ты когда вот ездил на какие-то, не знаю, встречи с какими-то уважаемыми людьми, которые там давали тебе гранты, финансирование, не знаю, что, вели какие-то переговоры про совместные проекты, как люди реагировали на русско-украинский проект?
1: Да не отлично реагировали.
2: Я ездила один раз с Ильей.
1: Да, кто-то не реагировал никак, кто-то реагировал хорошо, как еще?
0: Почему я спрашиваю? Вот мы, например, у нас с нашим общим другом Сашей Поливановым и Саней Филимоновой есть такой чат, он называется Oslo Situation.
1: Да.
0: Это, значит, чат, посвященный тому, как мы ездили на конференцию в Осло, мы с Аней ездили как бы от лица Ковача.
1: Ситуэйшн заключался, кажется, проблема была не в донорах, короче говоря.
0: Ситуэйшн заключался в том, что мы вместе оказались в Осло, но Саша там представлял службу поддержки, а Аня там представляла Ковача вместе со мной, поскольку она тогда не палилась, что она работает в службе поддержки. Но я к чему про это говорю, что мы когда на этой конференции выступали, а это была конференция, посвященная как раз русско-украинским проектам, ну как точнее проектам, в которых работают и россияне, и украинцы. Например, русская служба BBC, где подкаст ведут одновременно и гражданин России, и гражданин Украины. Подкаст Ковача, служба поддержки и так далее. Ну, служба поддержки просто позиционировалась как место, где точно работают украинцы, просто мы не говорим, кто. И реакция, конечно, публики, которая собралась, приехала на эту конференцию, в частности, конечно, прежде всего, людей из Украины, была очень такая микс. То есть мы выдерживали довольно такие неприятненькие вопросы, такие с подъебом, как бы,
1: да.
0: Типа, а вот, ну, все время с таким немножко с... Что объяснимо довольно, потому что понятно, что люди, как бы, у людей боль, накопившаяся от вот этих событий ужасных, происходящих в Украине, не каждый день. Но, тем не менее, было понятно, что открыто запускать такой сплит-проект российско-украинский довольно сложно. Ну, на самом деле. И на Ковача же тоже люди по-разному реагировали. Некоторые спикеры из Украины отказывались приходить, например.
1: Дело в том, что ты просто спросил специально про доноров. Мир доноров устроен таким образом, что эти потоки как раз разведены. Да, если ты общаешься с донорами, все люди, которые встречаются, они общаются в рамках всяких направлений поддержки российского гражданского общества. Это не соприкасается с программами украинскими, что для нас на самом деле было скорее проблемой, чем плюсом, да, потому что, ну, так бы мы поговорили, а тут у нас получалось, что мы вроде как и российский проект, но про Украину. А про Украину, но ручня. Да, и то есть мы как бы немножечко между всем оказывались. И для проекта, где работает много людей, это было проблемой. Но в остальном эти как бы соприкосновения случались в какие-то немножко другие моменты, когда, не знаю, мы думали много раз, например, собрать себе борд, да, совет директоров на случай, если в медиа надо, так и медиа свойственная ситуация, когда внутри возникают какие-то проблемы, и они не могут разрешить их внутри, и для этого нужен борд.
0: Вот это да. Никогда не сталкивался с такими ситуациями, вообще никогда. Такого не было.
1: Ну, бывает такое, знаешь, случается. А особенно такое обычно случается осенью в Риге.
0: Да-да-да. Ну, я слышал, ну, только от друзей слышал, вообще сам никогда такого не видел вблизи.
2: Я рада, ребята, что мы пришли к этому.
1: Не, а я про другую ситуацию совершенно говорю, если что. Я, что ты думаешь? Я абсолютно не уверен. Когда дождь идет, знаете, вот это.
0: Снегодождь в Риге такой, да, такой знаменитый.
1: Короче, мы хотели делать борт, и дальше начинаешь общаться с людьми. С россиянами общаешься, все, дорогу, да, общаешься с украинцами. И ты все время получаешь ответ. Типа, ребят, вы делаете классную штуку, все следим, все здорово. Если что, какую-нибудь помощь нужна будет всегда, но только не публично.
0: Угу.
1: Ты начинаешь, вот делаем мы, не знаю, благотворительность, и делаем мы... начинаем общаться с благотворительной организацией в Украине, ну, такое тоже сейчас легче стало, но такое тоже часто бывало. То есть, как бы вот эта непубличность, она нас все время сопровождала, но я не могу сказать, ну, вот, в принципе, на самом деле, случаев, когда мы попадали в конфликтные ситуации, было настолько мало. Ну, Аня виднее, Аня больше следит за тем, что происходит в украинском, там, Фейсбуке и Твиттере. Ну, в принципе, по Твиттеру судить я не стал бы. В принципе, мне кажется, мы никогда не были предметом каких-то серьезных конфликтов.
2: Это правда.
1: Меня эта анонимность, конечно, страшно бесила, потому что я вообще не люблю секретов и люблю, когда про все можно рассказывать. А тут у нас половина команды российская анонимна, потому что, чтобы от российского государства не пролетело, а украинская команда анонимна, чтобы от украинского общества не пролетело. Я сейчас совершенно без осуждения кого-то говорю, мне совершенно не про то, чтобы судить, просто действительно была такая ситуация, когда все по разным причинам скрывают, ну, не все, почти все скрывают, кто они такие. Что иногда приводило, конечно, к нелепым ситуациям, когда, например, Аня Филимонова делает... Мы попросили Аню Филимонову провести экскурсию по Одессе, и Аня Филимонова ходит по Одессе как приглашенный автор.
0: Ну, как ведущий подкаст Ковача, я только приветствую такой...
1: Да, я понимаю. Ну, в общем, короче говоря, бывали странные ситуации, но внутри это было исключительно удовольствие, на самом деле. Особенно вот эти два года, когда мир оказался не тем, чем казался, хотя можно было и так заподозрить. Как бы мы оказались в новом мире, и вот это общение, ну, я за себя буду говорить, общение с людьми, которые живут в Украине, выросли в Украине, сейчас находятся в Украине, и ты получаешь информацию про то, что происходит, и объяснение того, что происходит, не из новостей, которые не очень объясняют, да, а от людей, которые тебе рассказывают, как все устроено, это ужасно интересно, потому что каждый раз, когда мы что-нибудь придумывали в начале, какой-нибудь большой проект, и ты придумывали, кажется, все так хорошо придумали, все так здорово и так все правильно, потом начинаешь задавать вопросы, и выясняется, что все вот предположения, как ты думал, как надо там не стараться, выстраивать рассказ, что происходит, как люди думают, где тут больные точки, все на самом деле понимал неправильно. Поэтому мы завели в Slack'е канал «Контекст», где обсуждали разные. Когда ты хочешь что-то сделать, ты спрашиваешь, а вот как будет воспринято, если сделаете вот так?
0: Угу.
1: На основе этого можно издать небольшой карманный справочник.
0: Это наша любимая рубрика. Какие заблуждения существуют у россиян относительно Украины и наоборот?
1: Надо сказать, что обратную сторону заблуждений не меньше.
0: Ну да, да-да-да.
2: Я недавно видела, короче, кажется, Сергей Жадан запостил скриншот приглашения себя на какой-то, наверное, на какой-то российский YouTube. Может быть, на живой гвоздь.
1: Так.
2: Приглашение было такое, там, типа, здравствуйте, там, Сергей, ла-ла-ла, значит, ждем вас в эфире в 15:00 по... МСК.
1: Ой-ой-ой.
2: И вот, ну, как бы вот в службе поддержки такого не было. Сразу хочу сказать.
1: Ну, тут как бы, тут можно было бы догадаться, да, но в принципе, действительно, вот эти красные флажки, они вылезают совершенно в каких-то местах, где ты даже не можешь себе предположить.
0: Да, ну, у нас это в целом, конечно, мы вот тоже как-то, ну, вроде мы с Аней как-то в этом смысле как-то научились подстраиваться под эти всякие обстоятельства и друг друга, и часовые пояса, хотя это, конечно, иногда взрывает мне тоже голову. И формулировки тоже, конечно, тоже научились подбирать. Ну, а скажи, хорошо, значит, попробуй зайти на опасную территорию, так сказать.
1: А так-то было все безопасно. Ну, давай.
0: Ну, нет, у нас сегодня, конечно, вообще такой замечательный выпуск для тех, кому вообще интересны судьбы российских медиа в изгнании, там, всякой независимой журналистики.
1: Сейчас мы потеряли последних слушателей. А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
0: Я хотел бы передать отдельный привет нашему постоянному слушателю Михаилу в Кузьминке. Короче...
1: О, господи, Михаил нас слушает?
0: Ну, конечно. Я люблю нашего слушателя Михаила все равно, несмотря ни на что. Несмотря на конструктивную критику с его стороны. Короче, я к чему все это вел? Для меня со стороны служба поддержки выглядела как довольно такой респектабельный, успешный проект, у которого все классно. У них классный Инстаграм, я много раз репостил сторис, рилсы и так далее. Прикольный вроде телеграм-канал, какие-то карточки, какие-то пояснения, какие-то штуки, прикольный ТикТок и всякое такое. И вдруг оказывается, что у вас заканчиваются деньги сначала. Ну, были такие посты, да, по поводу того, что мы не знаем, сможем ли мы работать дальше или нет. И потом служба поддержки закрывается. Самый грустный момент.
1: Ну, там год прошел между двумя этими постами, ну да.
0: Как все к этому пришло и почему?
1: Объясняю. Значит, ответ номер один заключается в том, что изначально вообще идея была строить большое. Да, когда ты делаешь проект, который должен быть там диспетчерской для всех волонтерских проектов в нескольких странах, это большой проект. Когда ты хочешь, чтобы люди узнавали об этой диспетчерской через медиа, ты строишь большое медиа. Это была идея. Дальше случилось две вещи, которые я считаю, собственно, своими непосредственными ошибками. Вещь первая была то, что... То есть это была такая очень рискованная ставка, в том смысле, что придумался большой проект в марте 22-го года. Да, ну то есть, с одной стороны, респект, это я сам себе говорю, за придумывание в марте, значит, 22-го большого проекта. С другой стороны, ну, конечно, в принципе, риск немножечко неоправданный, в том смысле, что... Ну вообще, ну в смысле, проект в том виде, в котором... которым он был изначально задуман, не потребовался, да, то есть Инстаграм же был переходной некоторой платформы. Идея была, что мы сделаем собственную медийную платформу, там будет приложение, это будет сервисно-медийное приложение, в котором всем этим люди будут пользоваться. О чудо, через год выяснилось, что люди не будут скачивать приложение, которое специально про войну, потому что ну, мазохистов не очень много. Ни в коем случае не хочу обидеть всех тех тысяч людей, которые скачали это приложение.
0: Например, меня.
1: Да, я тебя люблю. Да. Вот, но просто это как бы очень специальное как бы потребление, да, сложно представить много людей, которые будут каждый день открывать приложение, чтобы узнать, чтобы как бы жить в мире войны, да, и таких людей становится все меньше, меньше, меньше. А сделать такое дорого.
0: Ну, приложение «Медузы» же кто-то скачивает при этом.
1: Да, ну, приложение «Медузы», оно не про... Если приложение «Медузы» будет про войну в Украине, это одно. Приложение «Медузы» — это главный способ узнавать независимые новости, что происходит. И ты его открываешь, чтобы узнать вообще, что происходит. Вот, не говоря о том, что как бы, конечно, сейчас я уверен, что люди медленно отписываются.
0: Ну, я, кстати, не открываю. Я читаю в Телеграме новости.
1: Ну, хорошо, в Телеграме. У нас, наверное, неспроста все время были проблемы в Телеграме у службы поддержки. Короче, проект был придуман в таком виде, в котором он оказался не нужен. Это первая вещь. Вторая вещь, которая является непосредственно тоже моей ошибкой, что мы изначально собирали деньги частные и собрали их довольно много. Мы собирали деньги у доноров. И мы собирали эти деньги под этот большой проект. Если большой проект, у тебя большие бюджеты. Но собирать надо под большое, а тратить надо под маленькое, скажем так. Да? То есть мы слишком быстро стали реально большими по расходам, не став большими по аудитории. У этого были как бы разные объяснения. Они в данном случае совершенно не важны. Важно то, что как бы был очень большой замах, который не оправдался. Когда он не оправдался, можно было как бы дернуться пораньше, но поскольку, не знаю, я весь был полуши занят приложением, то есть как бы одна ошибка наложилась на другую ошибку. И мы как бы пришли к этому, к этой ситуации, и год из нее пытались выкарабкаться. Было это супер болезненно, потому что мы все время увольняли людей. Ну, так просто сложно жить. Ну и вообще как бы год был непростой для всех, да. То есть не то, чтобы вокруг происходило что-то, из чего можно было сделать какое-то большое издание, да. Война стала мрачной и бесперспективной. Люди от этого чудовищно устали, а у нас проект, который посвящен только этой войне, больше ничему.
0: Ну, еще, видимо, как раз вот то, что ты говоришь, что люди чудовищно устали, это же, ну, не только, даже по медиа можно заметить, да, что там у независимых медиа довольно сложная сейчас ситуация, потому что, опять же, да, стало, конечно, сложнее там получать финансирование под какие-то проекты и так далее, но и просто по частным каким-то волонтерским инициативам, потому что все мои друзья из разных там волонтерских организаций говорят, что, конечно, и у людей деньги начинают заканчиваться на самом деле, и эмоции немножко как бы притупляются, да, или что-то такое, но ты привыкаешь к какому-то состоянию какого-то постоянного пиздеца. Ну, если в первые там месяцы войны, да, все всегда много давали денег на разные инициативы благотворительный, то сейчас это как бы уже типа, ну, у людей больше такая эмоция, что, ну, окей, я уже так много надавал на всякую благотворительность, мне теперь нужно еще себе купить еды, короче, и понять там, что, как мои дети будут жить в ближайшие несколько лет. Наверное, тоже с этим это как-то одно с другим завязано.
1: Давай уж тут добавлю несколько вещей. Во-первых, правда, я уверен, что если бы некоторое количество моих, как бы, фундаментальных ошибок, именно фундаментальных, то, с одной стороны, СП бы сейчас жило, и оно бы не закрылось, и жило бы гораздо более стабильно. С другой стороны, жило бы либо СП радостно, ну, радостно не в смысле, чтобы мы радовались новостям, а в смысле, чтобы это была какая-то жизнь с развитием. Я уверен, что все равно нет, да, потому что то, что ты сказал, да, очень, очень сложно сейчас. Вопрос денег важный, но он во многом второстепенный, да. Почему мало денег? Потому что, то, что люди пошли дальше. Люди в мире, в принципе, пошли дальше, жизнь продолжается. То, что лучше не стало в Украине и в России, а стало гораздо хуже, жизнь все равно пошла вперед. Заинтересовать людей этим очень сложно, которых не бомбят. Ну и все, фокус внимания переместился. Это как бы одна вещь. Другая вещь заключается в том, что вообще-то ну, мы в некотором роде закрылись, но не закрылись, потому что еще одна штука, которую мы запустили, собственно, в прошлом году, примерно тогда же, когда мы поняли, что у нас нет денег на то, что мы придумали изначально, да, потому что мы на самом деле много менялись, мы начали собирать деньги в Украину. В прошлом году мы так собрали, ну там в основном мы собрали, когда было затопление Каховской ГЭС, 250 тысяч евро, и суммарно по году 300 тысяч евро. А в этом году мы запустили «Давайте» проект вместе с «Дождем» и «Медузой» и собираем деньги в Украину. И уже собрали 200 тысяч, а к концу года за 500 000 выйдем. Ну, так точно, скорее всего, хорошо выйдем за 500 000. И эта штука продолжает существовать и будет существовать. В этом смысле, как бы, деньги собираются, отправляются, и слава богу. И последняя, третья вещь, которую я хотел сказать, что вначале был шок. Я, опять же, буду говорить за себя. Я был в полном шоке. Мир просто перевернулся. Оказалось не тем, чем кажется. И как-то каждую неделю открывались какие-то новые бездны. Сначала ты думаешь, что как бы за 3 дня до вторжения думаешь, что типа, ну, конечно, не будет никакого вторжения, что за безумие. Потом оказывается, что можно бомбить города. Потом оказывается, что возможно расстреливать мирных жителей. Потом оказывается, что возможно Буча. И вот каждую неделю приносит тебе какую-то новую вещь, которую ты раньше думал, что просто невозможно. Угу. Этот мир постепенно как бы мы описывали. Сначала в моем инстаграме, потом в инстаграме службы поддержки. Это вызывало у людей... То есть, как бы, вообще-то, я очень помню свою изначальную мысль, в смысле, буду описывать все как есть, вообще не прикрывая ничего, да. Страшные фотографии будут страшные фотографии, жуткие свидетельства будут жуткие свидетельства. Здесь будет просто полная жесть. Потому что вот такой вот мир, в котором мы оказались.
2: Я думаю, что у службы поддержки у нее вначале просто была вот очень понятная функция, там, условно, знаешь, когда напишут в интернете какой-то виральный пост и говорят «распространите». Угу. Да, и вот и там была вот эта вот происходит ад «распространите». И первый год я очень хорошо помню, как мы вообще мы жили как бы на этом вайбе, как редакция. Мы это супер быстро умели отрабатывать, мы супер быстро искали фотографии, искали этих героев. Во второй год мы вошли, в общем, как бы на том же вайбе, что вот как бы нужно делать это же. И вдруг оказалось, что люди больше не хотят это распространять. Более того, я не хочу винить сейчас людей, потому что, конечно, нам нужно было в этот момент остановиться и подумать, что мы сейчас можем, как мы можем себя перепридумать так, чтобы все равно продолжать распространять правду о войне. И мы этого тоже не сделали. Я думаю, что это какая-то определенная редакционная ошибка в этом смысле тоже была, что мы не освоили какие-то новые форматы. Но в целом люди стали меньше репостить войну. И я вот просто с ужасом скажу, что вот недавно был Харьков, да, на днях, разбомбили эпицентр. Я уже мало вижу у себя в украинской ленте этого. Понимаешь? Угу. Не то, что в какой-то другой.
1: Случилась страшная вещь. Это называется нормализация, на самом деле случилось принятие.
2: Да.
1: То есть вот это теперь мир, в котором мы живем. Функция «распространите», специальная функция «распространите» в таком виде не нужна. Это не только «распространите», то есть это «посмотрите, это возможно». Мы все знаем, что это возможно. Мы знаем, что возможно хуже, чем то, что происходит сейчас в Харькове. Да? В Харькове происходит ужас. В списке ужасов, которые мы видели последние 2 года, это занимает 47-е место условно. Да? Ну, понимаете, условно это цифра. Потому что мы видели такое, и мы знаем, что наши соотечественники способны на такое, что как бы это не меняет картину мира. И ты не можешь, ну, то есть, и ты можешь это делать, и это важная работа, но уровень ее важности, сиюминутной, да, важности, сегодняшней важности, уже совершенно не такой. И к этому надо было как-то адаптироваться. Не знаю как, на самом деле, за несколько, наверное, за месяц до того, как мы поняли, что мы закрываемся, начали говорить о том, как нам к этому адаптироваться.
2: Очень поздно.
1: Наверное, надо было говорить год назад про это. Да. Понимаешь, если ты, не знаю, если ты какое-нибудь издание, которое пишет в том числе про Украину, ну, ты как бы у тебя как бы стала слабее там повестка по Украине. Ну, стала слабее повестка по Украине. Ну, потом как-то что-то переделать. А у нас только это.
2: Ну, ты делаешь как медуза. Посмотрите на пса, который посидел за неделю.
1: Если ты будешь хуже описывать Украину, это плохо, но ты как-нибудь справишься. В нашем случае, если ты перестаешь попадать в то, что происходит у людей в головах, то это смерть, потому что мы пишем только про это. Проблема еще заключается в том, что, ну, как бы то, что мы делаем, дешево сделать сложно. Это можно было дешево сделать в начале, когда все работают на энтузиазме, все волонтеры, да, и тебе еще истории искать не нужно, да. Тебе просто истории из Мариуполя в начале апреля, это уже пиздец, все, разрыв всего. А сейчас, как бы для того, чтобы рассказывать эти истории, и они продолжали быть интересными, нужно как бы копать и копать, и копать, и копать, и копать. То, что это уже было, и это уже было, и это же было, и это уже было.
0: Ну и плюс же еще, мне кажется, добавляет, как бы, кто не то, что... Ну, как будто немножко такое, да, особенно прошлой осенью, наверное, появилось такое ощущение, что вообще как будто везде пиздец.
1: Ой, прошлой осенью ты имеешь в виду Израиль?
0: Я имею в виду 7 октября и плюс еще войну в Карабахе, которая у меня была тоже рядом с... Ну, как бы недалеко от Тбилиси, где я живу. И чем дальше... Видимо, это тоже как бы, да, это тоже, наверное, человеческая психика уже перестает, господи, это все нормально усваивать и рефлексировать, потому что, ну, невозможно столько как бы в себя всего переварить в себе вот этого как бы кошмара, собственно говоря. И непонятно, как на это действительно реагировать и что уже репостить, потому что я уже не говорю о том, что, ну, кстати, что я очень ценю в Илюхе, что он немедленно довольно дерзко запустил канал про как раз всякие научные осмысления израильско-палестинской войны или палестинско-израильской. И при этом, естественно, тут же словил тоже опять кучу хейта, как и за свою...
1: Гораздо больше.
0: Да, как и за свою колонку про то, что мы провалились как нация. Короче, да, мне кажется, тут как-то все одновременно наслоилось, конечно.
1: Да, я провалился как две нации.
0: Да, но это как, да, шутка про то, что люди с двумя самыми ненавидимыми...
1: Две по цене одной.
0: Да, господи, две нации по цене одной. Да, шутка для ценителей подкастинга. Я вот что хотел спросить. На самом деле, ну, такое, не знаю, сможешь ли ты как бы нормально, как бы вообще, насколько тебе легко будет, и, наверное, не очень легко отвечать на такой вопрос, но вот произошли реально супер пиздецовые вещи за последнее время. Реально случилось 7 октября, ужасная совершенно война в Израиле, которая продолжается и в Палестине, и продолжается сейчас, с совершенно жуткими последствиями. Значит, убили Алексея Навального, с которым ты, как ты рассказывал нам, на самом деле, в спецвыпуске про это, общался, переписывался, и всякое такое. И тут еще, значит, закрывается твой проект, который тебе, по сути, давал, ну, такую немножко силу к, там, не знаю, сопротивлению всему этому пиздецу и так далее. И, ну, я не знаю, как даже правильно сформулировать вопрос. Какие творческие планы, так сказать?
1: Просто так и задать вопрос. Слушай, я в это воскресенье осознал для себя совершенно потрясающую вещь, и мне стало гораздо легче. Было это позавчера, мы записываемся во вторник. Что некоторое время я могу просто ничего не делать. Не в смысле, как бы вообще ничего не делать. Здесь что делать? У нас еще есть планы по службе поддержки, они описаны в посте. Но в принципе, некоторое время можно просто подумать, пожить жизнью. И мне очень понравилась эта мысль, ты знаешь, что не надо истерически думать, чем же заниматься. Потому что, если честно, я понятия не имею.
2: Блин, мне кажется, я сейчас второй раз расскажу этот пример про Ай Вейвей. Я прочитала в прошлом году его биографию, и меня поразил один эпизод, что он там в 80-м году просто, короче, уехал в Нью-Йорк из Китая. Жил там 10 лет, и 10 лет ничего не делал. И я просто... Я такая... Что? Так можно просто 10 лет ничего не делать? И он еще тогда не был художником. Он просто сидел где-то на какой-то улице Нью-Йоркской и зарисовывал людей. То есть продавал, типа, шаржи. Зарабатывал какие-то там 3 копейки и просто тусовался по барам, общался с художниками, писателями и так далее. И делал так 10 лет. Я считаю, что это просто восхитительно.
1: Ну, теперь он может продать все эти шаржи.
2: Да, да, да, да.
1: И эти 10 лет пересчитать финансово, да. Я хочу сказать, что эту мысль меня, знаешь, что облегчает? То, что я обладаю некоторой довольно нехеровой привилегией, что я могу себе позволить довольно долго не работать финансово. И поэтому сейчас этот переход в голове мне дается даже легко, в частности, потому что и до этого я мог себе это позволить. Но дело в том, что довольно долго я в службе поддержки не приносила мне денег, а наоборот отнимала их. Но при этом я очень много работал. Как бы ситуация такая, что я могу меньше работать и меньше терять.
0: Как у Ильи Красильчика образовалась эта финансовая, так сказать, подушка, вы можете узнать, послушав все выпуски подкаста «Два по цене одного». Деньги пришли.
1: Деньги пришли, да. Их около 200. Удачной жизни вам. Да,
0: приятного прослушивания.
2: Хватит на 10 лет в Нью-Йорке.
0: Вообще позиция хорошая, конечно, даже, я бы сказать, признаюсь, немного захотелось, но с другой стороны, как будто, не знаю, я вот пока что-то даже не могу как-то расслабиться на тему того, что нужно, типа, просто сидеть и ничего не делать. Вот, Аня, на самом деле, прикольно, да, что получается наш этот с тобой скромный и вообще хрупкий подкастик, короче, который запускался вообще в начале войны, он не только просуществовал вот тут, так сказать, больше 2 лет, а еще и пережил некоторые медиапроекты, запущенные, например, Ильей Красильщиком.
2: Блин, хотелось бы пережить Путина, ребят, как можно скорее.
1: Да.
0: Хотелось бы, конечно, Путина пережить, это правда.
1: Ничего не делать, это в любом случае не получится в ближайшее время. Во-первых, есть дела по службе поддержки. мы будем долго закрываться. Я считаю, супер важно. Вот мы говорили про то, как мы рассказывали, что происходит в Украине. У нас есть 350 свидетельств из Украины. И все эти свидетельства... Ну, там, знаешь, бывает проект, который говорит, мы публикуем монологи людей. И у тебя есть, не знаю, 50 монологов из одного города. Просто монологи. У нас 350 не просто отобранных, да, это 350 историй, из которых, я думаю, там 250 минимум, довольно феноменальные истории.
0: Угу.
1: Может, больше. Это штуки, которые очень важны не только сейчас, но важны будут потом. Причем важны они будут потом не только как монологи, опубликованные в службе поддержки, но и как сами свидетельства. А это совсем другое. Да? Одно дело — это карточки в службе поддержки, где опубликован набор цитат из человека. И совершенно другое — это там полуторачасовой разговор с ним, на основе которого сделаны эти карточки.
0: Угу.
1: Это гораздо больше информации. И все эти записи есть, все записи сохранены. И все эти записи нужно будет еще переработать. Это огромная работа, которая будет происходить.
0: Вы же можете их передать условному мемориалу или там центру громадянских свобод.
1: Просто передать, и все равно этим кто-то должен заниматься, понимаешь?
0: Угу.
1: Причем бывает разное. Мы можем просто передать для фиксации преступлений, да? Это один способ. Есть другой способ. Это когда ты просто в архив это закидываешь, и там это лежит, а потом этим будет кто-то разбираться. Но, во-первых, нам нужно все эти истории еще раз смотреть, потому что там есть вещи, которые сказаны не под запись. Их надо удалять оттуда. Это все тоже большая работа.
0: Угу.
1: А главное, что нам хочется, чтобы этим пользоваться можно было, понимаешь?
0: Ну, то есть это некий архив вы хотите сделать, или что? Какой план?
1: Ну, это некоторый, только открытый. Да, Аня, кстати, думала, что он закрытый. Открытый архив, да. Это все должно быть доступно людям. Это во-первых. Во-вторых, мы собираем деньги в Украину. 50 тысяч евро в месяц мы собираем. Как бы это работа, которая будет происходить дальше. Мое участие там как бы очень много не нужно.
0: Как говорил Олег Тиньков, ну это ж круто. Не, ну в смысле, что это как бы это не выглядит как поражение некоторое. В смысле, это вы не провалились как нация или две. Или...
2: Это и не поражение, Леша. Это просто типа...
1: Да не, вы вообще молодцы.
2: Мы прожили какую-то жизнь, мы были нужны в какой-то момент. Нужно закрываться тогда, когда нужно закрываться. Господи, говорю, как Виталий Кличко в этом подкасте. Надеюсь, из меня тоже сделают цитаты.
1: Хорошо. Значит, у нас было три части. Первая часть — это линия, это чаты помощи. Они существуют, называется первая линия. У нас было медиа ежедневное. Оно больше не существует как ежедневное медиа. Мы еще в течение лета выкладываем некоторое количество материалов в разных местах, но ежедневно оно не будет. Тем не менее, оно проделало двухлетнюю работу, которая должна превратиться в этот открытый архив. И у нас есть сборы денег в Украину, которые как были, так и будут происходить. Поэтому, в общем, в принципе, там много чего еще будет жить, и этим надо будет заниматься. А в остальном, блин, у меня есть трое детей, которые живут в другой стране. Родители, жена, кошка и куча всего. И вообще-то все это очень мне важно и ценно. Я хочу...
0: Пожить.
1: В принципе, пожить, да. Нормально.
0: Дайте пожить. Понимаю эту эмоцию.
1: А то что-то делаешь, тебя еще все хуесосят, но ладно, здорово. И можно попередохнуть.
0: Вот действительно формулировка, с которой надо было сразу представлять Илью Красильщика как гостя нашего подкаста. Просто самый ненавидимый человек в российском интернете. Причем самый, я бы сказал, самый незаслуженный ненавидимый, честно говоря, потому что, мне кажется, люди каких-то воображаемых Красильщиков они хейтят, но тем не менее. Ну так смотри, ты знаешь, что вообще Кавачай слушают довольно влиятельные люди, серьезные, авторитетные.
2: Да? Прости, да?
1: Как кто?
0: Ты же знаешь, у нас там среди патронов, там, так сказать, Нобелевский лауреат есть и всякое такое.
2: А, ну это только Саша и все.
0: Ну мало ли, мы никак, you never know, как бы, там же никто же не подписывается.
1: Ну звучит хорошо, так.
0: Представь себе такую ситуацию, да, что какой-то очень уважаемый человек послушал сегодняшний эпизод, понял, что, блин, ребята же хорошую штуку делают. И вот он находит контакт Ильи Красильщика в Телеграме и пишет ему: «Илья, хочу дать вам денег, может быть, все-таки продолжим, значит, службу поддержки». Ты как среагируешь на это?
1: Я это, конечно же, обязательно обсужу, но, как мы тут с Аней сказали, надо понять, что такое продолжить службу поддержки. Да, потому что просто делать то же самое, что мы делали...
2: Не вариант.
1: Мне, честно говоря, самому не хочется. Еще раз, месяц назад я начал бегать и кричать: «Ребята, надо делать что-то другое! Так больше не работает!»
2: Ну, ладно, у нас там было некоторое количество печей, что делать.
1: У нас было много идей, да, как это переделать, это правда. Идеи есть.
0: Ну, то есть, в принципе, ты не исключаешь возрождение, так сказать, из пепла. Як Феникс.
1: Как бы есть уже сейчас некоторые проблемы, что оно в каком-то виде и так продолжает существовать. То есть у нас сейчас, например, была такая проблема. Мы должны продолжить делать некоторые вещи, хотя денег нету, но все равно это как бы мы договорились, что мы доделаем кое-что. Но мы держимся, как всегда, да. И мы на прошлой неделе объявили, что мы закрываемся, и у нас продолжаются какие-то встречи. И что-то я в конце недели еще поговорил с людьми, написал: «Ребят, давайте сделаем какую-нибудь паузу, потому что мы как бы закрыли проект, но ничего не изменилось. Давайте мы недельку сейчас подождем». подождем, и потом соберемся и обсудим, как мы делаем это дальше. Потому что это просто психологическое издевательство.
2: Да, мне кажется, что у нас еще есть, конкретно в нашей редакции, есть еще такая особенность из-за того, что мы российско-украинская редакция, и мы как бы... Люди, которые нашли друг друга внутри как бы полнейшего мрака и ада, и два года делали какую-то работу, которую считали просто супер важной в данный момент, и мы себя видели точно на стороне добра и все такое. И мне кажется, что у нас какие-то настолько близкие отношения внутри коллектива, что лично для меня просто катастрофой стало ощущение там не того, что я, не знаю, у меня нет работы или там нет зарплаты или еще чего-то, да, а того, что я, возможно, как бы семью свою не увижу. Вот это была реальная жесть. Вот. Поэтому про то, что говорит сейчас Илья, это в основном еще про то, чтобы сепарироваться немножко друг от друга, отделиться вообще, разлепиться хотя бы на неделю, потому что для нас это правда очень сложно, потому что мы, ну, как бы действительно нашли друг друга в этом всем аду.
1: Хочется делать что-то вместе, но хочется, если делать, то что-то новое, mm-hmm. в каком-то другом виде. То, что было, закончилось. Все, оно закончилось. Продолжать то же, что было, мы не будем.
0: Хорошо. Ты можешь, кстати, инвестировать в Ковачай. Есть такой вариант. Есть такой проект.
1: В смысле, ты имеешь в виду, что если я хочу продолжить тратить деньги, не зарабатывая?
0: Ну, как бы тут, Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду себе какую-нибудь, или можешь, например, инвестировать в Ковачай. Ну, я так просто, ну, так накинул просто на... Ну, честно, на подумать.
1: А могу съездить в отпуск?
0: Варик. Ну, эгоистично, конечно, да.
1: Я, кстати, планирую. Ты знаешь, есть такое правило. Когда ты ничего не делаешь и тихо сидишь и работаешь, например, в компании Яндекс, и не уходишь. Если ты просто тихо-тихо сидишь, то у тебя нет никаких проблем.
0: Ну, это правда. Никто тебя не будет хейтить, действительно.
1: Ты можешь жить где хочешь, делать что хочешь, зарабатывать деньги. Но если ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь переживать, у тебя начинает ехать кукуха, ты начинаешь много говорить, тебя начинают дико хейтить. Это гораздо сложнее. Отпуск топ. Я собираюсь поехать в Соединенные Штаты Америки.
0: Понятно. Отчитаться перед западными заказчиками, значит, нужно за, так сказать...
1: Кстати, их нам сильно не хватало. Если бы нам их хватало, может быть, мы жили дальше. Именно вот тех заокеанских не хватало очень.
0: Вот заокеанских партнеров, понятно, кукловодов.
1: Заокеанские вообще ничего не дали почти, сволочи.
0: На самом деле, друзья, я хочу сказать, что вы очень смелые и крутые люди, и каждый по-своему, потому что, вот как, Илюх, ты правильно сказал, ты действительно мог бы спокойно сейчас открывать Яндекс.Лавку в Белграде или в Кусвилл, и я думаю, что заработал бы много денег, а при этом вместо этого зачем-то лезешь в какие-то опасные авантюры, получаешь опять свой ушат говна от, значит, неравнодушных читателей разных соцсетей, и тем не менее все равно продолжаешь делать какие-то, ну, важные штуки, как мы, в общем, сейчас поняли из всего этого нашего разговора, что, в общем, уж точно совершенно не зря была запущена служба поддержки и продолжает приносить разные важные вещи, начиная от денежных и заканчивая от вот этого семейного, не знаю, какого-то родственного единения людей из разных государств, которые сейчас находятся еще и в состоянии войны. Вот. Ну, а Анька, конечно, тоже крутая, потому что не побоялась в это все вписаться, несмотря на весь возможный хейт со стороны, ну, в общем.
1: Да. Я хочу сказать, что, Ань, я тебе договорил лично, но я хочу что-то сказать публично, потому что теперь это можно, что вот эта работа совместно местная. Наша, возможно, была самым важным в эти два года, потому что это то, что было очень нужно. Мы в декабре прошлого года виделись командой в Берлине, и нас долго мучили один человек, тренер, и заставляю ответить на вопрос, зачем мы все это делаем. В чем наш вижен? И в чем наш мишен? И после многих часов мучения мы наконец-то смогли сформулировать, как бы всегда был один человек, который был не согласен.
2: Можем его назвать.
1: Ну, этого человека просто звали Владимир. Всегда был один Владимир, который не согласен, и в конце концов мы поняли, что мы, блин, после появления слова Владимир, все, что я скажу дальше, будет звучать совершенно не так, как я планировал. Что мы это делаем для того, чтобы сохранять связи между друг другом. И нам были очень важны эти связи между гражданами. Страны воюют, а мы не воюем. У нас общие ценности, и мы делаем важное дело. И это было так важно все эти годы, и это действительно очень хочется не потерять.
2: Да, это правда. Я вот просто, ну, без преувеличения хочу сказать, что когда в тот день, когда я узнала, что служба поддержки закрывается, и для меня это просто было 24 февраля 2.0. Реально полностью по моим ощущениям и по уровню стресса. Вот, именно потому что, ну, как бы я как будто бы 24 февраля потеряла много друзей, потому что все уехали. И потом мне удалось их снова найти, новых друзей. Так вышло, что это россияне. Удивительно. Вот. И тут я опять их теряю. И как сказал мой друг Саша, он сказал, смотри, ты два раза страдаешь и два раза из-за русских.
1: Ну как здорово.
0: Очень мило. Да нет, на самом деле, во-первых, правда смешно. Во-вторых, мне кажется, что тут вы все-таки, как мы можем даже из сегодняшнего разговора понять, друг друга не потеряли. Я надеюсь, что все продолжат друг с другом общаться. И как... Подожди, Ань, как сформулировал наш общий друг? В общем, затусим в Берлине с корешами. Будем как бы типа того. Я хотел сказать, друзья, спасибо вам большое за этот разговор, довольно непростой. И мне кажется, мы можем его потихоньку завершать, хотя слушатели в интернете любят длинный контент, любят слушать разговоры, полные всяких откровенностей. Мне кажется, сегодня получился...
1: Значит, возьми склейка слушателей в интернете такое.
0: На скорости 1.5, да.
1: Для тех, кто слушает этот подкаст на скорости 1.5, мы замедляемся.

0: Это было очень интересно.
1: Мы в итоге просто пришли к тому, с чего начинался подкаст Квача, а именно мы возвращаемся к тому, что на самом деле люди с разными паспортами могут общаться, дружить и поддерживать отношения даже во время ужасной войны.
0: И даже на скорости полтора.
1: Что
2: ты сказал, это как Ельцин.
1: Это другая тема отдельная.
0: Это другая тема. Она тоже существует сейчас в повестке, да.
1: Очень мощно существует, да. Это был подкаст «Квачай», друзья.
0: Ну все, пока, предатели.
1: Пока-пока-пока. Это был подкаст «Квачай». Анна Филимонова, Алексей Пророев, Илья Красильщик.
0: Пока.
1: Почуемся. На самом деле, я хотел все равно сказать, пока Илья Красильщик не стал нашим инвестором, очень нам важно, что вы поддерживаете нас на Патреоне, и все, кто нас поддерживает на Патреоне, попадают в «Квачат» и общаются там с нами в «Квачате» на скорости 1, а также друг с другом. И за это мы очень благодарны нашим патронам, которые, несмотря на наши разные творческие кризисы, продолжают нас поддерживать. Это был подкаст «Квачай», Аня Филимонова.
2: Леша Пономарев.
1: В гостях у нас был великий и ужасный Илья Красильщик. Почуемся.
2: Пока-пока.

0: собой.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
2: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
3: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
4: Привет.
2: Привет.
3: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
4: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что... Да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... Ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, ну, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
2: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики

0: Да, но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
1: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
0: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых три романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Конакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяют все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
1: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
2: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Таби» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые людей занимали весьма там возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразило, собственно, «Таби», когда я читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как «Святое место пусто не бывает», просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как

0: закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которая, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «Моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
0: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не допереводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения. Что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
0: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
0: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
0: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно «Моя любимая страна», но мы сейчас об этом не будем говорить.
0: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
1: мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
0: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку мемориал сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которая, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла, но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
2: тоже большой. Хороший вопрос, да?
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские... какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже.
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим. Они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому... значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем, как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет... Там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. Да, то есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о гей-любви, гей-романы, покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказала, я прям очень согласна. Я, правда, не в, как бы с другим аспектом, не попкорн-букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но... Если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная. И тогда ты проживаешь это все, по сути, ну, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: да, бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Нет, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раза в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрасса 49, прямо возле Мауэрпарк.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
1: в список Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Бабель Букс в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир –

0: радио «Сахаров».
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихии рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания зачастую потеряли всякий смысл. А главным источником существования стали деньги, которые было необходимо получить любой ценой. Сегодняшние контрактники, идущие убивать в Украину, по большей части выходцы из самых бедных слоев российского общества, получили для себя возможность встроиться в этот самый рынок таким чудовищным способом. Честный и безжалостный разбор антропологической катастрофы постсоветского человека в результате неолиберальных реформ есть цель настоящей лекции. Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский человек отличается от того советского человека, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, ну, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, как бы сказать, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек, должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили о безинициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить.

0: наши слушатели, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС в 86-м году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 87-м году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь. Перестройка. Революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 89-го года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпинов в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 85 года, и особенно после 88 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения. То есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 79-м году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом, но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что и я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах. Вот он отправляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
1: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа

0: закон. Вперед, никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
1: И дальше он опять поет вот это вот слово «Шеффилд дает закон». И главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина. Собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которой он пытается обучить робота-электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова –

0: хочется гулять, а нам...
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем в ногу со временем тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийной либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно. Но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
2: Куда подует ветер, туда и облака.
1: Второй куплет.

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые перевернут историю. Люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать. И они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроником на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге в массовом порядке выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не имеет никаких убеждений, а отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику в его концепции советского человека, мы не можем обойти за стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 1989 году, как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы и в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского, постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент – это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады, он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации, просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше, конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 1994 году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше. Самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 1992 году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 1993 года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет,
в России не было, в Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 2011 года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого, вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый, он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатит, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своими принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнему кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить. Либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь, возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента. А с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения. Со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные, это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане, то есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных районов, это были люди, находившиеся во внутренней миграции. И, наконец, это криминал. Это те же воры в законе и так далее. Те, кто тоже, конечно, на какие выборы не ходили. Их было очень незначительное число. Порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура
и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% года перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 1954 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 1968 году, а Илья Кричевский в 1963 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил Матиаса Руста. Помните этот его прилёт в 87-м году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи. Мама – преподаватель университета, папа – архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один – представитель интеллигенции Кричевский, другой – представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмата это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту. Что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что, на самом деле, ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то, ну, порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать, и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы.
Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну. И сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% – это болото. И власть, и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году, и у них это получилось, за 3 года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны, а мы не можем этого сделать? Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовавшись своим привилегированным положением, наиболее интегрированной в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это 3 имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их троих, потому что все эти трое боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти 3 человека – 3 сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь. Мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма. То есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем!

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
1: Привет! Я Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования, еще я учительница словесности и переводчица, и тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
1: Одна книга, один выпуск. Сегодня обсуждаем книгу Робин Уолл Киммерер «Жизнь в пограничном слое. Естественная и культурная история мхов». Робин Уолл Киммерер. «Жизнь в пограничном слое. Естественная и культурная история мхов». Перевод Владимира Петрова, издательство «Ад Маргином», 2023 год. Робин Уолл Киммерер – биолог-бриолог, то есть специалист по мхам. В 2003 году она написала книгу о своих отношениях с миром мхов и о роли, которую мхи играют в жизни леса. В 2005 книга была удостоена медали Джона Бэрроуза как лучшее произведение по естествознанию и охране природы. Сегодня поговорим о том, могут ли быть права у кого-либо, кроме человека, а еще о том, где лежит грань между научным трудом и автофикшеном. Я очень хотела прочитать эту книгу и обсудить ее с тобой, Лиза.
0: Твоя мечта сбылась.
1: Да. Потому что я прочитала название этой книги, я прочитала несколько статей и была уверена, что сейчас потрясающая Робин Уолл Киммерер, женщина, одновременно ученая и, значит, гражданка одного из сообществ коренных народов Америки, научит меня, как быть мхом. Просто это будет как бы новое «Будь водой», «Будь мхом». Как нам всем построить суперские анархические связи, общество, взаимоподдержки, полная горизонтальность, как слиться с природой. Да, это оказалась другая книга.
0: Я тоже ждала что-то анархическое, что-то про то, как стать мхом, про... Я, на самом деле, ждала, знаешь, какого-то открытия, вот как с голыми землекопами у Колмановского, что, значит, голый землекоп вообще это самое топовое существо на планете Земля, которое научит нас абсолютно всему и вылечит от рака. Вот я думала, что это будет такая же книга, но про мхи, про то, что мхи научат нас жить, мхи умнее нас, они мудрее нас, мхи вообще мыслят, у них вот такая философия мхов. Я думала, что это будет что-то похожее на книгу «Как стать экологичным» Тимоти Мортона, такая философская книга о том, почему как бы важно думать об экологии. На самом деле это не потому, что там черепашка задохнется пакетом, хотя и это тоже, несомненно, важно, а потому что люди и не люди, живое и неживое, а в, например, философии Тимоти Мортона, в объектно-ориентированной, люди и не люди, они равноправны.
1: Угу.
0: И поэтому, собственно, важна экология как какой-то такой широкий образ мысли, что ты думаешь, вот стул, но он в целом имеет такое же право существовать, как и я.
1: Это моя философия, если что. Я теперь буду знать, что мы с Мортоном вместе.
0: Да, книга у Мортона классная, философская. Это не книга про мхи, которую мы сегодня обсуждаем. Это, ну, там есть какие-то как бы философские потуги, вот, но в целом это не отдельная философия про мхи. Мхи нас, ну, не знаю, чему они нас научат. Выбирать, когда выпускать сперму. Вот чему они нас могут научить.
1: Клонироваться.
0: Клонироваться.
1: Нет, моя главная идея была в том, что, типа, просто пора оставить этот дурацкий способ размножения. Вот мхи умеют по-разному размножаться. Если надо,

0: он. Такой вот зеленый автофикшн, очень типичная история, в принципе, на сегодняшний день. Понятно, что, окей, в 2003 году это было не так.
1: Но... В 2003 это был шок, что она... Ну, то есть, я просто опишу вот какую-нибудь главу. Глава начинается с какого-нибудь, не знаю, описания природы или домика. Вот я встаю, и занавески колышутся осенним ветром, я слышу, как на улице бродят соседские коровы, и думаю, как хорошо, что сегодня я встала в 8 утра, ведь я поеду смотреть на МХИ. МХИ круто. И дальше, например, типа, сегодня я поеду смотреть на МХИ в расщелине камня, который находится на территории такой-то там резервации коренных народов. В этой расщелине этот мох живет уже 1000 лет, и больше нигде он не живет, потому что он распространяется только оленьим калом. Или еще
0: да,
1: это одна из моих любимых глав.
0: Оленьий кал — лучшая история, да.
1: И вот, в общем, как бы главы начинаются с какого-то лирического описания ее дня, а дальше она все-таки переходит к амхам. В смысле, это не бесполезная книга, там можно много чего узнать. Ну, я, например, узнала, что есть такие вот простейшие организмы, как коловратки.
0: Коловратки, да. Ладно, уточним. Вообще, там много чего про мхи, потому что, ну, Кимера реальная ученая, она, правда, знает кучу этих вариантов мхов. Там есть чудесные зарисовочки, которые сделал, между прочим, ее папа. Там есть много красивых латинских названий разных мхов, и нам объясняется, вот, что они действительно, они выглядят по-разному, они живут по-разному, часто они живут вместе на одном камне по-разному. И у них интересные всякие тоже взаимоотношения. В общем, Кимерер, мне кажется, она очень много старается для нас сделать мхи такими тоже субъектами. Потому что вот, вот это они любят, а это они не любят. А вот на этом они умирают, а на этом они не умирают. И, наверное, здесь, ну, действительно стоит сказать, что она вот из нации Потавотоми, это другой взгляд на мир и другой способ общаться с миром, чем у нас. И одна из вещей, про которую она все время говорит, это то, что ей не нравится разговор в лоб. Вот. Ей нигде не нравится там разговор в лоб, прямые вопросы, прямые ответы.
1: Да, там был очень интересный факт, что она говорила, что в культуре Потавотоми не принято вот так вот запрашивать знания, не принято задавать прямой вопрос, типа, а вот что делать с этим мхом? Как он поможет? Так не надо, надо ходить за старшими, наблюдать, и из наблюдения получать знания. И мне кажется, это вот это уметь наблюдать пристально, это, мне кажется, то, что ей очень помогает в ее
0: работе.
1: Потому что она очень много описывает про то, как много времени иногда нужно, чтобы что-то понять о мхе, потому что он не может тебе ничего сказать. Тебе надо просто очень пристально, внимательно, долго наблюдать какую-нибудь небольшую колонию мха на каком-нибудь конкретном пне.
0: И причем пристально, внимательно, это не в формате, как вот там, не знаю, я привыкла читать, что там ученый пошел, сделал эксперимент, завтра пришел, проверил как эксперимент. Окей, через неделю проверил как эксперимент. Значит, она сначала что-то наблюдает в лесу, потом приходит, делает эксперимент, и там через год проверит. Через два.
1: Она еще рассказывает, что везде ходит с маленькой лупой.
0: Да,
1: такой профессиональной, потому что ты без этого не можешь. И про лупу там тоже есть сентиментальная история, то, что у ее преподавателя была такая же лупа, и вот она себе ее купила и ходит с ней уже много лет на веревочке. И вообще вся книга полна таких личных
0: лирических историй.
1: Именно, да, я бы вот именно их назвала такими сентиментально-лирическими.
0: Причем, да, это ты думаешь, что это отступление, но это на самом деле большая часть книги.
1: Это суть, на самом деле, да.
0: Да. И тут как бы начинается как раз хитрость с тем, что мы назвали автофикшеном, да, потому что, ну, вообще автофикшен — это жанр словесности, это может быть проза, поэзия, тексты стихов, спектакли, вообще много чего может быть, в котором автор создает автобиографический текст и заранее договаривается с читателем, что в тексте есть авторский опыт, авторский внутренний мир, эмоции, но при этом имена события могут быть изменены. И автофикшн отличается от автобиографической прозы тем, что автор открыто говорит о художественной природе текста, то есть он строится, может, как повесть, как роман, да? И книга автофикшн при этом не выстраивает такой вот цельный, красивый памятниковый образ, как в автобиографии, когда человек вот всего себя там изобрел, показал нам, как правило, да, либо гиперпрекрасным, либо гиперужасным.
1: Вообще у нас уже был автофикшн, мы обсуждали «Лолиту в Тегеране».
0: Точно.
1: Но «Лолита в Тегеране» и «Жизнь в пограничном слое» — это две очень разных книги, два очень разных автофикшена.
0: Ну, еще есть самая главная проблема — это то, что я нигде не видела, чтобы Кимерер называл свой текст автофикшеном.
1: Да, это мы сказали. Да.
0: А это как бы именно с этим жанром особо не работает.

0: это жанр, который человек должен так назвать. Вот, чтобы...
1: Да, но у нас есть аргументы, в смысле, у меня аргументы есть аргументы.
0: Есть.
1: Почему Киммерер написала автофикшн? Потому что там много ее. Как бы там есть лирическая героиня, она же есть Робин Уолл Киммерер.
0: Да.
1: В целом в биологическом нонфикшене и в разном нонфикшене бывает так, что есть фигура автора.
0: Да,
1: да. Не знаю, мы читали Карла Сагана, там есть Саган.
0: Очень,
1: как
0: очень.
1: Бы, он говорит от себя, что там я люблю космос, как бы круто.
0: Мы с тобой читали также Сапольски, и Сапольски тоже вполне себе присутствует в своем очень научном тексте.
1: Да, то есть присутствие автора не равно автофикшен вообще-то.
0: Абсолютно.
1: Но Киммерер, она, во-первых, пишет художественно, как
0: да.
1: бы ни Сапольски, ни Саган не пытаются сотворить художественную прозу. У Киммерер это прям абзацы художественного текста, какие-то длинные... Ну,
0: метафоры, всякие прям
1: метафоры,
0: штуки, да.
1: don't get me started. Про метафоры я сейчас отдельно строком. Вот, метафоры, да. То есть она, в смысле, делает это прям намеренно. Там, где другие, не знаю, те же ученые-биологи вставляют себя, чтобы рассказать, может быть, какую-то, не знаю, историю, или, например, рассказать, я поехал в такую-то экспедицию, это, опять же, ради истории какой-то, здесь она делает специально большие куски текста, сентиментальные, лирические, интимные, про своих дочек, которые реально сначала ты думаешь, что это отступление, потому что они с историей про мхи не имеют ничего общего. Они не работают на мхи.
0: Вообще, когда я читала вот этот подзаголовок, да, он там, типа, естественная и культурная история мхов. Ну, ты такой думаешь, ну, сейчас начнется.
1: История мхов.
0: В таком-то веке.
1: Да.
0: Тот, не знаю, там, тот же Карл Линь начал, значит,
1: да.
0: вот работать с мхами.
1: Да.
0: Или хотя бы, я не знаю, в таком-то году я поехал на такую-то экспедицию, сделал тот-тот. Нихуя. Короче, получается, что в каждом месте, где я жду хотя бы что-то типичное для нон-фикшена, и особенно для биологического нон-фикшена, ну, или какого-то научного, оно вообще не, ну, как бы в это русло даже не пытается залезть. Даже вот не пытается.
1: Я чуть подуспокоилась и перестала так гневаться на эту книгу, когда увидела, что она написана в 2003 году, потому что, наверное, читая ее сейчас в переводе на русском в 2023, ты думаешь, о, ну это повторяет...
0: В 24-м.
1: Читая ее в 24-м году, думаешь, ну это повторяет вот весь автофикшн, который тоже издательство Адмаргинем публикует в больших количествах.
0: Да-да-да, Эми Липтрот.
1: Эми Липтрот, вот эти вот все женщины, я поехала на природу, а потом я думала о разводе с своим мужем, а потом я
0: проживала травму,
1: потом я прочитала какого-то философа, а потом вот пасутся коровы, и я поняла, как хорошо жить. Ну, в смысле, я стебусь, но вообще-то я сама читаю такие книжки и люблю как бы их почитать, но это такой прям вот...
0: А я, знаешь как, я читаю такие книжки и периодически люблю, но периодически я их уже ненавижу. У меня есть перенасыщение этим текстом.
1: Да. И я думаю, в этом смысле Киммерер, когда это издала в 2003 году,
0: конечно, это другая картина.
1: Да, это было довольно новаторски, потому что совместить лирическое что-то про себя и довольно серьезные рассказы про мхи, в смысле, она не упрощает, ну ладно, она, наверное, она могла бы более сложно рассказывать про
0: уверена,
1: мхи,
0: что да.
1: И рассказывать
0: она
1: больше.
0: Она даже про кислотность нам ни разу не сообщила, как бы это.
1: Про кислотность ни разу.
0: Ну девочки. Простите, да, но потому что все, что связано с растениями, грибами, мхами, невозможно отделить от биохимии. Здесь ноль биохимии.
1: Короче, она могла бы более сложно рассказывать, но в целом там много чего интересного про мхи. Я как бы запомнила вот несколько историй, которые можно рассказывать, ну за ужином может быть нет, но в целом рассказать можно. И тогда вот это совмещение личного и биологического должно быть, звучало круто. И
0: да, это на
1: вау.
0: Несколько лет раньше, чем началось, так сказать. Потому что началось все-таки там в 2010-х годах такое дело.
1: Да,
0: массово.
1: Да. Но мы не можем повторить читательский опыт людей в 2004 году, а когда я читаю это в 2024, уже немного скучно. Хочется либо, чтобы она рассказала чуть больше личного, потому что, ну, там нет про травмы, там нет про, не знаю, там нет интимных историй, раскрывающих ее как человека, есть скорее наблюдение. Типа, я вижу вот это, я иду туда-то, вот так-то я это описываю.
0: 100%. И у меня еще есть вот какое ощущение. Одна из главных для меня радостей в чтении автофикшн — это ощущение того, что люди обнажены, уязвимы,
1: да.
0: когда они это пишут. А уязвимость создается из того, что ты в том числе показываешь что-то, что ты сделал не так, что-то, где ты что-то не сумел. И у Киммерер совершенно совершенно прав, другой подход. Я не знаю, в какой степени это подход, который просто отказывается в данном случае от уязвимости, или это подход, наоборот, действительно вот коренных народов, в котором вот это бесконечное копание во внутреннем мире их меньше интересует, их больше интересует мох.
1: Спасибо за эту разницу между традиционными, значит, культурами и современной западной. Но в целом копание надоело. Я как бы понимаю, про мох почитать круто. Но вот мне, как бы для меня эта книга находится между жанрами.
0: Да, 100%.
1: И иногда быть между жанрами классно, а иногда немножечко как-то ни туда, ни сюда. Ни рыба, ни мясо, так сказать.
0: Да.
1: Вот. На тему метафоры сравнений, что я хотела сказать, пока мы на рыбе и мясе. Да, именно. Эта книга грешит тем, что я ненавижу. Я ненавижу, когда метафоры используются там, где и так все понятно. Как бы зачем нам вообще нужен литературный язык, нужны сравнения, метафоры, разнообразные виды метафор, чтобы лучше что-то представить, лучше что-то понять. То есть, если я описываю, не знаю, то, каким сложным образом во мхе что-то растет, и я использую научные термины, а потом я говорю, посмотрите, это похоже на то, как, не знаю, растет котенок. Сначала он слепой, а потом он не слепой. Я сейчас дурацкое сравнение, ну, типа, да? Киммерер часто использует метафоры там, где все и так понятно. То есть, например, не знаю, она описывает, как они с ее учеником ставили опыт над слизнями. И вот они сделали, значит, гонки этих слизней. Я хорошо себе представляю, как выглядят гонки слизней. Но там эта короткая и простая сцена напичкана метафорами, что меня раздражает. У меня нет... Ну, то есть я просто такое очень не люблю. Мне кажется, что должен был быть редактор, который просто приходит и говорит «нет». Робин, Уолл, дорогая, нет. Ну, нельзя. Фу, мы так не будем делать. И добавить эти метафоры в другие части, где, может быть, они как раз нужны.
0: Люблю тебя, Лиза, потому что это очень, блин, это очень хорошо описывает, да, и мою проблему. Совершенно точно. То есть, опять же, я не знаю, как принято писать у коренных народов США. Правда. И я понимаю, что это, ну, у них, ну, это,
1: слушай,
0: может быть, другая риторика.
1: Слушай, я не думаю, что это связано.
0: Сейчас я скажу. Нет, к сожалению, у меня есть ощущение, что это связано, потому что классическая идея «мудрый индеец» или «мудрый темнокожий», который повествует вам о жизни, который вам сейчас именно красивыми метафорами должен всегда таким вот голосом рассказывать так, чтобы вы поняли, что это все круг жизни. Дальше начинает играть музыка из «Короля льва». И вот я большую часть книги периодически слышала музыку из «Короля льва» в своих ушах и думала, да, пьёп парасете, да.
1: Я нашла вот цитаты из этого описания про слизней. Там постоянно использовалась метафора еще, что они как следопыты, как детективы. Хотя, блин, в целом метафора вообще, что ученый как детектив, она, во-первых, избитая, ну типа, да, и тот что-то исследует. Вау. И вот просто предложение. Найдя слизня, мы бережно приподнимали его и прижимали брюшко существа к чистому стеклу микроскопа. Круглая, в чернилах подушечка пальца прижимается к дактилоскопической карте. Зачем? Я понимаю, как прижимать слизня, типа, к бумаге. Ну, зачем? Вот. Еще одно замечание про сам текст. Мне кажется, моментами он мог бы быть лучше переведен. У меня тут две претензии. Во-первых, ритм, но кажется, ритм там такой и в оригинале.
0: Да,
1: поэтому...
0: я честно сравнила, и мне кажется, что вот здесь ритм переводчик хорошо сохранил, и это ритм, который
1: Бу-бу-бу.
0: Тяжело... Да, я не смогла слушать аудиокнижку, хотя она начитана самой Киммерер. У нее очень милый голос, приятный, но я поняла, что я просто прослушиваю куски, я их пропускаю, я не могу сосредоточиться. Вообще,
1: мне
0: да,
1: кажется.
0: Да, это колыбельная.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот так вот. А второе, это то, что где-то есть странные переводческие моменты. Например, опять же, в сцене про слизней, там есть такое предложение.
0: Центральная сцена
1: моих претензий. Мы переглянулись и усмехнулись, когда загорелась лампочка. Имеется в виду здесь, видимо, когда мы что-то поняли, когда нас осенило. Вот как это должно было быть переведено.
0: Да,
1: потому что никакая лампочка не загоралась. Там дальше абзац про то, что, вот мы придумали, надо вот что сделать.
0: Такое там встречается неоднократно, если честно. Но вот. Это, если быть совсем честными, моя проблема с многими переводами от Маркиным. И я не знаю, в какой степени это к переводчику вопрос, в какой степени это к редактору вопрос все-таки. Но он периодически у меня вот возникает. Хотя обожаю тексты, которые они берут, и много чего люблю, но вот часто я так и думаю, почему вы так сделали?
1: Да, мне просто почему еще важно говорить про переводчиков, потому что у меня, например, вот я вижу таких пару каких-то мелочей, ошибок, которые я замечаю, я даже не сравнивала с текстом. Просто я такая, блин, это странно, это не по-русски, как бы сейчас написано. Вот. И дальше подрывается немножко доверие к тексту. Я дальше читаю, такая, а вот здесь точно так говорилось, а вот тут точно такой ритм. И это, ну, такое неприятное ощущение, как будто дальше идешь уже так...
0: Опасаясь,
1: да, аккуратненько по такому, по болотцу.
0: Есть такое, вот. По болотцу зато, по биому.
1: По биому, да. Но есть в этой книге и хорошее, «Оленей кал».
0: Я хочу сказать, что да, у меня сомнений было так много, что я в какой-то момент думала, что, а может быть, стоит книгу убрать даже из списка. Но
1: потом ты решила досмотреть за этой гонкой слизней.
0: Да, я скорее как слизень дошла до нужных частей и поняла, что становится все интереснее. Потому что книжка разгоняется к третьей. Вот, начинается разгон, на самом деле, на историях про мох в истории, как раз-таки, про то, что вообще про мох писали и рассказывали раньше, что думали, что мох умеет. Потому что с точки зрения традиционного знания о мире, которое Киммерер нам преподносит, у всего живого и неживого, у любого предмета или существа есть предназначение. Это предназначение должно как-то вот выполняться. Если предназначение не выполняется, то происходит какая-то проблема в природе. И про очень многие вещи предназначение все сразу ясно. Да? Вот из серии «Ромашка», ее предназначение успокоить наш желудок, там, не знаю, вот такого рода.
1: С мухами. Как грустно, что единственное предназначение ромашки – это успокаивать желудок людей. Жесть. Я думаю, ромашка живет, чтобы быть красивой.
0: Стопудняк, конечно. Не, ну вообще, также она живет для перекрестного опыления и прочих вещей. Короче, Киммерер пытался понять, что в традиционном понимании должен делать мох. Оказалось, что это не так просто выяснить почему-то. Вот про все написано, а про мхи очень мало написано.
1: Очень мало написано, и она подумала, блин, ну как же так? Не может же быть, что мох бесполезен.
0: Да, да.
1: То есть она такая, так, нет, у всего должно быть предназначение. Если я не могу этого найти, это значит только то, что я не могу найти эти записи. Да. Но для чего-то он все-таки нужен.
0: Да. И, короче, пролистав миллион каких-то текстов, которые могла она найти в библиотеке, она все-таки натолкнулась пару раз на очень коротенькие упоминания. И барабанная дробь. Мох выполняет роль памперса и прокладки. Мох был нужен женщинам. И ровно поэтому, конечно, что писать-то, что, какая разница-то, как они там? Выяснилось, что, оказывается, он впитывает какое-то бесконечное количество влаги, просто типа, там есть какие-то случаи, когда он впитывает из серии в 40 раз больше, чем свой размер, да, там какие-то, ну, просто потрясные цифры. И действительно, он использовался, теперь понятно, довольно очевидно, вот для гигиены. И, короче, вот с этого места про гигиену становится все бодрее и интереснее.
1: Как только про месячные, сразу пошло.
0: Конечно, конечно.
1: Я думаю, что, ну, про месячные, конечно, шутка, но не очень, что пошло с того момента, где она начала чуть-чуть подраскрываться.
0: Да.
1: И, например, одна из моих любимых глав, которую... Давай, шутка.
0: Которую мы назвали «Проклятый новый дом».
1: Да, потому что она такая, что ее какой-то мега-богатый, жестко-богатый человек приглашает в качестве консультанта-бриолога по мхам в дом, который он строит с нуля. И типа у него цель, значит, сохранить...
0: Возродить экосистему.
1: Да, вот. Да. И она такая, вау, ну задача крутая, но как бы как? Надо съездить посмотреть. Плюс деньги. И вот она едет смотреть, и там прям, мне кажется, глава классная, потому что, во-первых, там появляются какие-то другие люди, и мы смотрим куда-то еще, кроме мозга Робин Уолл Киммерер, в котором, конечно, прикольно, но там так вот реально немножко как в люльке. Как бы постоянно убаюкивающее что-то происходит. Вот. А тут появляются какие-то герои там с именами, какой-то вообще внешний мир. Она сталкивается с этим внешним миром, потому что она немножко немножко, конечно, живет как затворница. В смысле, она, во-первых, не любит город, она живет в частном доме, либо она живет на специальной, да, биостанции, где она просто изучает мхи, где вообще ничего нет, там как бы ты в полупалатке, типа. Вот. И глава, в общем, про то, что она приехала, и оказалось, что, ну, не совсем там происходит возрождение.
0: Мягко говоря, не совсем. А значит, она приезжает, и начинается с того, что она смотрит на гигантский дуб, то есть которому несколько сот лет, наверное. Этот дуб едет, потому что его сейчас посадят к усадьбе, и она в шоке глубоком, потому что
1: не перевозят такие огромные деревья.
0: Ну, их вообще обычно не выкорчевывают, да. Ничего нельзя делать. И на ее вопрос к консультанту по растениям именно, который занимается всем этим, который ее и призвал, что как бы вообще-то такие деревья нельзя выкорчевывать обычно.
1: Кто вам разрешил?
0: Да, типа, как это? Чувак, помявшись, сообщает, что мы просто покупаем землю саму, и поэтому дальше это уже наша территория, наша, вот. И тогда как бы хозяин, вот он решает, и вот он выкорчевал, и вот это вот будет дуб у нас такой красивый старый.
1: Это типа новые русские захотели быть старыми русскими. Ну, в смысле такое,
0: да,
1: что,
0: конечно,
1: что это new money хотят быть old money, а как бы как это сделать? Ну, только вот воссоздать у себя, значит, посадить старые дубы, состарить камни, состарить мох. Ее, собственно, для этого позвали, чтобы там был, видимо, в этом доме вайб, как будто ему уже 300 лет.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Это семейное имение, многопоколенческое, хотя на самом деле оно только что создалось.
0: Хочу быть столбовой дворянкой.
1: Да, реально, вот реально, реально. Вот. Но оказывается, они у разбитого корыта, потому что Киммерер ходит как бы и пытается сообщить консультанту, что ну вот нельзя как с дубом и с мхом. Кажется, что мох, он такой вот... Ну, он же такой простенький, маленький. Наверное, это легче, чем огромное дерево пересадить.
0: Но это не так.
1: Но это не так. Именно потому, что он так просто устроен, ему нужны очень специфические условия.
0: Да, да, да.
1: И нельзя его просто вот взять и пересадить, дать ему почву. Он так не взрастет.
0: Да, он просто высохнет, скорее всего.
1: Что и происходило с мхами, которые этот консультант пытался высадить.
0: Причем там есть потрясная тоже штука. Она, значит, в одной из предыдущих глав рассказывает про свою какую-то знакомую, которая в Нью-Йорке в квартире устроила, сама как бы сделала камень, то есть буквально из этого, помнишь, из бетона же, да?
1: Да, но что-то вот. Она его, да, прям сделала, да. И мхами обсадила.
0: И дальше хитрость в том, что еще что она как бы просто ждала, какие споры куда прилетят, что получится, и потом, значит, на нем начал расти мох. И вот как бы это суперинтересная история, что это в большом городе, что это те споры, которые попали, и что она дала им расти, и вот у нее теперь этот камень замечательный. А тут посреди поместья роскошный камень, и на нем мхи. Все как бы классно, но это мхи, которые друг с другом не могут расти. И она смотрит и говорит, типа, извините, а в чем прикол? Как это? А он такой, а все просто, я их просто приклеил. И конец у всей этой истории с богатеем очень стрёмный. Она сходила, значит, ее отвел консультант по растениям в потрясающее красивое место в там, сколько-то километрах от этого дома, где потрясающая скала, на которой, очевидно, там лет 600, не знаю, а то больше, растут мхи. Она дивная, прекрасная, это все, этот замечательный влажный климат Запада США.
1: Да, и консультант отвел с благим намерением, он такой, вот смотрите, вот здесь, да, растут, может быть, вот эти мы можем посадить, раз они здесь уже растут.
0: И говорил он еще о том, что, типа, вот этот, значит, хозяин дома, он прям влюбился в мхи ровно вот из-за этого места, вот такое потрясающее оно, бла-бла-бла. Через год, когда Киммерер не согласилась работать на этого мужика, сказала, что, чувак, ну вот тебе рецепты того, как можно, что можно сделать, но я, в общем, этим заниматься не буду. Но через год получила, значит, еще одно приглашение. Она приезжает, и оказывается, что вот эта безумной красоты скала, ее взрывают. Потому что, ну, действительно, не получилось так пересадить и сяк пересадить мхи, как хотелось, чтобы сразу они вот за две недельки раз и покрылись патиной веков. И поэтому этот хозяин перевозит себе к своему поместью куски скалы с мхом. То есть эта скала просто разрушена. Это огромный кусок природы, просто так, который взяли и расфигачили. Вот. В общем, это очень страшная сцена. И я, конечно, на этом месте думала, что наконец начнется то, чего я ждала. Что наконец мы возьмем коктейли Молотова.
1: Вилы в руки.
0: Вилы в руки, да. И пойдем уже чем-то заниматься. Вот. И дальше дальше, как бы, для меня было удивительно, что нет, перехода к вот такой истории нет.
1: Революции не будет в конце.
0: Никакой тебе революции, да. После этой книги Кемерер написал еще одну, которая называется по-русски «Голос земли», вообще называется скорее как «Заплетая священную траву», и она стала мировым бестселлером, на русский тоже переведена, ее просто обожают зумеры, она есть в ТикТоке, в куче разных мест, перевернула представление многих людей о том, что вот как связаны как раз-таки знания коренных народов и биология западная, современная, и истории коренных народов. В 22-м году она получила премию МакАртура, сама Кемерер. И вроде вот она, это премия гениев, такая, так называемая. Она очень обласкана, в принципе, тем же правительством, научным сообществом. В общем, она очень хорошо живет. И вот тут как бы и для меня интересно, что вроде я пыталась найти что-нибудь о ней и так называемых понятиях прав природы, и ничего не нашла. То есть она рассказывает, она говорит, что вот очень все плохо, нельзя быть просто наблюдателями того, как все разваливается, разрушается. Очень люди нехорошо себя ведут, очень жаль. Но где в этом как бы системный подход, где представление о том, что делать дальше? Ничего такого я не нашла.
1: Но реально самый критический момент в этой книге, это буквально эта глава про богача. И то мы даже не знаем, что это за богач, он такой немножко как бы абстрактный. Может, это вообще какой-то собирательный образ. А заканчивается книга просто фантастическим там историей про то, как она повесила занавески в доме,
0: да.
1: А потом разрушился камень с небольшой пещерой, в которой был замечательный мох, и она подумала, ого, это все потому, что я повесила занавески и закрыла солнцу доступ в дом. Занавески прочь. Все, ну, вообще, чего? Как бы, какие занавески прочь? Типа, ты пишешь о вырубках леса, об адских просто лесопилках, которые уничтожают целые вот эти экосистемы.
0: И это влияет на все.
1: И это влияет на все и на всех. И ничего. Ну, то есть там нет никакого. Ну, даже я не говорю о революционном, да, призыве, что типа все, мы все уходим в лес и больше не катаемся на машинах, как бы, или критикуем Тейлор Свифт за выброс
0: джеты,
1: углекислого газа. Вот. Но там просто ничего, кроме такой вот экологической печали.
0: Да, это такая элегия.
1: Да, это реальная элегия. Вот, это очень элегический, лирический жанр. Я прям была удивлена, реально, как будто читаешь вот какую-то сентиментальную такую прозу, знаешь, да. Бедная Лиза, но она биолог. Да. Она бриолог, вот так.
0: Типа того.
1: Про экологические права там вообще ничего нет, вы ничего не узнаете. Вы узнаете что-то про мхи, и, видимо, идея такая, что как только вы поняли, что даже вот самые маленькие, вот эти вот самые простейшие просто веточки, листики, вот, они тоже важны, вы пойдете гуглить что-то про экологию и, не знаю, пластиковые пакеты сдавать в Яндекс.Лавку и получать 12 рублей за них.
0: Вообще у экосистем могут быть права, и это не только плод моего горячечного воображения. Дело в том, что существует такое мировое движение, которое называется «Права природы», «The Rights of Nature». Оно старается продумывать изменения в законодательстве, буквально такие, которые помогли бы защищать право какого-то природного объекта вне зависимости от того, хорошо это для людей или не очень хорошо. И самый известный случай правоприменения, которое случилось, это история с озером Эри, которое на американских и канадских территориях находится, огромное озеро, которое с 2014 года периодически покрывалось совершенно адской тиной из ядовитых водорослей, и это влияло на то, что просто население не могло пить воду. У них не было питьевой воды, они не могли даже мыться той водой, которая у них обычно вот обычно из-под крана текла. А люди были в ужасе, но год за годом все продолжалось. Ну, как бы власти периодически что-то там пытались почистить, значит, убрать, и такие, ну, смотрите, вот уже все и лучше. Смотрите, все уже неплохо. Не переживайте. В то время как в течение нескольких лет активисты боролись за то, чтобы изменения случились на системном уровне, не чтобы когда уже пришли водоросли, их чистили, а чтобы всю экосистему восстановили каким-то образом. И в 2019 году был выпущен биль о правах озера Эри. То есть его, как бы предполагалось, что это озеро, его личные интересы, а оно имеет право там на типа жизнь, процветание и вот
1: и стремление к счастью.
0: Практически, да. Это же США. Что, короче, что его могли защищать в суде люди. Почему люди? Потому что, ну, оно само не придет. Это раз. Но не только. Потому что есть прецедент. До того, как женщины получили все свои права, которые не все, но тем не менее, их права представляли в суде мужчины, отцы, братья и мужья. И вот таким как бы защитником могут выступать люди или организации. То есть они могут отправить в суд сообщение о том, что были попраны права озера, давайте что-то с этим делать. Огромная печаль состоит в том, что в 2020 году федеральный судья штата Огайо постановил права Эри неконституционными, так что у него снова нет прав. Но годик побыли. На самом деле разным экосистемам пытаются в разных странах все-таки такого рода права записать таки в Конституции. Это происходит. И какая-то борьба идет. Но совершенно очевидно, что на сегодняшний день проблемы очень большие. Например, я бы хотела, чтобы у озера Байкал появился билет о правах, потому что государство решает, что «А, что там с экологией? Мне важнее сейчас бабла». И вот это вот «мне важнее сейчас бабла» в итоге происходят несанкционированные вырубки, нет очистки воды, есть бесконечно горящие леса. И все такие «Ну, что такое? А что?»
1: Но мне кажется, там просто приходится как-то приоритизировать, и наверху этой пирамиды всегда оказывается все равно человек. В смысле, если у нас какая-то проблема, не знаю, там, с бедностью, да, или с экономикой ужасной, мы будем первым делом заниматься этим. В смысле, мы будем зарабатывать деньги, как бы поднимать
0: экономику.
1: Конечно,
0: и сажать экоактивистов.
1: Сажать экоактивистов, потому что они мешают нам зарабатывать деньги.
0: Да.
1: Потому что у нас куча бедных людей, а озеро подождет. Вот, посмотрите,
0: но,
1: сколько
0: да,
1: других,
0: да,
1: как
0: да.
1: бы...
0: Классическая проблем. История в том, что, смотрите, мы не решили проблемы с людьми,
1: да.
0: а люди же важнее,
1: чем животные,
0: чем
1: или
0: животные,
1: озера.
0: Да, да. Да. И, собственно, меня очень расстраивает, я бы сказала, злит, что этого нет в книжке прямым текстом, но мы поняли, что это книжка про то, что ничего не должно говорить с прямым текстом. Однако, вот в своем выступлении на какой-то конференции, которая есть в Ютубе, Киммерер ровно открыто говорит, что ей кажется, что на глобальном уровне она очень устала, и не только она одна, очень устала от того, что за последние пару веков буквально человечество вдруг решило, что ну вот оно важнее всего, что оно важнее растений, важнее озер, важнее всех живых существ, которые есть по отдельности и вместе, что вот человечество – человечество, и мы все делаем для человечества. У нас важнее всего выживание человечества. Когда что-то хорошо, то это гуманно, человечно. Когда плохо, то бесчеловечно. И вот эта удивительная идея просто супер верха примата человечества над всем, она кажется супергубительной. И, в общем, спасибо Киммерер за то, что она хотя бы вот так вживую это проговорила.
1: Мы вообще, мне кажется, в этом подкасте часто говорим про то, как важно вот менять точку отсчета, менять линзу, вот поэтому там важно читать женщин, читать, не знаю, не белых людей и так далее. В общем, все это правда, и как бы я после книги Киммерер не стану сортировать мусор, ну типа честно. Я не стану внезапно, не знаю, экологически тревожным, да, человеком, но мне эта книга была полезна, потому что я вообще редко читаю биологический нон-фикшн. А сейчас я прочитала и такая, блин, ну вообще мхи реально интересно. И для меня это просто сместило вот этот фокус с содержания моей головы и то, как там что должно быть. Должна я быть счастлива, не должна я быть счастлива, как бы должна я думать сейчас о правах людей с инвалидностью или о правах других меньшинств или о чем я должна думать. А книга про мхи помогает вспомнить, что вообще-то в мире есть какие-то внешние вещи, на которых тоже прикольно фокусироваться.
0: Я тут 100% за, да, и мне кажется, что это очень, знаешь, на что еще похоже? Вот мы когда читали, наверное, «Я дурак», я помню там сцену с тем, что, ну, большинство находящихся в ПНИ людей ничего практически не видят, кроме своей палаты, и немножко там, если те, у кого есть прогулки, то они что-то иногда видят на прогулке. А в палате у них там стоит 4 растеньки, и их учат названием этих растений. И вот я там была не согласна с Клепиковой, потому что она говорит, типа, я не могла понять, а нафига вообще им эти названия растений? Что им вообще даст это название? А я думала о том, что когда что-то получает название, ты начинаешь это видеть. И очень часто мы просто не видим что-то, что находится рядом с нами. Например, те же мхи. Мы не представляем, как много мхов в городе, потому что мы просто, наш глаз мимо пролетает, и все, его нет. А теперь я, например, вот узнала, что когда мхи в городе есть, хорошо, а когда вдруг их вообще нет на дереве, это нехорошо. Примерно так. Еще мы узнали про кал.
1: Оленей кал. Последняя информация, которую я скажу, я обязана. Это то, что некоторые виды мхов, один вид, живет только на свежем оленем кале на болотах. Только. Все. Потом кал высыхает, и до этого момента этот мох должен успеть уже распространить свои спорки, чтобы на другой оленей кал пересесть.
0: Да. Первая рекомендация. Анна Левенхаупт Цин. «Грипп на краю света. Возможности жизни на руинах капитализма». Анна Цин, антропологиня и американская китаянка. Она написала книгу про грипп мацутаки. Это японский деликатес, супердорогой, который можно сравнить только с трюфелем по дороговизне и элитарности. И в книжке она рассказывает про то, как этот грипп собирают, в том числе в США, как происходит его распределение, как он продается, как он дарится в подарок и так далее. И это делается через антропологическую призму и с разговором про поздний капитализм.
1: Вторая рекомендация – это книга Кати Крыловой «Рынок удобных животных» о том, как домашние животные становятся все удобнее и удобнее для нас. Они становятся карманными, они становятся послушными, они становятся ласковыми. За это они платят какую-то цену. Вот какую, объясняет Катя Крылова в этой книге.
0: Третья рекомендация – это книга Рэйчел Карсон «Безмолвная весна». Книга вышла аж в 1962 году и, в общем, изменила представление о биологическом нонфикшене и об экологии. А еще повлияла напрямую на всякие законопроекты об охране окружающей среды. А Рэйчел Карсон, она была биолог и писательница, и она открыто обвинила корпорации и правительство США в отравлении растений, птиц, насекомых и почв пестицидами. Это книга-миссия, где обосновывается, почему пестициды неприемлемо применять. И она еще и прекрасно написана, и до сих пор, правда, читается хорошо.
1: Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку на этот эпизод или на подкаст, ставьте нам 5 звезд, пишите отзывы. Мы все это очень любим и ценим, и читаем.
0: Будем рады, если вы оставите нам обратную связь, любую, в разных формах. Например, это можно сделать через Telegram-бот, ссылка на который есть в описании выпуска. Там можно, например, нам посоветовать книжки тоже.
1: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего» студии «Либо-либо».
0: Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий,
1: джингл написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.